0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
1: Господин президент, зачем вызывали?
2: Вы знаете, генерал, я недавно посмотрел новости. У русских все плохо. Ха-ха, у нас получилось.
1: Сэр, а вы смотрели наши американские новости?
2: Естественно.
1: Тогда спешу вас расстроить, все наоборот. У русских все хорошо.
2: Как это все хорошо? Мы же все делали, чтобы у них было плохо. Как это у них все хорошо?
1: Ну, просто русские, они такая нация. Они все делают через усилия, они живут через боль. За ними история их побед, нам их никогда не одолеть.
2: Ну и что вы тогда молчали все это время? Просто возьмем и перепишем всю историю, и все. Мы перепишем так историю, что там будут побеждать все, кто угодно, но только не русские. Сенатор Кевин.
3: Да.
2: Садитесь в мое кресло.
3: Есть.
2: И сейчас мы будем переписывать всю историю. Значит так, чем гордятся русские?
1: Ну, русские гордятся ледовым побоищем.
2: Что это такое?
1: Ну, русские тевтонцы договорились драться на озере. Тевтонцы пришли на озеро и под тяжестью своих доспехов провалились под лед. Все, русские победили.
2: С какого это перепугу? Пишите, победило озеро.
1: Пишите, а как могло победить озеро?
2: А как тут победили русские? Русские просто увидели, как тонут люди, и все. Что это? Побоище, ледовое побоище. С какого это перепуга это побоище? Это ледовая ситуация. Просто зимнее происшествие. При чем тут русские? Пишите, озеро великая нация.
3: Есть.
2: Что еще?
3: Русские победили Наполеона, сэр. Наполеон пришел в Москву, они ее подожгли и ушли. Он пошел за ними, они уходили дальше. Армия Наполеона устала и замерзла, а русские не устали и не замерзли. Русские победили.
2: И что тут легендарного, я не понимаю? Это даже как-то немножко по-скотски. А Москву зачем поджигать? Типа не подходите, мы чокнутые?
3: Нет, все проще, сэр. План был измотать. Зима. Французы были одеты не тепло, а русские тепло.
2: Ну так и пишите. При чем здесь русские? Пишите, победила бабушка.
3: Какая бабушка,
2: сэр? Любая бабушка, которая с детства говорит, одевайся теплее. Она победила, она добилась своего. Вот и все. Вот вам жизненный пример. Пишите, бабушка великая нация.
3: Бабушка.
2: Что еще легендарного?
3: Сэр, они еще гордятся Иваном Сусаниным.
2: Но вот здесь я понимаю, это, наверное, какой-нибудь шестиметровый мужик, который вот так вот бошки людям лопал, который вот так вот одной ноздрёй вдыхал первый ряд солдат и высмаркивал за границу. Вот такой богатырь, скорее всего.
3: Нет, просто мужик из деревни. Просто пришли поляки, враги спросили дорогу, он их завел на болото, и они там все умерли.
2: Чего? Опять не дрались? Что за дебилы на них нападают? Привет, русские, мы пришли вас завоевывать. Покажите, где там замерзнуть и сдохнуть. Что это за прикол? Пишите, победило болото.
3: Сэр, еще русские гордятся тем, что первые в мире отправили в космос двух собак. Белку и стрелку.
2: Подождите, двух собак, белку и стрелку? Это трех животных и кусок часов?
1: Нет, сэр, просто была собака-белка и собака-стрелка.
2: Собака-белка? У них есть собака-белка? Что это такое, собака-белка? Это которая такая машет пушистым рыжим хвостом при виде тебя? Лает, когда ей не даешь орешков? Ну вы поняли, берешь немножко от собаки, немножко от белки соединяешь, и все. Собака-белка. Блин, и что, весь мир в это верит?
1: Да, сэр, даже есть фотографии, хотите посмотреть?
2: Не надо!
3: Откатываемся к санкциям,
2: сэр. Естественно, к санкциям, естественно!
0: «Однажды в России». Лучше.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: Продам синего хамелеона. Нет, красного. Нет, зеленого. Короче, не продам.

0: у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вам, не надевшим панамку. Вам, забывшим крем от загара. Вам, уснувшим на лежаке. Вам, всем поможем.
2: Государственный, некоммерческий и не факт, что существующий фонд помощи обгорающим в Крыму объявляет сбор средств на сметанку и кефирчик.
3: Уже много лет мы абсолютно бесплатно помогаем всем пострадавшим от ультрафиолета на пляжах Крыма и Краснодарского края. И вот сметанка закончилась.
2: Да. И кефирчик. И нам больше нечем вас намазать.
1: Помощь обгорающим – наше общее дело. Давайте скинемся сегодня. Ведь завтра сметанка может понадобиться вам. Ну, или кефирчик.
2: Фонд помощи обгорающим в Крыму. На страже рожи и кожи. Сайт нетроньогонь.фа.
4: Не реклама.
5: Устали от бачаты?
6: Наскучил контемп?
7: Победитель проекта «Танцы 60+» Арабелла Бутылкина научит плясать по-взрослому.
8: Мазурка, полька, гопак и краковяк.
9: Веселая кадриль и благородный полонез.
7: Для хороших танцоров курсы минуэта и пасодобля.
10: Простите, чего?
8: Пасодобля!
7: Студия несовременного танца Арабеллы Бутылкиной.
11: Танцуй, как пра-пра-пра-пра-бабушка.
7: Подробности на сайте танцевокругсумки.об.
12: Элитный маникюр?
13: Теперь это доступно.
14: Росомаха.
13: Авторская студия маникюра Нутеллы Папузян. Маникюр, педикюр, авторский дизайн.
14: Росомаха.
13: Зачем отращивать, если можно наращивать?
15: А можно мне ногти, как у Нутеллы Папузян?
13: Ну, разумеется, Росомаха ждет вас. Москва, стрёмный переулок 8, строение 11А.
16: Вход через эротический салон «Цацки-пецки».
13: Росомаха. Удивляй когтями.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: По статистике, женщины не хотят утром, а мужчины вечером. Но все прекрасно понимают, посуду все равно придется мыть.

0: они, Тамбов.
1: Да начнется шоу! Ведь прямо сейчас, на этой сцене, появится легендарная команда «Это они». И чтобы вы поняли, насколько хорошо вам будет во время их выступления, представьте все самые приятные моменты в вашей жизни и умножьте их на мать. Потому что команда «Это они» — настоящие гении юмора. Недаром в прошлом году их номер «Случай в ресторане» получил 2 звезды Мишлен. Ну что, вы готовы встретить легендарную команду «Это они»? Да вы не готовы! Вы даже не представляете, что вас ждет! Поэтому срочно покиньте зал те, у кого есть аллергия на оргазм. А остальные встречайте. Легендарные. Это они.
2: Да. Теперь, честно говоря, даже как-то немножко неловко. Хоть бы что-то про наставников сказал. Про Батрутдинова, например.
1: Точно, Батрутдинов! Ты в подметке не годишься команде, это они!
2: Нет, нет, если что, это не наша позиция. Мы, наоборот, считаем, что Тимур Батрутдинов очень даже годится нам в подметке.
3: Последнее время мы узнаем о существовании новых стран тогда, когда с ними играет сборная России по футболу. Итак, представьте, жена футболиста нашей сборной собирает его на очередной выездной матч.
4: Вот сахар, если придется откупаться от аборигенов. Вот мачете, если все-таки не получится откупиться. Вот пулемет М249 с тактическим прикладом и лазерным прицелом, если это будут не дети.
5: Когда ты прекратишь уже это все?
4: Вот когда вы перестанете играть против людей, у которых на флаге оружие, тогда, может быть, и прекращу, Сереж.
5: Лена, у них нет на флаге оружия. Я не уверен, что у них есть флаг вообще.
4: Вот и я об этом, и я...
5: Лен, все, за мной водитель приехал, я пошел.
4: Ну, мачете хотя бы возьми, а растяпа,
5: не растяпа.
6: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
7: Реклама.
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: В ЗАГСе назначают дату на 3 месяца вперед, чтобы ты успела похудеть.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Тут две блондинки беседу, говорят: Марина, а ты знаешь, зачем у вертолета нужны вот эти лопасти, которые наверху? Он говорит: даю. Ну, наверное, чтобы летать. Нет, это вентилятор, чтобы пилот не потел. Да ладно, серьезно, как ты летел на вертолете, эти лопасти практически полностью остановились. Ты не представляешь, как вспотел пилот.
2: Мужик приходит с завода, у него пальцы в солидоле, грязный весь. Говорит: доктор, у меня мигрень. А вы состоите в обществе писателей России? Он говорит: нет. А в обществе художников России? Он говорит: нет. Тогда у вас просто раскалывается жбан.

0: выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
1: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
2: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я не силен в географии. Для меня осенью птицы улетали.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
2: В администрации города Владивосток, естественно, работают самые добросовестные чиновники. Мы понимаем, что сложно. Но давайте пофантазируем и представим, что каким-то образом среди них появилась одна паршивая овца.
3: Сам овца, понял.
4: Здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Мы пришли получить дальневосточный гектар.
5: Да.
6: Да вы что, правда? Блин. А его забрали. Вот только-только-только-только что. Он же один был, ребята. Да.
5: Подождите. Как один, ясно сказано, любой гражданин Российской Федерации может получить на Дальнем Востоке 1 гектар земли на 5 лет бесплатно.
6: Да на, подавись.
5: Давай,
6: вот, вот, пожалуйста.
4: Это Япония.
6: Не благодарите.
5: Послушайте, мы будем жаловаться.
6: Так, тихо, не нервничай. Вот ты сейчас будешь нервничать, похудеешь, станешь стервой. Блин, опоздала с советом, да?
5: Вы что себе позволяете?
4: Так, давайте успокоимся, и вы подберете нам участок.
5: Да, давайте вы подберете нам участок.
6: Так, давайте вот с вами будем разговаривать. Вот что вы планируете строить на своем участке? Вот мне интересно.
4: Ну, мы хотим построить небольшой дом, так, небольшую сыроварню.
5: В европейском стиле.
4: Английский газон.
5: Ландшафтный дизайн.
4: Нарожаем много детей.
5: И к нам будут приезжать родственники.
4: Да.
6: Ой, здорово. Слушайте, а во второй серии что?
5: В какой серии?
6: Так это что, не сериал, что ли? Что вы мне голову морочите,
5: так? Так, послушайте, женщина, почему нельзя просто взять и выполнить свою работу? Почему обязательно нужно трепать нервы?
6: Вот послушайте, честно сказать, я вообще по натуре вредный человек, наделенный властью. И мне иногда кажется, что вот эти все земли, они мои. Так, а вы пришли тут счастливые, красивые. У вас это полная голова идей. Прям бесите меня, честное слово.
5: Все понятно, до свидания.
7: Удачи.
6: Вот, до свидания, с этого надо было начинать. Пришла она тут. Алло, слушайте, знаете, что я придумала на своем участке построить? Значит, сыроварню, ландшафтные там кусты, и чтоб ко мне родственники приезжали.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Энка на «Юмор-ФМ».
1: Вся Швейцария может 7 раз поместиться на территории Тюменской области. Но не хочет.

0: и телеканал НТВ представляют. «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Владимир, графический дизайнер из Иркутска, спрашивает.
1: Здравствуйте, такой вопрос у меня. Как правильно подойти к знакомству с девушкой, чтобы не только произвести хорошее первое впечатление, но и заложить основу для здоровых и гармоничных отношений в будущем? Такого плана вопрос. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Как правильно подойти к женщине, и чтобы еще и заложить основы гармоничных каких-то отношений. Очень редкий персонаж. Я вот, например, никогда в жизни не подходил к женщине, мне незнакомой, сексуально привлекательной, чтобы заложить какие-то основы дальнейшие. Единственное, что я хотел заложить, это вот точно, так сказать, не основы. И большинство мужчин поступает именно так, они подходят, потому что ну, у них есть некий сексуальный интерес. Вопрос напополам разделим. Как правильно подойти, чтобы тебя не слили? Поэтому очень хорошо звучит, когда ты не очень заинтересован. Как бы мимо, вот как бы невзначай. Как бы вот я живу насыщенной жизнью, кстати, мадам, что за красота такая мимо проходит. Вот как-то так. А когда, ой, пожалуйста, разрешите мне с вами заложить основы, потому что я настолько никчемный, что уже никто давно со мной спать не хочет, и основы закладывать тоже. Ну, пожалуйста, последний шанс. Ну, вы же хороший, добрый человек, у вас большое сердце. Ну, пожалуйста, поехали со мной в номера. Не отказывайте, ибо я умру, я кинусь в окно, вот это вся история. Да, это все отстой. Женщина, чтобы с мужчиной хотела спать, заниматься сексом, ей нужно две вещи. Первое, она должна тобой восхищаться. Второе, она должна тебе доверять. Все. Поэтому открываешь ей сердце, интересуешься ей. Ой, боже, как интересно, что ты говоришь? О, ничего, швея-мотористка в техникум. Потрясающе, как интересно. Нижний Новгород? Ой, это отличный город, мне очень нравится. Ты от него оттуда уехала? Правильно сделала. Где живешь? В Москве? О, Москва, отличный город. А что ты любишь? Тату? Тату великолепно. Слушай ее, задавай вопросы, она твоя. Ей интересоваться нужно. А я строю планы. Зачем строить планы? Все очень просто. Ты видишь женщину. Ты чего? Чего хочет мужчина? Все знают. Мужчина хочет секса, и мужчина хочет стабильных, кайфовых, сильных, классных семейных отношений. Просто секс это для него важное и срочное, то есть сегодня надо. А семья это, ну, важное, но не срочно. Это может быть чуть позже. Он видит красивую женщину, подкатывает к ней с явным, ну, намерением, ну, заложить основы, да. И вот он начинает с женщиной общаться, если видит, она подходит под первый проект, он с ней великолепно общается в таком формате. Если видит, что она подходит под второй, более долгосрочный и более такой несрочный проект, он будет вкладываться в этот вариант, ну, при этом, конечно, с кем-то решая свои вопросы быстросрочные где-то в другом месте. Это ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому, мне кажется, он немножко приврал из Иркутска, заложить основы. Это, знаете, это такой адский пикап, скорее всего, он такой. И девочки такие все, боже, человек хотел заложить основы, он слушает Сатью, какой сатинист. Вот если бы мне надо было кадрить женщин, я бы приходил и говорил, слушаю Сатью, да, очень разделяю. Ну, конечно. И она сидит и думает, ну... Этого надо хватать. Такие принцы вдоль дороги в канавах не валяются. Срочно в номера.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ. Смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Песен тобою написанных сколько? Зачем Костюшкин? Не пой!
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Надувая круг, ты издал неловкий звук.

Ньюс. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Милая, давай договоримся. Я говорю, что это очень вкусно, а ты больше это никогда не готовишь.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Поговорим о братьях наших меньших. Собака приходит в отделение Почты России, берет бланк телеграммы и начинает его заполнять. Пишет, затем отдает работнику почты. Тот взял бланк и говорит: слушайте, а у вас тут вот здесь, смотрите, гав. 9 слов. Вы можете дописать еще один гав за те же деньги. Сумма совершенно не изменится. Собака, прищурившись, говорит: это я понимаю. Но, знаете, смысл телеграммы изменится полностью. Ох уж эти доктора, знаете, я вам скажу, с их дельными советами. В кабинете психолога. Доктор, здравствуйте, помните, когда месяц назад вы лечили меня от депрессии? Вы посоветовали мне завести любовника, помните?
3: Ну да, конечно помню.
2: Так вот, не могли бы вы теперь объяснить моему мужу, что я не гулящая, а просто лечусь?
3: Привычка, как говорится, вторая натура. Представьте. Освободился мужик с зоны и первым делом в ресторан. Заходит, садится, к нему подходит молодая официантка, ну вот буквально только-только несколько дней работает, и говорит: здравствуйте, что закажете? А он такой, весь в наколках, взгляд суровый, даже злобный. Ты мне, дочка, чайку завари. Поняла? Только как себе, дочка. Та перепугалась, бежит на кухню к шеф-повару, говорит: слушайте, там такой гость пришел, весь в татуировках, взгляд, как будто тебя сейчас придушит. Просит чайку заварить, как себе. Какого чайку? Я даже спросить побоялась. Шеф-повар уходит в зал, смотрит на клиента, говорит: сейчас все сделаю. Берет 2 пачки черного чая, все это бросает в чайник, заваривает кипятком. 5 минут чай стоит. Официантка приносит чайник за столик, наливает в чашку, мужчина делает глоток и с выпученными глазами говорит: да уж, судьба тебя, дочка, помотала.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: И даже если все двери перед тобой закрыты, знай, дверь холодильника открыта всегда.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Собрание на ликерочном заводе. Председатель, разрешите собрание актива нашего 48-го ликерочного завода считать открытым. Аплодисменты он наливает себе из графита. Товарищи, налил себе, выпил. Товарищи, сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему изыскания внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опря Николай Егорович. Начальник транспортного цеха. Наливает себе из графина. Петр Иванович, ну что докладать? Есть достижения? Есть. В обеденный перерыв люди отдыхают. Автосцепщик Харитон Крылов опять взял на себя, как и в прошлом году, и все это с честью несет. Обещал, в общем, не дожидаясь конца года. Вслед за ним шофера-водители ящично-разливочной тары Ларионов и Гудько тоже взяли на себя. Завозить точно в указанный путевом листе магазин с минимальным боем по пути, то есть свести бой по дороге от завода до магазина к приемлемой цифре. 50 литров на тонну километр водки и 25 килограмм на тонну километр дорогих конечных изделий. Наливает себе из графита. Теперь самодеятельность. Артисты, приглашенные нами на 1 мая, до сих пор не ушли. Мы все знаем их репертуар. И еще, мы, конечно, привыкли, но молодежь пугается чертей, которые водятся у нас на складе готовой продукции. Представьте, так наливает себе из графина. Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть доложит нам об изыскании внутренних резервов. Доложите нам. Начальник транспортного цеха снова на трибуне наливает. Если вопросов нет, я начну. Наш транспортный цех, изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год. Мы перевезли по маршруту винный склад, винный магазин 45 тысяч, 8 миллионов и 6 десятых литра крепких, крепленных и слегка разбавленных изделий. Водители Ларионов и Гудько обещали сэкономить тонна километров вдвое и бой тары произвести с учетом интересов. Председатель, спасибо. У вас есть вопросы к докладчику? Начальник транспортного цеха, нет. Садится в трибуне. Председатель, ну вот, а где наш начальник транспортного цеха? Интересно, как у него. В прошлом цех хронически отставал. Если его найдут, немедленно на трибуну. Где начальник транспортного цеха? Начальник транспортного цеха снова на трибуне. Товарищи водители, наш цех хронически отставал, теперь хронически обгоняет и задолго до конца успешно встретил Новый год. Водители Ларионов и Гудько, используя один двигатель на две бортовые автомашины, взялись обслужить максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, ну, чтобы напрасно не возить в эти проклятые магазины. С одной заправки Ларионов и Гудько выезжают с утра на линию и возвращаются в гараж поздно днем, где и ночуют, не заходя домой уже второй месяц, обтирая самосвал ветошью из своих одежд. Председатель, спасибо. Начальник транспортного цеха, пожалуйста. Председатель наливает себе из графина. Жаль, что вам так и не удалось послужить начальника транспортного цеха. Начальник транспортного цеха, ну и черт с ним. Председатель, но выговор мы ему запишем. Начальник транспортного цеха, а как?

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Наташа очень боялась виски с колой. А после виски с колой уже не боялась ничего.

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ерушин. Встречайте!
1: Просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор ФМ. С вами Стас Ерушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: И сроки не горят, дедлайна нет внутри. И если в отпуске звонит начальник третий раз подряд, то не бери.
3: Тебя песня.
4: Издалека долго принес курьер мой ву. Через рюкзак чую, что ей 17 лет.
3: Что ей 17, я класс.
2: Я одинокий спортсмен, бейсболист from Moldova. Да. Самой в кавычках бейсбольной на свете страны. Битой массу игрока поджидая второго. Но так и останусь один бейсболист from Moldova.
3: А, ё-моё.
0: На Юмор ФМ.
2: Пёсик справил все дела на грядку. Я морковку есть потом не буду. И пойду на рыбу я огуречков. Но и тут он навалил.
5: Колечко.

0: прошла.
1: Импровизация.
0: Приходится импровизировать.
2: Душ с утра я приняла, вышла, не надев халат, на себе почувствовала чей-то взгляд. Одинокий мойщик на карнизе за окном смотрит на меня, стучится в дом.
0: Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
2: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через три.
0: Все непременно, на том же месте, с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, au revoir.
3: Шутки-песни.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В русский язык вошли чуждые нам слова. Например, «я не пью».

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: «Угарный папа».
1: Пятилетняя Маша предложила нарисовать папу. Сначала она нарисовала голову. Мама спрашивает, а что еще есть у папы? Маша отвечает, пиво. А что потом? А потом бадун. Алена 6 лет. Слышит по радио песню Игоря Николаева «Такси, такси, хочу в такси, я тебя обнять и поцеловать». И резюмирует. Такси ведь нельзя поцеловать, оно же грязное. Из школьных сочинений Гриши. Галилей изобрел микроскоп и смотрел через него на Луну. Сегодня браки похожи на союз клеща и собаки. Но ситуация ухудшается тем, что обычно в браке два клеща и ни одной собаки. Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду.
0: Угарный папа.
1: Пятилетняя Настенька с папой заходит в зоомагазин, и она тут же спрашивает у продавщицы. А у вас хомячки свежие? Мама идет с 8-летним Витей, держась за руку. Навстречу знакомая. Такой большой мальчик, а все с мамой за ручку ходишь. Витя смотрит на маму и громко говорит. Мама, у нее просто дети выросли, вот она и завидует. Ты не переживай, я тебя еще и поцелую сейчас. И в завершение. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор-ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: У хорошего педагога в классе любимчиков нет. Ему все дети одинаково противны.

0: Хоменко. 5 шуток про дружбу.
1: Говорят, друзья на дороге не валяются. Ну, не знаю. С моими всякое бывает.
2: Как сказал один мудрец, дружбой ночью не займешься.
1: Не та подруга, кто тащит тебя пьяную из бара, а та, кто ползет рядом. Ребят, а где вы берете друзей после 25 лет? Это в МФЦ идти надо или на госуслугах есть? Петров и Сидоров приняли литр коньяка. Прием прошел в теплой, дружественной обстановке.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Уже третий год посещаю психолога. Результат потрясающий. Психолог купил квартиру и облетел полмира.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И рассказываю всегда с огромным уважением ко всем героям этих самых историй. Но в этом выпуске не просто с уважением. Тут скорее подходит хорошо забытое слово «пиетет». Друзья, со всем возможным пиететом приглашаю вас в Древнюю Грецию.
0: Шутить изволите.
1: Рассказывают, что греческий философ Демонакс собирался однажды в морское путешествие, несмотря на надвигающуюся бурю. Один из друзей обратился к нему со словами: «Разве тебе не страшно? Ведь корабль может разбиться, и тебя съедят рыбы». Демонакс только улыбнулся в ответ: «А почему бы им и не съесть меня? Сколько я съел их в своей жизни?» Знаменитый философ Сократ тоже не чурался доброй шутки. Однажды женщина принесла к нему младенца и спросила: «Мудрейший, моему ребенку исполнился год. Как мне правильно воспитать его?» Сократ ответил: «Целый год потерян. Воспитывать поздно, надо перевоспитывать». У гениального ученого и философа Архимеда было две кошки, большая и маленькая. Они постоянно отвлекали его от научных трудов, скреблись в дверь и просились погулять. Тогда Архимед проделал в двери две дырки. Большую для большой кошки и маленькую для маленькой. Один из друзей обратил на это внимание и спросил: «А для чего тебе маленькая дырка? Ведь маленькая кошка может пролезть и в большую». Архимед почесал затылок и сказал: «Да, об этом я как-то не подумал».
0: Шутить изволите.
1: Из этой истории явно следует, что и в Древней Греции миром правили котики. Пойду поразмышляю об этом, а заодно найду для вас еще несколько забавных историй из жизни знаменитых людей и котиков. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Глядя, как он, не морщась, ест приготовленную ею гадость, Люся поняла: Андрей женился на ней по любви.

0: Встречайте, Дмитрий Ксенофонтов, Батайск.
1: Меня Дима зовут, мне 32 года, я женат. И у нас с женой недавно в семье наконец-то произошло знаменательное событие. Мы побывали у таролога. Да, девушки почему-то прям любят узнавать свое будущее. Мне кажется, это потому, что вы, девушки, не умеете быть счастливыми здесь и сейчас. Вы счастливы вот где-то там, в будущем. Знаете, у меня сейчас сдается квартира ипотечная, и у меня жена, ну, она уже мысленно там живет. У нее там уже столешница, окна в пол, я накачанный. Я заметил вот, что я своей жене не нравлюсь здесь и сейчас, такой, как я есть. Девушки воспринимают мужчину как стартап, который должен выстрелить. А она в этом стартапе директор по развитию. Она смотрит на вот этого своего Олега, который 30 тысяч зарабатывает, и такая, ну, мы будем делать Google из этого ИП. Я помню, как-то жене недавно говорю, а может, ты не будешь работать, занимайся своими увлечениями. Она говорит, я не могу не работать, у меня должна быть работа. А что я буду делать, когда ты умрешь? Парни, а... Вам как вообще вот эта информация, что девушки задумываются, когда мы умрем? Ну, ты когда домой приходишь и видишь, что еда не приготовлена, это, ну, стопудово, потому что она думала, что ты умрешь сегодня. Ну, она ставила на сегодня. Она говорит, ой, а я думала, мы что-нибудь закажем. А сама там параллельно 200 порций кутьи отменяет. Поаплодируйте, кто-то ходит к психологу. Так. Нет, я хожу к психологу. Каждый день я живу с психологом, у меня жена психолог. Я ем с психологом, сексом занимаюсь с психологом, если психолога все устраивает. Если что-то не устраивает, приходится воспользоваться советом психолога и любить себя. Да, и знаете, оказалось, что жить с психологом — это реально сложно. Ну, то есть, когда тебе обычная девушка говорит, ты дебил, ты думаешь, ну, сама дебил. А когда тебе это говорит профессиональный психолог, как будто бы и не поспоришь. То есть, она спорит с Димой Ксенофонтовым. Я спорю с Фрейдом, Фромом, Юнгом, Лобковским и Месячными. Это как победить? Это мстители. Что еще? О друзьях, о своих очень многое узнал. Оказалось, что у меня лучший друг, зависимый абьюзер в созависимых отношениях. Я-то думал, он просто веселый алкаш. А... Вон оно как. Еще я понял, что мне очень трудно ее манипуляции распознавать. Это, знаете, не вот эти стандартные женские манипуляции, типа, ой, что-то мне в 3 часа ночи вдруг так резко захотелось деньги. Не, там все тоньше, там все вообще не явно. Чтобы вы понимали, я хожу с ней на сальсу и стретчинг, думаю, что это мое решение. На самом деле, мне кажется, сейчас уже все кое-как в психологии уже разбираются, да? Но если уже даже мужчины начали к психологам ходить, да? При условии, что мужчинам вообще, ну, обычно очень трудно говорить о своих чувствах, выражать свои чувства. У мужчин же оно обычно как устроено? Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Инсульт, да? Между вторым и третьим все хорошо, он тебе мотоцикл купил. Нет, мне кажется, сейчас мужчины уже и поддерживать девушек кое-как научились, да? Ну, вас поддерживать очень легко, потому что в ваших историях всегда понятно, кто не прав по интонации. Мне жена недавно рассказывает историю, говорит, представляешь, мне написала Катя, пишет такая, «Привет, как дела?» Я думаю, блин, ну явно же она и меня вот так показывает, да, когда со своими подругами общается. К ней недавно пришла подруга в гости, я подхожу к ней сюда, типа, привет, там я Дима, как дела? Она говорит, а я тебя вообще по-другому представляла. Я даже знаю как.
2: Привет, я Дима. Я недостаточно вкладываюсь в отношения.
1: Спасибо большое, у меня на этом все.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто
3: улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и
2: выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Она была такой красивой, что уже не могла быть ни умной, ни доброй.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Как-то раз один городской тип купил поселок. Теперь это поселок городского типа. Не трогай правоохранительные органы. Они могут возбудить. Хороший асфальт на дороге не валяется. Лучше синица в руках, чем рука в синице. Когда меня рожали, тогда я и родился. По-настоящему несгибаемым человека делают не характер и воспитание, а межпозвоночная грыжа.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: России на Юмор ФМ. Давид Салаев.
1: Нет, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздник.
0: Екатерина Моргунова.
2: У нас у девочек это по-другому работает. Понимаешь? У нас, если это секрет, это значит, что просто нельзя в сторис выкладывать.
0: Денис Дорохов.
3: Это задача для третьего класса. Я в третьем классе 4 раза учился. Что ты гонишь?
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Принцесса Катя, классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: Просто уделяй женщине совсем немножко 100% своего внимания, хотя бы иногда каждую минуту, и все.

0: Капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
2: Реалити криминалити.
1: Насильственные действия и сексуальные домогательства в отношении гражданки Еремчук я не признаю. Все было запланировано по обоюдному согласию, что подтверждается связанными простынями, которые она свесила, чтобы я мог забраться в общежитие через окно на третьем этаже. Почему она передумала в последний момент, мне непонятно. И до сих пор обидно. В своем объяснении нарушитель указал, что запрещающий сигнал светофора не заметил, так как плохо различает цвета, когда выпьет. Настойчиво прошу разобраться с разработчиками контекстной рекламы указанного портала. Я один раз искал смазку для велосипеда, а у меня теперь постоянно вылазит объявление об интимных гелях, увеличении пениса и турах в Таиланд. Я не присылал шутовые фотографии своего хозяйства. Скриншоты, которые она приложила к заявлению, это картинки, которые были получены мной из интернета. Сообщение «Гляди, что у меня есть» неверно истолковано шутовой, как относящееся ко мне лично. Я просто имел в виду, что скачал забавные снимки. На опознание согласен, хотя мне будет, конечно, стыдновато. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов, вечером плюс 23, ночью до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июля.
7: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
8: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Акция действует до конца месяца.
10: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Это так бесит, когда специально набираешь 10 килограммов для роли, а потом вдруг вспоминаешь, что никакой ты не актер.

0: FM.
1: Вот все-таки удивительно энергичная жизнь у нас. У меня двое знакомых пошли по грибы. Естественно, напились, потому что они же по грибы пошли. И... Подождите! Рано смеяться! Дайте досказать. Я специально рассказываю, чтобы вы немножко успокоились, чтобы было... передышка была. Они сидят, выпивают на полянке, вкусно, расставили на пеньках все, и лось выходит. Подождите, лось просто вышел. Подождите! Нет здесь смешного ничего. И один видит лося, а второй нет. И тот, который видит лося, у него организм как сработал? Мол, пошел он отсюда. И бутылка. Я махну, когда смеяться надо. Подождите. И он бутылкой запустил лося, он думал, что лось побежит. Лось побежал, но на него. И тот, который видел лося, ни слова не говоря тому, кто не видел, развернулся и убег в лес. Второй не то, чтобы увидел лося, он его почуял. Вот. Ну подождите, ну сейчас махну. Все, сейчас. И вот картинка, которую бы замечательно было заснять в кино. Но в кино артисты будут кривляться, а я попытаюсь, так сказать, пересказать словами. Этот уже вскочил, потому что там лось уже наклонил. А наш уже оттопырил. Это... Готово? Готово? И нас убегает от лося и кричит лосю: «Это не я в тебя бутылкой запустил!»
2: Да, мы уникальные люди со сбившейся программой. Вирус попал в нашу программу развития. Только наш человек может начать торговаться с водителем маршрутки. Только наш может подойти на пляже к незнакомому человеку, незнакомому, и сказать: «Я хочу сплавать за буйки, я надолго уплыву, посторожите мои вещи, пожалуйста. У меня там дорогой мобильник и деньги». А потом удивляется, куда все это делось. Только наш хранит в шкатулке почечный камень и хвастается им перед гостями: «Сам вышел. Еще бы оправу сделал, колье». Только наша женщина, когда ее бьет муж, вызывает милицию, а когда милиция приезжает, становится на защиту мужа и начинает с ним бить милицию. Только наши люди могут любоваться ураганом. В Болгарии в кафе сидели, ураган стал надвигаться, все разбежались, кроме русских. Русский говорит: «А, ураган, класс, фотографирую, быстро, вот на фоне урагана, пока он как он приближается ко мне, давай, давай, сюда, быстро». А в маршрутке у женщины звонит телефон. Вот этой серии «Женская логика». Наша, российская женщина, которой творчества много, логики никакой. Звонит телефон маршрутки, все на нее смотрят. Она так копошится у себя в сумочке, ничего найти не может, говорит им: «Ну и кажется, дома забыла телефон». И что, выборы ей помогут? Никогда. А это я сам слышал. Женщина в маршрутке говорит водителю: «Остановите на следующей остановке». Вторая: «И мне тоже». А женщина при мне встала в поликлинике на весы и живот подтягивает.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Таким бывает период. 10 букв.
4: Ледниковый.
3: Лето же.
4: Тогда пикниковый.
0: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
5: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
6: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
7: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
8: Финальный отсчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», «Романтика» Питера

0: жара на Юмор-ФМ.
1: А спонсор сегодняшнего недосыпа многих россиян – чемпионат мира по футболу, точнее его финальный матч. Испанцев поздравляем и приветствуем всех, кто настроился на первое юмористическое. С этой самой минуты здесь шутки-шоу в студии Юмор-ФМ Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодро. А я-то сегодня так выспалась, даже не представляете, потому что во дворе воцарилась просто тишина в 9 вечера, потому что все ушли смотреть футбол, и это прекрасно, с чем я и поздравляю всех без исключения. А Антону Бурному мы говорим доброе, бодрое.
1: Доброе, бодрое.
2: Хотя глаза не очень бодрые, но добрые.
1: Футбол посмотрели, теперь давайте, в общем-то, о тех, кого послушаем. Лига городов, лучшие миниатюры приготовили специально для вас под занавес часа. На экваторе 60 минутки не реклама, а еще раньше здесь герой любимого скейт-шоу «Однажды в России».
2: А еще раньше мы скажем всем наше заветное любимое
1: «Доброе, бодрое!»

0: Так, давайте переходить к теме сегодняшнего эфира, о чем мы предлагаем вам поговорить. Ну вот, я думаю, что многие вчера получили удовольствие от просмотра футбола.
1: Многие.
0: Но кто-то наверняка еще больше удовольствия получил от матча за третье место. Там просто праздник футбола был, что касается счета.
1: Кто там? А, там и проиграла Франция.
0: Да.
1: А наша монетка сказала, что она выиграет.
0: Слово о том, да, насколько правильно доверять нашей монеточке.
1: Слушайте, верить всегда нужно только в лучшее.
0: В общем, мы хотим поговорить с вами о простых вещах.
1: Да.
0: А вот какие те самые простые вещи приносят вам максимум удовлетворения и удовольствия?
1: Ну вот, например, там, когда бегаешь по лужам.
0: Ой, класс.
1: Тебе 30-40 лет, а ты прыгаешь по лужам, и тебе вообще кайфово.
0: Туда же, в копилочку, да, босиком по травке.
1: Да, это я вот недавно гуляла. Я частенько так гуляю, благо позволяют, ну, жизненные обстоятельства. Что на самом деле...
0: И геолокация, да?
1: Геолокация.
0: В центре Москвы на тебя будет странно, наверное, посмотреть.
1: Да, честно говоря, все равно. Значит, что мне принесло невероятное ощущение, вот просто как в детстве. Я вчера купила хлебушек белый, такой кирпичиком, знаешь, вот.
0: Я знаю, чем закончится эта история, мне кажется.
1: Подожди. Значит, взяла огурчик, помидорчик, сметанку, зеленушку. Все это чик-чик-чик. Просто! Вот, казалось бы, простейшая вещь. Это не тебе какая-нибудь там гуакамоле. Или, значит, сейчас вот эти вот всякие буррата. Обычная наша вот такая вот... История, аж слюни потекли. Невероятно, много не надо для счастья. А еще, кстати, у меня потом сметанка осталась. Я ее посолила и туда макала хлебушком белым.
0: Ну, просто. Не история, а песня прям. Ждем ваших вариантов, друзья, двери веселого чата открытые. Какие простые вещи приносят вам истинный восторг? Пишите, делитесь, а пока герой любимого скетч-шоу.
1: Да, для вас мы собрали самое лучшее. Однажды в России на Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют России. Лучшее. Однажды в кабинете мэра.
3: Азамат Ахирович, с вами все в порядке? Вы с пенсионерами будете встречаться или нет?
4: Задолбал! С этими пенсионерами своими. Не буду я больше с ними встречаться, я тебе сказал 300 раз уже.
5: Я в прошлый раз вот с ними встречался, с этими. Бабка мне одна начала, блин, ерунду нести.
6: Азамат Ахирович, вы нам обещали фундамент. А ничего не сделали. Ой, с вами каши не сваришь.
4: Представляешь? Вот ты прикинь. Бабка посреди предложения свихнулась. С ума сошла. Говорила, говорила про фундамент. Вот все, что да. Ой, каша. Вот как каша началась, все, поехала, крыша у нее. Причем здесь каша? Я думаю, что, где фундамент из каши, что ли, нужно заливать?
3: Это просто поговорка, Азамат Ахирович. С вами каши не сваришь. Что непонятно-то? Поговорка – это маленькая народная мудрость, Азамат Тахирович.
4: А как за нее отвечать? Ну, типа, она, с вами кашу не сваришь, там есть какой-то ответ ей? Или это только одна поговорка про кашу все время, и все?
3: Да нет, их много есть.
4: Давай, быстренько меня поднатаскай по этим поговоркам, я сейчас поеду эту бабку нахрен просто растаскаю, блин, к чертовой матери. Видишь, ты придумала себе, блин, вопросик, каша не сваришь,
3: а
4: давай.
3: Вот есть работа, не волк в лес не убежит, вот такая, например.
4: И что? Типа она мне такая, с вами каши не сваришь. А ей такой, работа не волк, в лес не убежит?
3: Ну, подходит, кстати.
4: Куда подходит, Саша? В мире, где есть люди, которые не знают поговорки, куда подходит она?
3: Ну, это же мудрость.
4: Какая нахрен мудрость, ты чё? Работа не волк, в лес не убежит? Хорошо, а если твоя работа зайцев ловить? Работа волк получается!
3: Азамат Ахирович, в каждой поговорке есть скрытый смысл. Вот эта поговорка означает, что работу можно сделать потом, попозже.
4: А нахрена волка в эту поговорку запаковывать тогда? Волк при чем здесь? Так и скажите, работу можно сделать потом, вот и все. Или что, по-твоему, люди как говорили? Давай работу потом сделаем. Чего? Не понимаю, на волке объясни. Так, по-твоему, что ли, было? Катю позову, Катя знает у нас все. Катерина, что делаешь? Дуй сюда бегом. Она лучший работник у нас в мэрии. Смотри, какой красивый человек. Принцесса Катя. Классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой? Ладно, не отвечай. Вижу по лицу, что все хорошо у него.
7: Вы что-то хотели?
4: Да, Катя, очень сильно хотел. Тут одна бабка меня достала. Она мне ляпнула какую-то поговорку, блин. Это... С вами каши не сваришь, я не знаю, как отвечать. Она все мне несет ерунду какую-то. Ты знаешь поговорки вообще какие-нибудь?
7: Конечно, их очень много поговорок. Например, волка ноги кормят.
4: Опять про волка! Ты же только что сказал про волка!
7: А какой он говорил? Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит? Нет?
4: Чего?
7: А, вот это, наверное, человек-человеку-волк, да? Нет? А, значит, с волками жить, по-волчьи выть. Да?
4: Сколько их про волка? Мне про кашу надо, Катя, кашу. Она мне про кашу сказала, я ж про волка не буду ей пихать в ответ. Кашу надо тоже про кашу говорить.
7: Но я про кашу так сразу не могу сходу вспомнить.
4: А про волка ты сколько сказала? Нормальную мне поговорку дайте, нормальную.
7: Волков боятся, в лес не ходить.
4: Я тебя сейчас уничтожу, нахер, чертова матери.
7: Простите, я забыла, что про волка нельзя.
4: Ну да, Кать, мы же так мало про волка говорили сегодня. Твою мать, три лба, бабку одну не можем вздрючить хорошенечко. Что такое еще, а?
7: Ну вот еще можно, без труда не вытащишь рыбку из пруда.
4: Точно рыбку, Кать?
7: Точно.
4: А эта рыбка за зайцами не гоняется?
7: Нет, она в пруду плавает, и ее оттуда трудно очень вытащить. И вот про это и поговорка, что без труда ничего не получится.
4: Так все ничего не получится без труда. Без труда не насикать два ведра. Сколько хочешь могу таких придумать?
7: Азамат Тахирович, а может вам просто ну не ехать на эту встречу? Я вам вместо этого виски налью, и все, и не надо будет никому ничего отвечать.
4: Давай.
3: Ну да, получается, и волки сыты, и овцы целы.
2: Однажды в России.

0: Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
6: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33, телефон 50 50 19.
7: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
8: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 550321.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Какие простые вещи приносят вам истинный восторг? В этом вопросе разбираемся. Вероника написала в веселый чат, что на днях была такая ностальгия. Отрезала горбушку черного хлеба, полила ароматным маслом и соль. А так и пишет, кстати, Вероника. Вкуснятина.
1: А если, слушай, туда еще и сметану, вообще, я знаю, что я куплю сегодня после работы.
0: Все вокруг сметаны у тебя сегодня крутится.
1: Ты знаешь, да, но у меня просто огурцов просто завались, поэтому я...
0: Тамбовских?
1: Конечно. Значит, Екатерина нам в ВК написала, играть с детьми в море волнуется раз.
0: Угу.
1: Ну, зумеры мне сейчас кажутся такие...
0: Что?
1: А вот найдите в интернете. На самом деле, слушай, я в это играла, когда мне было лет 10 последний раз.
0: Мне кажется, да, я узнал об этой игре в детском саду еще. А когда последний раз играл, я тебе не скажу, Оль.
1: Слушай, надо сыграть на пикнике Юмор ФМ. Я вот сейчас об этом подумала.
0: Ну, не знаю. Может попробовать, конечно. А Юлия нам пишет, что запах скошенной травы приносит удовольствие.
1: Да.
0: Да. И тоже родом из детства. И этот запах, и за этот запах не нужно платить.
1: Но, кстати, единственное, что этот запах у меня лично сейчас вызывает тревогу. Потому что каждый раз, когда дома, я ощущаю запах свежей скошенной травы. Я выбегаю и смотрю, что там наш дворник спилил на этот раз. Я не знаю, как он умудряется, но он реально даже большие кусты не видит, их просто их скажут. А самое интересное, он недавно это начал делать. Угу. Он убирает потом за собой эти остатки. Ничего не было.
0: Никаких улик не росло, но здесь сосна была.
1: Ничего не было.
0: Ничего не видел.
1: Ничего не знаю.
0: 915-0303-567, друзья, какие простые вещи приносят вам истинный восторг? Пишите, делитесь. Самые интересные варианты будем озвучивать в эфире Юмор-ФМ. А пока тоже простая вещь.
1: Вот просто наш восторг. Не реклама.
2: А у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Комитет по культуре, спорту и межвидовой эротике города Ногозадерищенска приглашает всех сочувствующих на открытый чемпионат Ногозадерищенского района по хобби-хорсингу.
4: А у вас есть конь на палочке? А может, вы и есть конь на палочке? Тыгдым, тыгдым, для вас не пустой звук?
3: Тогда игого на Ногозадерищенский ипподром, где вас ждут показательные выступления хобби-хорсеров-чемпионов, скачки на приз Ногозадерищенской конно-палочной фабрики, выездка, конкурс, джигитовка.
4: Конкурс красоты «Мантычок от кобыла», а также фудкорты, полные ржи и овса и другие конские радости.
3: Приходите с конем на палочке.
4: Можно просто с палочкой или просто с конем.
5: Кто-нибудь, пожалуйста, приходите.
3: Чемпионат Ногозадерищенского района по хобби Хорсингу.
5: Мы вам и го-го. Не реклама.
6: Дорогой, на дне баночки с соком какой-то странный осадок.
7: Дорогая, если сок действительно натуральный, осадок – это нормально. Короче, соки и нектары – осадок. Нормальные соки и нектар. Томатный – из помидоров. Яблочный – из яблок. Томатно-яблочный – из яблок и помидоров. И пока никто не жаловался. И все живы. Ищите осадок в магазинах вашего города.
8: В знакомой с детства трехлитровой банке.
7: На самых дальних полках. Кстати, попробуйте нашу новинку. Осадок клубника фейхоа.
8: Уже с активированным углем.
7: Соки и нектары. Осадок. Осадок сладок.
3: Смотрите в новом сезоне на 125-м канале настоящий народный сериал «Дубинушка».
9: Эй, Дубинушка, охрен!
3: Простая русская девушка Дубина Березова не поступает в кисломолочный техникум. И вот уже 18 сезонов по 350 серий отчаянно борется за свою любовь. В таком большом и чужом городе.
10: Дубина, я люблю вас.
11: А, Хаким Петрович, истекли ваши 60 минут. Продлевать будете?
3: Слезы, предательство, разлука, пахота, посевная, покос. И главная интрига. Сможет ли пастух Федул найти и вернуть свою дубину?
9: Отдёрнем!
3: Oh! Смотрите народный сериал «Дубинушка» эксклюзивно на 125-й кнопке в каждом телевизоре страны.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
6: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
7: В Ленте!
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет.
11: Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
13: Подробнее на банк.ру. АО-Т-банк 0+.
14: Я вышел на стабильный доход, заранее выбирая количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
15: А поехали всей семьей.
16: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских в центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
17: Без комиссии.
18: Что-что?
17: Эквайринг без комиссии.
18: Что?
17: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
18: Что?
17: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Сара прожила в счастливом браке 20 лет. На это у нее ушло 5 мужей.

0: продолжаем говорить о простых вещах, которые вам приносят истинный восторг. Евгений делится в веселом чате. Доброе утро, Ольга и Антон. Доброе утро. Да, тоже могу, как Оля, скакать по лужам.
1: Да глядеть, не только как Оля.
0: Да, глядеть на грозу с 18 этажа с общего балкона.
1: Антон тоже скачет по лужам,
0: мне кажется. Конечно, и на грозу с большим удовольствием тоже гляжу.
1: ВК вот Вадим написал. Истинный восторг, ну это когда ночью я иду на кухню в полной темноте и ни разу не врезаюсь мизинцем в ножку стола. В этот момент я чувствую себя Человеком-пауком.
0: Ну, это какая-то суперспособность, конечно, у вас мощнейшая.
1: Это круто. Слушайте, вы прям, может быть, вы мужчина-кот?
0: Роман пишет, доброе утро. Доброе-доброе. Иду по улице на асфальте нарисованной классики. Обязательно прыгаю, хотя уже 36.
1: Я вот, честно говоря, лет 100 не видела классики. Может, в Москве и в Красногорске не играют
0: классики?
1: Приезжай,
0: Оленька, на район. У нас там царь классики, я как-то увидел. Метров на 30 дети нарисовали эти классики.
1: Вот это молодцы. Дмитрий вот написал, что люблю свежеиспеченный хлеб с молоком. Это из детства, что ли?
0: Конечно, же? Конечно. Ну, захотелось сейчас стаканчик молока.
1: Мне почему-то нет. Лучше селедки.
0: 915-0303-567, друзья. Продолжаем принимать ваши варианты. Пишите, какие простые вещи вам доставляют истинный восторг.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Еще о простых вещах, но, кстати, довольно просто поделиться своей улыбкой на сайте веселорадио.ру и попасть в наш улыбазер. Для чего? Для того, чтобы получить потом истинный восторг и удовольствие в момент, когда вы заберете у нас 3000 рублей, путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку», но в том суперфинале, возможно, и сам автомобиль.
2: Ну и, кстати, сегодня будет точно такая возможность в любую секунду, в любой момент. Наш улыбайзер закрутится с невероятной скоростью, мы его потом остановим. Остановим. Вот, ну и позвоним человеку, которого выберет наш улыбайзер. С вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что.
1: Да, все подробности ищите на сайте веселорадио.ру, друзья. Ну а совсем скоро здесь в эфире пикниковый период с доставкой.
2: А, прямо сейчас наши любимые фирменные лучшие миниатюры проекта «Лига городов».

0: Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
1: Последнее время стало легко определить, что тебе звонит телефонный мошенник. Ведь попадаются даже такие. Алло.
2: Здравствуйте, тетенька. Я из службы безопасности банка. С вашего счета был списан секстиллион денег. Чтобы их вернуть, вам надо продиктовать эти три цифры сзади.
3: Так, мальчик, откуда у тебя мой номер?
2: А я не мальчик, я этот директор банка такой, самый главный, трехметровый, с усами, у которого еще вся одежда из денег. В общем, либо переводите секстиллион, либо... Сколько там сухарики стоят? 17 рублей!
3: Так, Иванов, ну я же поняла, что это ты. Ты зачем своей же учительнице звонишь?
2: Да у меня просто в телефоне только ваш номер и мамин. Но я ж не буду звонить человеку, у которого я записываю как сын.
0: Марина Кравец и команда «Столик». Чулым.
4: А звезды тоже заказывают доставку. Вы Марина Кравец?
5: Да.
4: Я вас узнал. Вот, в общем, ваш заказ. До свидания.
5: Подождите, это не мой заказ. У меня из пакета должны торчать руккола, ананас, багет. Это не мое?
4: А, просто откуда вы все это заказывали? Меня туда не впустили. Поэтому я вам по дороге в ларьке собрал, что там у вас было. Помело. Ну, я морковку грязную купил, продавщица ее помыла. Вот 1% кефир, 99 я выпил. Сыр фета, я прогуглил, фет умер, поэтому сыр козы. Что там еще? Корень имбиря, ну пускай будет 64. Так, ну и родственница курицы тоже там.
5: Кто?
4: Ну как просили, куркума. Не знаю, кума, не кума, может заловка вообще. Вот эчпочмак.
5: Эчпочмак? К чему эчпочмак? Я не просила эчпочмак.
4: Эчпочму не просили, эчпочмак, как для себя готовил.
5: Слушайте, вы знаете, я все-таки эти продукты есть не буду, вы уж меня простите, ладно?
4: Опа, не понял, а что началось? А, звезда! Небось, наверное, куртка есть белая, да? Зимних, наверное, вообще две. Сковородка эта крутая на кухне с красным прицелом посередине, так?
5: Чего началось?
4: Марин, корона не жмет!
5: Какая корона? Слабо. Так, стоп номер, ребят!
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов, вечером плюс 23, ночью до плюс 18.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: Тишина и уют. Новый жилой дом на пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Мечтаете очаровать окружающих? Спешите в ювелирный номер 1. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
2: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
3: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
2: Курсавто 20 20 12.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: на правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Супер игра. Пикниковый период с доставкой. Выиграй новую мебель садовую. На Юмор ФМ.
1: Лето в самом разгаре. Пикниковый период. Прямо сейчас на Юмор-ФМ, друзья, начинается тот самый пикниковый период с доставкой.
2: Ну и, кстати говоря, у вас еще 2 недели есть возможность в нашей супер-игре выиграть промокоды на доставку из гиперленты. И главный приз – промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль, чтобы всей компанией зажечь самым настоящим образом на этом пикниковом периоде.
1: Запоминаем, что для этого нужно сделать. Регистрируйтесь на сайте веселорадио.ру и рассказывайте, о каком пикнике вы мечтаете. Мы выбираем самые оригинальные, веселые, трогательные комментарии. Звоним вам, чтобы сыграть наш музыкальный эксперимент.
2: Да, ну и, кстати, уже в следующую пятницу, 31 июля, мы разыграем главные призы, а это 3 промокода на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от гиперленты. Ну и чтобы принять участие, выполните условия акции. Все они описаны на сайте веселорадио.ру.
1: Да, добро пожаловать. Регистрируйтесь и принимайте участие в пикниковом периоде с доставкой на Юмор-ФМ.
2: Да, жарьте, маринуйте и пишите нам. Пишите, рассказывайте, как у вас там проходит это жаркое, сочное лето.
1: Так, кстати, Екатерина и поступила из Челябинска. Написала она следующее. Напечатала по ошибке слово «жружба».
2: Жружба.
1: Жружба. И задумалась, а ведь такое слово имеет место быть, когда мы с друзьями собираемся на выходные на пикник. Уголь с дровами забросим в машину, мясо сочит неземной аромат. С Леном возьмем овощей, мешанину, лук, сельдерей, огурец и томат. Роблокс, Майнкрафт позабытый, дети с азартом гоняют жуков. Мясо на гриле шкварчит деловито, капая жиром на горсть угольков. Всем желаю вкусных выходных и отличного настроения. А я мечтаю в ближайшие выходные встретиться со своими любимыми друзьями, написала нам Екатерина, которая уже на связи со студией.
2: Доброе, бодрое вам.
3: Доброе-доброе утро, понедельника.
1: Так. Да, Екатерина, получилось на выходных с друзьями встретиться, как и планировали?
3: Да, мы ездили на озеро Аргази, оно очень чистое, рыба водится, шашлык делали, жарили рыбу, в общем, супер выходные.
2: И прям рыбу ловили?
3: Да, кинь, щука, налим, судак, все там водится.
2: Обалдеть.
3: В Аргазях.
2: Все, мы выезжаем, если что.
3: Давайте.
1: Разматывайте удочки обратно.
2: Да-да-да-да-да. Ну и сейчас, кстати говоря, мы предлагаем вам сыграть в нашу любимую музыкальную игру.
1: Да, мы включаем вам фрагмент из популярной песни. Некоторые слова мы заменили на другие, которые связаны с пикником и летним отдыхом. Ваша задача, Катя, назвать оригинальные слова.
2: Угу. Если что, как говорится, чем смогем, помогем, потому как, ну, вы же понимаете, что мы уже к вам выезжаем.
1: Екатерина, вы готовы?
3: Готова.
1: Вам удачи, 3, 2, 1, вперед!

0: Ой, ну мне кажется, проще простого. А вы что скажете?
1: Песня-то знакомая. Как
0: да, так, «Малиновая лада».
2: Лада в малиновый мангал. Что там?
1: Закат.
2: Закат, так. Да, хотела на Канары.
1: На Канары, а визу тебя замкат.
0: Холодный,
2: как качели.
1: Как Россия, красивый холостой. Тебя все звали с ними, а поехала со мной.
2: Давайте вот проверять.

0: все, что ли? Можно поздравлять, получается.
1: Екатерина, мы вас поздравляем. Вы получаете промокод на доставку из гиперленты на 4000 рублей.
0: Екатерина, ура! Поздравляем! Весь спасибо! Челябинск сейчас ликует и собирается к вам тоже в гости. Ну и, кстати, если
2: давай
0: вы хотите...
2: встречаем.
0: Ой, ну вот. Если хотите так же, как Екатерина, сыграть с нами, получить шанс выиграть такой же приз, регистрируйтесь на сайте веселаярадио.ру. Рассказывайте о пикнике, о застолье вашей мечты. Обязательно слушайте Юмор ФМ и ждите нашего звонка.
1: Ну и напоминаем, что вы можете стать участником розыгрыша главного приза, промокода на набор удобный садовой мебели за 1 рубль от гиперленты. Для этого выполните условия акции. Подробности на сайте веселаярадио.ру. Имена счастливчиков мы узнаем 31 июля в шутке шоу.
0: Да, наш пикниковый, невероятно веселый, вкусный период продолжается, и он идеальный благодаря вам.
1: Желаем всем отличного пикникового периода с доставкой.
3: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
4: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
5: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.

0: Реклама.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля

0: 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Добро пожаловать в новый час всем, кто настроен на первое юмористическое. Вот в каком вопросе разбираемся сегодня. Какие простые вещи приносят вам истинный восторг?
2: Евгений вот, кстати, написал, когда начинается прохлада плюс 30 после недели плюс 40. Мы вас понимаем. Знаете, тут выходные в Москве было плюс 30, и, честно говоря, все уже, когда? Еще денек будет плюс 30, и, короче, там опять будет, ну, не сильно жарко, ну и не сильно холодно.
1: Ну, вы держитесь там, Евгений.
2: Да, мы тут будем держаться.
1: 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Какие простые вещи приносят вам истинный восторг? Шутки-шоу здесь, в студии Юмор-ФМ, Ольга Мажара.
2: И истинный восторг, Антон Бурный. Всем доброго, бодрого.
1: Вот я.

0: 20 июля на календаре. Давайте пробежимся по списку праздников на старте этой рабочей недели. Очень подходящий для понедельника праздник. День дневного сна отмечается сегодня.
1: Для понедельника и для тебя, потому что у тебя каждый будний день – день дневного сна.
0: Для всех, кто, кстати, вчера тоже смотрел финальный матч чемпионата мира. Тоже праздник очень подходящий, думаю. Международный день торта, пожалуйста.
1: Кстати говоря... Нет, я хотела сказать, я отметила тут выходные тортом. Нет, торта не было. А жаль. Что?
0: Ты не помнишь, что ты ела, чем ты питалась в выходные?
1: Да нет, я на секунду вспомнила про торт, а потом поняла, что нет, торта не было.
0: Ну и международный день шахмат.
2: Ходи лошадью. Лошадью ходи, дурак.
1: Ну, ферзь как будто бы самая красивая фигура.
0: Может быть.
1: А у тебя какая любимая?
0: Ни одной.
1: Ни одной?
0: Нет у меня любимой фигуры.
1: Ну и шахматы у тебя не любимые.
0: Да не то чтобы, да, сильно люблю эту игру.
1: Ну и ладно.
0: Знаю, кто как ходит. Как лошадь ходит, тоже знаю.
1: Покажи, Антон, как ходит лошадка.
0: Буквой Г, Оленька, буквой Г. Такой набор праздников, друзья, выпал на этот понедельник. Выбирайте, что больше нравится, а мы продолжим делиться с вами юмором. Те самые золотые номера. Горячо любимые игры прямо сейчас.
1: Тот самый КВН на Юмор-ФМ.
3: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда, утомленные солнцем. Город Сочи.
4: Потерялась я, мама. Потерялась я. Потерялась я.
5: Здравствуй, девочка. Что ты здесь стоишь одна на солнцепеке?
4: Я потерялась.
5: Ты потерялась?
4: Я так сильно потерялась, что потеряла то место, где я потерялась.
5: Как ты потерялась?
4: Я прыгала на батуте.
5: И почему ты потерялась?
4: Сильно прыгала. И потерялась.
5: А где твоя мама?
4: Не знаю.
5: А как она выглядит?
4: Плохо.
5: А где вы живете с мамой?
4: Red Bull. Нет. Адреналин Раш.
5: А, пансионат энергетиков?
4: Да.
5: Ну хорошо, давай сначала. Как тебя зовут?
4: Не помню.
5: Вообще не помнишь?
4: Помню только последние три буквы.
5: Какие?
4: Адя.
5: Адя? Давай по алфавиту. А Адя?
4: Нет.
5: Бадя.
4: Нет.
5: Вадя.
4: Нет.
5: Может, Гадя?
4: Похоже, но нет.
5: Задя.
4: Нет.
5: Может быть, и Адя?
4: Нет такого имени.
5: Фадя.
4: Нет.
5: А, может, Надя?
4: Нет.
5: Опа. Я буду называть тебя Гадя.
4: Красивое имя.
5: Гадя, а как твоя фамилия?
4: Не помню.
5: Вообще не помнишь?
4: Помню только последние три буквы.
5: Какие?
4: Ова.
5: Но тут попроще будет. Иванова.
4: Нет.
5: Петрова.
4: Нет.
5: Сидорова.
4: Нет.
5: Корова.
4: Нет.
5: Здорово.
4: Нет.
5: Хреново.
4: Да.
5: Хреново?
4: Да.
5: Гадя Хреново?
4: Да.
5: Слушай, Гадя, а ты помнишь свое отчество? Ну, мне так, для себя, чисто поржать.
4: Не помню.
5: Вообще не помню.
4: Помню только последние три буквы.
5: Вна.
4: ВИЧ.
5: Петрович.
4: Да.
5: Гадя Петрович Хренова?
4: Да.
5: Я бы тоже потерялся. Ну хорошо, попробуем по-другому. Куда могла уйти твоя мама?
4: Не помню. Помню только последние три буквы. КВН.
3: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
9: Ленту!
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и

0: Тема полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. Jetour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это Шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Добро пожаловать в новый час. Вопрос все тот же. Какие простые вещи приносят вам истинный восторг?
2: Вот Марин написала: «О, это ванна». Я скажу так, как человек, который живет уже неделю без горячей воды, это в принципе: «О, горячая вода». И когда она пойдет, скажу: «О, тепленькая пошла».
1: Да, как я тебя понимаю. Но ты... этот период уже прошел.
2: Да, а мне вот еще неделька, и все будет как раньше.
1: Как мы раньше уже не будет, Оля. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Здесь Шутки-шоу. Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ.
2: А Антон Бурный тоже здесь. Всем привет.

0: как всегда, о планах на оставшееся эфирное время шуток-шоу, друзья. Ну, во-первых, у нас сегодня звездный гость.
1: Вован.
0: Да он уже даже не гость, он уже как к себе домой.
1: Он член семьи практически, видишь, и будем начинать отмечать его ДР. Угу. Вот через два денечка все случится. Концерт, кстати говоря, будет при поддержке Юмор-ФМ.
0: Обо всем подробненько и расспросим самого виновника торжества.
1: Кстати, билеты тоже кому-то подарим, поэтому все внимание на Юмор-ФМ. Хотите оказаться на концерте Вована, все внимание на Юмор-ФМ.
0: Ну а пока его коллеги, кстати, по цеху музыкальному, да. Стас Ярушин появится в эфире Юмор-ФМ.
1: Ильюс Чеботина. Шутки-песни на Юмор-ФМ.
0: Коротко, смешно и по нотам.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: Выходим. Наденем рюкзаки, дружище. Надо собраться, пешком прогуляться. Владивосток, мытищи.
3: Бабушке со скайпом рядом нужен человек.
4: А у тебя мама шарит в современных?
3: Вообще, она настолько разбирается, что она даже мне пару рассказывает, что надо сделать. Ну вот единственное, что где мы вдвоем тупим, это госуслуги.
4: Я тебе больше скажу, там вся страна тупит нормально.
0: На Юмор ФМ.
5: Гуся с бобром скрестил Господь, так появились утконосы.
3: А я опять в WhatsApp с тобою обсуждаю

0: вложила все, по-моему.
1: Боль, вся моя боль. Да, обезьяны, этой... Наташи.
2: Прям,
1: Ты знаешь, мои друзья периодически писали такие стикеры в WhatsApp, что я думаю, боже, откуда вы их берете? Где? Где вот этот кринжовый чат с этими стикерами?
0: Морально, надо отпуск тебе взять после этой песни.
1: Но согласна.
2: Обсыпьте меня куркумой, пряным подвигаться.
3: На Юмор-ФМ.
1: Секс после 40. Расскажи нам, Стас, если он вообще...
2: Есть! Только не у всех.
1: А у кого?
2: У меня вчера.
1: Аплодисменты! Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
2: Да, это шоу «Шутки песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем. Особенно Люся. Люся Чеботина.
1: Стас Ярушин.
2: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
3: «Шутки песни» с

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
3: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Акция действует до конца месяца.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55 03 21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: 20 июля на календаре, а вот что случится 22-го, друзья? Вован будет отмечать свое 18-летие. Но сегодня уже пришел к нам в гости. Вов, доброе утро тебе.
1: Привет.
0: Мы тебя, как всегда, рады видеть.
1: А я только впервые тут увидел, что вас по фамилиям представляют.
2: Да.
1: Или это ваши псевдонимы?
2: Нет, это
1: у тебя Бурный фамилия?
0: Нет, псевдоним.
1: А, все.
2: А я прям Мажара.
1: Ты Мажара. Да. Бурный Мажара, хорошо.
2: Бурманжара мы. Так, мне нравится начало этого утра.
1: Бурманжара! Это какая-то гора, да?
0: Бурманжара, да, маракасы должны появиться.
2: И вот, получается, ты добрался до этой горы сегодня.
1: Да, сегодня на пике просто.
2: И мы тебе тут же прям вот задаем вопрос. Вот какие простые вещи приносят тебе истинный восторг. Вот нам накидали тут такие варианты, там, знаешь, в ванне полежать, воду.
1: Вот, это, ну да, нравится.
2: Знаешь,
1: нравится.
2: Воды горячей не было две недели, потом дали. И ты такой, а, кайф.
0: Босиком по траве побегать. Угу.
1: Тоже, блин, прикольно.
0: Классно, да?
1: Вот вы накидываете, мне все нравится.
2: А мы ждем от тебя.
1: Так, что, вот, что такое наслаждение, да?
2: Ну, такое вот, знаешь, вроде как бы простая вещь, но ты такой кайф испытываешь, просто нереально.
0: Жареные пельмени, в конце концов, может быть.
1: Ну, да, неплохо. Книжку дочитал.
0: Книжку, о, класс.
1: Это редко такое мне, конечно, удовольствие достается.
2: А посоветуй нам, кстати, какую-нибудь вот из твоих последних прочитанных, которая прям вот с восторгом.
1: Ой. Ау. Слушай.
0: Слушай, не читала и не надо, не начинай.
1: Ну, я не знаю, я из художественной, я когда-то прочитал вот «Игра в бисер», вот мне понравилось.
2: «Игра в бисер»?
1: Ну, я не рекомендую, но просто мне нравится. Ну, такой Герман Гессе есть, мне, не знаю, очень себя впечатлило.
2: Я, кстати, вот его не читала.
0: Я слышал такое произведение, но не читал.
1: Я парочку у него прочитал, вот «Степной волк» и вот этот вот «Игра в бисер», мне понравилось, правда. А я последнее время читаю вот такую, знаете, прикладную, не художественную. И вот последняя был Владимир Тарасов «Искусство управленческой борьбы».
2: Ничего
1: вот так называется
2: себе.
1: Книжка. Она такая небольшая, на самом деле.
2: Ты все. Просто, когда сказал прикладная, я думаю, там, как поменять, значит...
1: А, да-да-да, как поменять винтуса.
2: Например.
1: Ну вот, больше почему-то с возрастом стал склоняться именно к таким, как бы, которые там, психология какая-то, может быть, какие-то бизнес-идеи. Вот такие книги больше читаю.
2: А по детской психологии?
1: Нет. Ну, оно как-то связано в целом. Больше, наверное, может смотрю как-то ролики какие-то порой.
0: Так, как сейчас книга называется? «Искусство управленческой борьбы», да?
1: Да, да.
0: Там сейчас менеджмент заволновался немного.
1: Я как бы это не захватил здесь, да, все, просто свои руки. Не, на самом деле там... Это так устрашающе называется, а на самом деле просто про эффективное управление людьми, просто персоналом. Ну, условно, если ты находишься в
2: своим
1: возрасте.
2: Временем, опять-таки.
1: Своим временем. Но про тайм-менеджмент это что-то другое. Это пускай вот слушатели порекомендуют. Я ничего не читал. Не знаю, поэтому часто опаздываю на прямые эфиры.
2: Но, кстати, да ладно, к нам
1: не
2: никогда.
1: Сегодня.
0: Кстати,
1: не
0: да,
1: сегодня.
0: Классный вариант, да, нашим слушателям. Предлагайте, ведь лучший подарок — это книга, а у Вована 22 числа уже день рождения. Предложите свой вариант, что нужно прочитать.
2: Прямо вот в телеграм-канале Юмор ФМ можно взять и написать. А, ты с августа собираешься писать по «Песне в месяц».
1: Так, с прошлого?
2: Нет, подожди, нам сказали, что с этого августа Вован будет каждый месяц выпускать новый трек.
0: Какой-то вот такой музыкальный экспириенс у тебя.
1: Не, вообще в целом я так настроен всегда.
2: Так.
1: Вот. Но,
2: а там как получится,
1: но
2: да?
1: Получается иногда, да, вот иногда такое ощущение, что песня уже готова почти, вот такой ты такой себе рассчитываешь, что через две недели ты ее готов и можешь отправлять на площадке. И чуть-чуть осталось доделать. И вот начинаешь доделывать, и тебе все время что-то не нравится. У меня так несколько песен, много достаточно, которые просто в целом я откладываю в итоге в ящик и берусь за что-то новое, или там что-то достаю из ящика.
2: А там тесно еще доходит.
0: Лучший враг хорошего.
1: Наверное. Ну, главное же, чтобы самому нравилось.
0: Да,
1: и я
0: да.
1: Пока самому не нравится мне, я не буду это выпускать для людей.
2: Вот 22 июля в Урбане будет сольный концерт при поддержке Юмор ФМ.
1: Да, спасибо вам за поддержку, ребят. Спасибо большое.
2: Какова вероятность, что там появится трек, который ты вот сегодня, завтра допилишь?
1: Ну, там точно я удивлю новыми песнями. Вот. Не скажу их количество, но вот то, что тут уникально прозвучит, это будет 100%.
2: То есть мы это никогда не слышали нигде?
1: Нет, нет, нет, да. Нет, это еще как раз-таки
2: допиливается
1: к выпуску, а на сольнике это презентуется.
2: Угу.
1: Вот.
2: Будут приглашенные гости, как сейчас вот модно. Тут, знаешь, прошел выходные концерт.
1: Ну, просто посмотрите, вот с кем я исполнял когда-либо фиты. Mm-hmm. И вот
2: все они будут.
1: Представьте, кто вам придет. Вот. С ребятами, да, с большой музыкальной группой мы там, и духовая секция у меня, и в этот раз и клавишник, и бэк-вокалисты. Мы много репетируем, делаем такое большое шоу. Много будет песен исполнено, которые я когда-то либо выпустил, но в целом на концертах и как бы в программе у меня нет. Вот. Большой классный концерт. Мы разыграем Ниву там.
0: Ниву?
1: Да.
2: В смысле, прям машину?
1: Да, прям машину.
2: А что надо делать?
1: Ничего, просто купить билет на концерт, прийти, ага. И по билетам мы в какой-то момент разыграем Ниву.
0: Я почему-то сейчас Оля так заинтересовался, я на секунду представил, что я как по своем ЖК Мажара на Ниве. Опа!
1: Да, мои друзья просто
2: какого
1: там...
2: Какого цвета?
1: Белая.
2: О-о.
1: Белая, да.
0: Классика.
2: Так, как будто бы пошла я покупать билеты.
0: Давай.
1: Да, ну нормально, настоящая классная Нива. У меня друзья есть просто, вот они как раз занимаются...
2: У них лишние?
1: Занимаются машинами. И они такие сами предложили, говорят, слушайте, а давай, Вован, у тебя Ниву разыграем? Я говорю, о, давай, прикольно.
0: Классная идея.
1: Да, потому что же у меня и в сериале Нива была, и вообще я респектую в целом этому джипу. Ну, классно.
2: Кстати, про сериалы, кино, ты возвращаешься в кино, да?
1: Да я никуда в целом...
2: Не, ну вот сейчас вот у тебя какой-то сериал.
1: Да, ну приступать будем сейчас к съемкам сериала. Там вот 16 или 20 серий. И вот до конца осени буду вот активно в съемках, да.
2: И саундтрек напишешь или уже написал?
1: Еще не написал, но с удовольствием. Мне вот это нравится, когда такой могу предоставить пакет. Сразу же. Не, я имею в виду... и актерские свои данные проявить, и, значит, музыкально поучаствовать.
0: Да. Швец, и жнец, и на дуде, и грец.
1: Да.
2: Получается, приглашаешь Владимира Селиванова, значит, играть в качестве актера, песня, такой, подарок.
1: В любом случае, песня.
0: Да-да. А он еще и с Нивой приедет, понимаешь, на съемочную площадку. Сейчас короткая музыкальная пауза, после которой возвращаемся в эфир, друзья.
3: Шутки

0: Сегодня не только бурный пожар, а сегодня Вован в студии Юмор-ФМ.
1: Шутки шоу.
0: О, хорошо, хорошо. Ну, уже не зря пришел человек, понимаешь?
2: Слушайте, но мы узнали за эфиром такое, что просто, ну, с ума сойти. Оказывается, Вован вообще не смотрел футбол.
0: Да, мы коснулись этой темы, да, смотрел ли в общем-то финальный матч чемпионата мира.
1: Ты меня просто сразу, Мажара меня сразу сдала, значит.
0: А, да, умеет, практикует.
1: Я думаю, ладно, так за кадром тихонечко пошушукаю с Антохой.
2: Нет.
1: С Антохой пошушукаю. А тут на сразу же на весь эфир. Да. Ну, я не такой, чтобы, да, вот разбираться. Правда,
0: на самом деле, болел. Оля вот так сказала, как будто, знаешь, сама шарит за футбол.
2: Я вообще не шарю.
1: Как мы ликовали, когда победили Голландию в 2008-м. Помню, как на чемпионате у нас здесь вот были
0: золотая нога Акинфеева.
1: Результаты, да. Конечно, за все это очень было гордо и радостно. Но вот в целом так вот, знаешь, с такой включением и страстью за футболом не слежу.
2: Я тебя очень прекрасно понимаю, есть другие вещи.
0: Я просто смотрю, ты выспавшийся приехал сегодня. Вот.
1: Я еще сейчас еще такой себя добью. Я вообще баскетбольчик больше люблю.
2: Серьезно?
1: Ну, я так скажу, что мне вот легче обрабатывать мяч руками, чем ногами. Uh-huh. Вот это касается, наверное, и футбола, и волейбола, и баскетбола. С большим уважением к футболистам 100%. Но мне как-то вот в руках как-то сподручнее держать что-то, чем
2: ногах. Опять-таки микрофон, да?
1: Микрофон
2: там, ракетку, что-то еще.
1: Да,
2: мяч.
1: Да. С клюшкой уже посложнее. Ну, потому что между шайбой и руками клюшка.
0: Между шайбой и руками есть посредник. Там уже все сложновато.
2: Я всегда, на самом деле, когда вижу детей, которые едут на хоккейные секции, мне всегда их жалко, потому что они идут просто с огромными чемоданами, как будто бы их выгнали из дома.
1: Да, такое ощущение есть.
0: Да, всегда.
1: Не, или еще когда ты ребенком отдаешь на арфу.
2: А-а-а.
0: Я представил эту картину, если представляешь.
1: Ты просто домашнее задание делай просто.
0: Слушай, в целом тоже виолончель подойдет.
2: Я просто сейчас вспомнила, в детстве моих сестер отдали на класс по баяну. И когда девочки спрашивают, ну какой баян? Мы девочки баян. Говорит, а что, вы с пианино придете? А так, с баяном придете, что-то споете. Вот я представила себе человека с арфой, ну тоже так себе, конечно, история.
0: Зато как звучит.
2: Да? Красиво, божественно. А у тебя, кстати, в песне где-нибудь арфа есть?
1: Никогда.
2: Это принципиально?
1: Я просто здесь в московскую поликлинику пришел.
0: Так.
1: Угу. Вот.
0: Как мы от арфы к поликлинике?
2: Ты прям записался через госуслуги?
1: Мы пришли поддержать мою тещу. Вот, она делала себе некоторые пластические такие манипуляции. Угу. Мы с женой пришли ее поддержать. И такая поликлиника, она получается наполовину, притом муниципальная, наполовину она, ну, коммерческая, скажем. Мы туда вот коммерческий блок пошли. А внизу играет на арфе сидит женщина. Потом я прихожу второй раз. Эта арфа стоит в стороне, накрытая, значит, вот это. Потом мы потом спускаемся от доктора, уже опять другая женщина сидит, играет. Я думаю, это что такое вообще?
0: Ну, это самое неожиданное и очевидное место, где ты можешь встретить арфистку.
1: В поликлинике играет на арфе. Слушай, в самом центре вот.
0: Антураж зато какой сразу, да, создается?
2: Ну?
1: Да, все сразу в поликлинику захотят зарешить.
0: Маман у нас сегодня в гостях, друзья.
2: Да, если вы хотели послушать арфу, то вы ее точно не услышите 22 июля на сольном концерте в Урбане. При поддержке Юмор-ФМ. И мы обещали разыграть 2 билета.
0: Дадим вам такую возможность.
2: Дадим, поэтому следите внимательно за эфиром.
3: Шутки шоу на Юмор-ФМ. Реклама.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк» 6+.
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Без комиссии.
15: Что-что?
14: Эквайринг без комиссии.
15: Что?
14: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
15: Что?
14: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
16: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Друзья, возвращаемся в эфир. Вован у нас сегодня в гостях. Все почему? Потому что 22 июля, это уже совсем скоро, это уже послезавтра получается. Большой сольный концерт в клубе «Урбан» при поддержке Юмор-ФМ.
1: В честь ДР, кстати говоря.
0: Абсолютно верно.
1: Ну, у тебя же день рождения.
2: Да, да, Дара.
1: Вот, ДР.
2: Да.
0: Да. Слушайте, да.
2: И два билета мы сегодня разыграем.
1: Прямо сейчас.
0: Да, прямо сейчас.
1: А давайте прямо сейчас.
2: А каким образом?
1: Слушайте, очень просто. Я предлагаю вот сейчас. Человек, который позвонит раньше всех, по телефону 229-2909, код 495, и скажет: Вован, с днем рождения.
0: Все, давай? Например,
1: достаточно?
0: Да.
2: А просто кто первый?
1: Кто первый? Да,
2: кто первый того. Билеты.
1: Да, и, кстати говоря, по этим билетам можно еще и не выиграть.
2: Еще...
0: Вот. Между прочим. Ну, а кстати...
1: Ничего себе. 229-2909, код 495. Антон легкой рукой нажимает на кнопочку.
2: Ой, с легкой руки так и Ниву можно выбрать.
0: Алло. Алло.
1: Здрасте.
3: Алло.
0: Здрасте.
1: Да.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Вован, с днем рождения!
2: Вот такой вот позитивный голос на моем концерте дне рождения мне как раз не хватает. Спасибо, друг мой.
0: Как зовут вас?
3: Евгений.
1: Евгений, ну мы вас поздравляем. Ты получаешь два билета на концерт Вована, который пройдет, состоится 22 июля в день рождения Вована в клубе «Урбан» при поддержке Юмор-ФМ. Ну и сейчас можешь, кстати, чего-нибудь от себя вот добавить, Жень.
3: Ну, я очень хорошо знаю Вована по сериалу...
0: Клон, допустим, клон.
1: Так.
3: Подожди, я просто не ожидал, так что я
2: не, а ты, давай по порядку. Ты из Москвы?
3: Ну да.
2: А, ну все, супер. Значит, да. Уже как минимум послезавтра тебе несложно будет добраться к нам туда на флакон, да, в клуб «Урбан». Супер.
3: Да.
2: Значит, да. По сериалу ты меня знаешь, песни какие-то знаешь?
3: Ну, пацаны, Так.
2: Ну вот смотри, в целом в сериале там тоже были на заставке. Помнишь?
0: Реальные
3: пацаны.
2: Вот. Ну
0: здесь
2: все.
0: Реальные пацаны.
2: Ну все. Ну значит, готовый. Да. Вот этой песни подпеваешь, с остальными тебя познакомлю.
0: Ну поздравляем еще раз.
1: Да человек растерялся там, конечно.
0: Да, я представляю, конечно.
1: Жень. Выдыхай.
3: Вообще прямо классно.
1: Выдыхай. А там, смотри, ты на концерте еще и Ниву можешь выиграть. Прикинь? Это реально.
2: У тебя есть машина?
3: Есть.
2: Какая?
3: Хундай.
2: Ну вот. Ну вот, а сейчас еще увидишь, так в целом внедорожник появится.
1: Класс.
2: У тебя Хундай не внедорожник же?
3: Нет.
2: Ну вот, а сейчас представляешь целый почти автопарк. Давай, ждем тебя.
0: Ну тебе Нива приплачивают, да? Ладно, тебе приплачивают. Ты так хорошо рекламируешь, вообще здорово. Так, ну что, мы движемся потихонечку к финалу. Угу. Как ты знаешь, мы, вот, собственно, ну, просто так отпустить тебя не сможем.
1: Вообще
0: приготовили
1: не сможем.
0: Небольшой эксперимент. Норм или стрём он называется.
2: Давай.
0: Хотим выяснить, все касаемо дня рождения. Что нормально во время дня рождения, что ненормально. Все очень просто. Буду тезисно называть какие-то тезисы. Ты говоришь, норм или стрём. Поехали. Пригласить друзей на день рождения, но каждый оплачивает свой счет.
2: Ну, стрёмно как-то даже.
0: Окей.
2: Сюр.
0: Заранее разослать список желаемых подарков.
2: Норм.
0: Угу.
2: Получить... Это вишлист называется?
0: Да, вишлист. Получить в подарок так называемые мыльно-рыльные принадлежности.
2: Почему бы и нет?
0: Угу. Обидеться на то, что кто-то тебя не поздравил.
2: Нет. Стрёмно. Угу. Обидеться на это стрёмно.
0: Написать шаблонную благодарность и отправлять ее всем, кто написал в социальных сетях.
2: Да, норм.
0: Не пригласить тещу на празднование.
2: Смотря в каких отношениях. Но у меня, в моем случае, стрём конкретный.
0: Уйти с празднования раньше гостей.
2: Да, норм. Угу.
1: В смысле, вы тут допиваете, да?
2: Да, были случаи.
0: Ну и устроить концерт в свой день рождения.
2: О, это вообще норм. Плюс вайп.
1: Слушай, ты помнишь вообще, кстати, какой год подряд в свой день рождения ты устраиваешь концерты?
2: Подряд вот, кстати, нет. Я в прошлом году был, мне 40 лет.
1: Ты не отмечал?
2: Я не отмечал, да. Мы просто поехали с любимой отдыхать вдвоем.
0: Слушайте, а мы так с вами хорошо сидим. Давайте послушаем еще одну песню Вована.
1: И вернемся.
0: Погнали.
1: Все. Шутки шоу.
4: На Юмор-ФМ. Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. стоит время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в «Гиперленте».
1: Фоменко. 5 шуток про кабачки.
2: Валера постоянно тырил у соседей по даче кабачки и огурцы, за что и получал в дыню.
3: Один кабачок за неделю может сменить до 8 хозяев.
2: У садоводов есть только 2 проблемы с патиссонами. Сбагрить их, когда вырастут, и объяснить, что это такое.
4: Придет веганский волчок и укусит кабачок.
5: Кабачковая икра станет гораздо вкуснее, если заменить ее черной или красной.
1: Юмор FM. Шутки и песни.
0: Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В «Гиперленте». Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
6: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. Украина. 178-32-04-86-0.
7: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
8: Понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов, вечером плюс 23, ночью до плюс 18.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
10: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разум. Умные платежи, закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.
11: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
12: Грамотное решение – перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20-20-12.
11: Курсавто 20-20-12.
7: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70-72-82.

0: Бурной и Мажара.
1: Возвращаемся в эфир, друзья. Вован у нас сегодня в гостях. Цель визита ясна, как день.
2: С наступающим!
1: Ура! Да, 22 июля Вован отмечает свой день рождения, отмечает на широкую ногу, что называется, большим сольным концертом, куда, кстати, у вас есть возможность попасть. Это клуб «Урбан». Евгений, кстати, уже попадет.
2: Это наш слушатель.
1: Это наш слушатель.
2: Все это состоится при поддержке Юмор-ФМ. Если у вас еще нет билета, ну что, надо приобретать срочно, пока еще есть такая возможность.
3: Немного осталось.
2: Вот, поэтому давайте скорее бегите. Кстати, еще из последних новостей. Ты открыл свой музыкальный лейбл.
1: Вот.
3: Вау. Это вы откуда все это знаете? Где это?
2: А у нас есть люди.
1: У тебя болтливый менеджмент.
3: Так, да.
2: И, ну, как попасть к тебе в лейбл?
3: Ну, нужно песни классные делать просто.
1: И вот. Важен тебе какой-то, вот, знаешь, формат, не знаю, или абсолютно не важно?
3: Я, наверное, больше за вот просто то, что мне по душе самому. Пока так, пока у меня такой путь.
1: То есть, ну, с классическими произведениями вряд ли, да?
2: Арфа не пройдет.
3: Не, я очень люблю музыку и очень люблю, на самом деле, разную музыку. И я, наверное, в любом жанре могу сказать, о, вот это мне нравится. Вот это я считаю, например, что-то проходящим. Но это вот на мой вкус. И это в любом жанре я могу сказать. Вот тут я скажу, классно сведена песня. Или там просто прикольное музыкальное решение. И поэтому, ну, наверное, по этому принципу хочется выпускать треки на этом лейбле. Но это пока для начала. Я думаю, что много еще я пойму по ходу, потому что все равно для меня это новый, для нас это виток, новый какой-то, понимаем, потому что пока мы действовали больше как артисты, вот, это и я и про себя, и про свою команду говорю. Ну, а сейчас, как выпускающий лейбл, и я, ну, как, сначала кошку запускаю, да, сначала, поэтому, наверное, первый трек выйдет от меня, а потом, не знаю, вот сейчас сижу над аранжировкой, девчонка принесла классный очень, ну, такой материал, мне прям самому захотелось музыку написать к нему, и вот доделываем тоже, это, наверное, будет второй выпускающий трек.
2: Как называется лейбл?
1: Если не секрет.
3: СНС.
1: СНС?
3: СНС, да.
2: Так, Селиванов?
1: Николай Степанович. А почему Николай Степанович? Почему бы и нет? Вот так.
2: Почему так?
3: Надо придумать, кстати, как это расшифровывается, аббревиатура.
2: А, то есть у тебя нет расшифровки, что ли? СНС просто?
3: СНС. Да, просто.
2: Просто.
3: Ну, звучит классно же.
1: Да? Это как СМС, только СНС.
3: Да, вот получается, в следующем эфире мы, возможно, как раз-таки такое задание дадим нашим слушателям, ну, разгадать аббревиатуру СНС или там предложить свои варианты.
2: Получается.
3: Да, придумать. Я буду в следующий раз уже не межеваться, а такой, а, вот это значит.
2: Собственно, вот вам, пожалуйста, домашка.
3: Собственно, спасибо. С СНС.
2: Собственно, ну, спасибо. Собственно, ну, до встречи.
1: Это процесс работы с артистом. Аранжировку дарил, ну, собственно, ну, спасибо. Все, замечательно. А как попасть? Куда-то можно отправлять свои работы сейчас, если вдруг нас слушают?
3: Да, только мне, конечно.
1: Я для себя интересуюсь.
2: Во всех соцсетях тебя можно найти, и там есть контакты, и, собственно, отправить менеджменту.
3: Да, да,
1: да.
2: Все ж просто, предельно просто.
3: Собственно, нате.
1: Да.
2: Такой вам спасибо. Еще вариант. Можете прийти.
1: Собственно, на те, сводите.
2: Можно прийти, значит, а кстати говоря, диск тебе можно подарить вот 22 июля со своими мелодиями?
3: А нет, ну, только не на мини-диске приносили.
2: А, серьезно?
3: На флешке, да.
2: На бобине.
1: На бобине, да. О, кстати, классная идея. Как-нибудь выпустить музыкальный альбом на бобину.
3: На бобину, да, на бобину. Не, или еще так, или так реально продюсеру принести и сказать, послушайте, пожалуйста, ты материальчик. И просто, это тот случай, когда продюсер, ну вот где-то найдется, ну, этот магнитофон, чтобы понять, что же там.
1: Я не знаю, я почему-то глаза Виктора Дробышева представил. Так, друзья, давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. 22 числа, напоминаю, концерт сольный в клубе «Урбан». Всех приглашаем, Вован выступает.
3: Приходите, да, есть возможности. Мы с друзьями Fresh разыгрываем Ниву. Много будет у меня гостей и друзей, кто, с кем мы когда-либо выступали и выпускали песни. Большой музыкальный состав всех очень жду. И еще мы вчера нарезали такой прикольный ролик изначальный. Я просто вообще валялся. Очень получилось.
2: 22 июля его можно увидеть.
3: Покажите, да.
1: Вов, это для тебя. Спасибо тебе огромное. Спасибо.
2: И до встречи 22 июля. А мы, кстати, подводим итоги и эфира полностью. Говорили мы сегодня о том, какие простые вещи радуют вас. Вот Надежда нам писала: лечь спать на свежее постельное белье, нюхать цветы, выйти с утра на улицу и почувствовать свежий воздух, погладить на улицу собаку, если разрешит хозяин, и идти по улице в новой одежде.
1: Мы вас поздравляем, Надежда.
2: Да, поздравляем. И вы прямо сейчас получаете подарочный бокс от организаторов фестиваля «Вкус лета». А 26 и 25 июля приглашаем вас в гастроквартал «Три вокзала депо» на семейный фестиваль, где вас встретит Юмор ФМ шутками, песнями, играми, подарками, крутой фотозоной и, главное, большим концертом суперзвезд. Вход абсолютно свободный, поэтому ждем всех и каждого. А на сегодня мяу-мяу и мур-мур-мур.
1: Да, до завтра в 7 часов утра появятся шутки шоу Ольга Мажара, Антон Бурный.
2: Антон Бурный.
1: Пока.

0: Реклама.
1: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
3: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ. Не оферта».

0: Москве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Благодаря эбонитовым шестам стриптиз-клуб сам обеспечивал себя электричеством.

0: Сохраните вы свои улыбки в своих мобильных телефонах. Друзья, они вам пригодятся для того, чтобы принять участие в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Прямо сейчас загружайте их на сайт веселорадио.ру. Внимательно слушайте Юмор.ФМ и не упускайте возможность стать счастливым обладателем автомобиля уже под Новый год. Кстати, если вы в игре, то будьте, пожалуйста, внимательны, потому что шутка прозвучит совсем скоро, и я кому-то из вас позвоню. Ну а пока всем привет, доброе утро, здравствуйте, всех с понедельником. У микрофона я Настя Иванова. Да, рада вас всех приветствовать. Расскажу, что будет в этом часе. Веселый чат ровно через 30 минут. Передам ваш привет, шутки и поздравления. Пишите. А также из смешного мы услышим задорного в финале. Послушаем рубрику «Реалити-криминалити». В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с любимого биг-стендапа. А все это, напомню, Юмор.ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор.ФМ. Встречайте, Марина Светлакова, Обнинск.
2: Добрый вечер, здравствуйте, привет. Да, я Марина, мне уже за 40. Я не замужем, все мои подруги сидят с детьми, а я сижу в ТикТоке. Кто не знает, такая соцсеть для школьников и странных взрослых. Я там целыми днями. 30 тысяч подписчиков. Подругам очень интересно, они даже иногда спрашивают. Я недавно одной хвастаюсь.

0: говорю, представляешь, у меня один видос 4 ляма набрал. Она такая, Марин, лучше бы ты ребенка родила. И я такая, думаешь, он больше наберет? Быть блогером вообще непросто. Тебя любой может унизить. Вот недавно мне написали комментарий. С такой заточкой ты никогда себе мужика не найдешь. Я не поняла сначала, при чем тут колющее оружие. Я не на той стадии отчаяния, чтобы так охотиться на мужчин. Типа, свадьба или жизнь. В общем, погуглила. Оказалось, что на блатном сленге заточка — это лицо. Прикиньте, у Пушкина, я помню чудную заточку. Передо мной явилась ты. А еще недавно мне написали комментарий, кто эту старость в интернет пустил. Ростелеком. А до какого возраста в интернет можно? Я не знала, что есть ограничения. Не было такого, что я открываю браузер, а там всплывающее окно. Для входа в интернет отметьте все пешеходные переходы и русских рэперов. И я такая, доступ заблокирован для вас газеты и телевизор. Знаете, единственное, от кого мне было бы приятно услышать, что я уже старая, это пенсионный фонд. Типа, эта старость еще не у нас, пенсия давно ждет вас. Недавно прям вот приятный парень пригласил меня на свидание. Но не забывайте, что мне пишут только странные люди. Он написал, если хочешь, приезжай ко мне, посидим в машине. Я думаю, у тебя что, машина в квартире стоит? Я знаю только одного такого, отец дяди Федора. Неужели разводится? Ну просто как, у тебя есть машина, ты в ней сидишь, а приехать не можешь. Я представляю, мне сбрасывают геолокацию, я приезжаю, там ДПС. То есть мне, чтобы посидеть в машине, нужно вызвать машину, посидеть в машине, доехать на машине, чтобы посидеть в машине. Слишком насыщенный вечер будет. Оказалось, что он таксист. Я думаю, ну хорошо, что у меня охранник в пятерочке. Как бы ты меня тогда пригласил? Приходи ко мне, поставим в дверях. Или шахтер, спускайся ко мне, подолбим шахту. Я поняла, что серьезные отношения мне не найти, и стала встречаться с одним парнем для здоровья. Пока он однажды не сказал, слушай, а давай я сделаю тебе ребенка. Здрасте, папа Карло. Сейчас бегаю за поленом. Он говорит, ну у тебя же нету. Я говорю, у меня и моющего пылесоса нету. Сделай мне лучше его. Он такой, ну... Я говорю, да я понимаю, это деньги, а ты хотел помочь тем, чего не жалко. Подруга говорит, ты что, всю жизнь искать будешь? Я говорю, ну а что плохого? Не с ним так понадкусываю. Да. Ну а если не найду, знаете, издам энциклопедию. Мужчины от А до Я. От Антона до Якова. С Якова до всякого. Спасибо, Марина Светлакова.
1: Это большой

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Молодцы, прислали в что, где, когда пустой конверт. Потому что у матросов нет вопросов.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Шутка прозвучала, друзья. Давайте я прямо сейчас сыграю в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». Улыбайзер запущен. Рассказываю пока о правилах. Вы загружаете свои классные фотки на сайт веселорадио.ру. Внимательно наслушайте. Ловите шутки. Ждете, когда мы вам позвоним. Ну а после звонка называйте правильно шутку, забирайте 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом. И, возможно, под Новый год именно вам мы подарим новенький автомобиль. Ну а теперь участников я попрошу подойти к своим мобильным телефонам, потому что улыбайзер совсем скоро кого-то из вас выберет, и я вам позвоню. Ну а дальше вы знаете. Называйте шутку и дальше забирайте все, что вам положено. Итак, давайте переходить к игре. Я говорю улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
2: Итак, город Касли, Александр. Сейчас я наберу ваш номер на фотографии. Александр явно где-то уже отдыхает. Надеемся, что сейчас вы тоже отдыхаете, знаете, расслаблены. И знаете, какая шутка прозвучала только что. Все, набираю номер. Александр, давайте. Так, номер набрали. Будем ожидать соединения с Александром. Александр, помним, что у нас 30 секунд, чтобы послушать гудки. А у вас есть возможность забрать 3000 рублей, стать нашим суперфиналистом. И, Александр, здравствуйте, вы в прямом эфире. Это суперигра «Автомобиль за улыбку» Юмор ФМ. Александр, город Касли, это вы?
3: Да, это я.
2: Класс. Александр, я очень рада вас слышать. У меня к вам вопрос. Знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что?
3: Нет, к сожалению, радио сейчас не слушал.
2: Александр, а что вы там на фоне слушаете тогда? Вот мне интересно.
3: А это я еду пассажиром в машине. Здесь другая музыка играет.
2: Александр, ну все, теперь вы, пожалуйста, слушайте нас даже, когда вы пассажир в машине, потому что мы вам можем перезвонить и, возможно, отдадим вам 3000 рублей и станете нашим суперфиналистом. Хорошо?
3: Хорошо, обязательно.
2: Класс. Хорошего вам понедельника, Александр. Хорошего настроения. Ну, ничего страшного, друзья. Конечно же, по правилам мы оставляем очаровательного Александра в нашем улыбайзере. И, возможно, ему еще раз позвоним. Ну, а каждому из вас напомню. Вот вы сегодня загружаете свои улыбки. Кстати, участие в нашей игре бесплатное. А уж завтра можем позвонить именно вам. И если вы назовете правильно шутку, заберете 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом. И, возможно, под Новый год мы вам подарим новенький автомобиль. В общем, присоединяйтесь. Ну, а этот эпизод игры я завершаю. Раскручу улыбайзер вновь, чтобы вы любовались своими классными фотками на сайте веселорадио.ру. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: ждем вас всех, друзья, 26 июля в 17 часов по Москве на нашем юмористическом пикнике. Юмор-ФМ. Музыкальном, конечно, и вкусном. Гастроквартал, 3 вокзала депо. В 17 часов стартуем. 26 июля на главной сцене Филатов и КРС, Тестостерон, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдун, LX24, Венера, Анна Немченко и многие другие. Ваши любимые ведущие тоже там будут. Ни в коем случае не пропустите, все это бесплатно. Ждем всех и каждого. Ну а прямо сейчас рубрика «И я такого не говорил».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Однажды ты спросишь, что я люблю больше, есть или спать? Я ничего не отвечу. Ведь я уже покушал и уснул. Однажды я зашел на кухню, там набухало тесто. И чтобы ему не было скучно, я набухался вместе с ним. Однажды я решил покормить лебедей и сорвал балет «Лебединое озеро». Настоящий мужик, если и купит Теслу, то только дизельную и на механике. Я опытный бабник и знаю наверняка, сколько Лен, столько и Зин. Я не в курсе, с чем именно были пирожки, но Красная Шапочка разговаривала с волком, и они неплохо понимали друг друга.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Может, что-то в консерватории подправить?
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
6: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка».

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
1: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя, Перетяковская, дом 28, строение 4-6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Т.
1: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На конкурсе детских рисунков на асфальте победил Антон, нарисовавший круг. Остальных участников конкурса забрал Вий.

0: чарт.
1: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
2: Итак, веселый чат прямо сейчас. Передаем привет и поздравляем, и шутим, конечно, тоже. Привет своей маме Печорской Екатерине Владимировне. Желаю ей крепкого здоровья и просим все это передать ей. Из Волгограда вот сына Андрея нам прислали. Классно, мы все передали. Желаем вам хорошего настроения. Дальше идем. Светлана желает хорошего дня всем слушателям Юмор.ФМ и, конечно, желает легкого понедельника. Так, Ермилину Кириллу из Смоленска летит привет. Не подписали от кого, но, видимо, мы знаем, точнее, вы знаете, а не мы не знаем, вы знаете точно. Ольга желает хорошего дня своему супругу Денису, передает, что очень сильно его любит и ждет, когда же он уже вернется домой из своей командировки. Лена желает просто всем классного дня. Так, друзья, я вам тоже пожелаю хорошего дня. Напомню, что до конца часа мы послушаем реалити-криминалити, в финале услышим Задорнова, ну а вы присылайте больше шуток и больше приветов, и встретимся ровно через час.
3: Реклама спонсора.
1: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
3: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
1: 5 апреля сего года мне стал известен факт измены моей супруги с моим другом Николаем П. Обиды я на него в душе не затаил, хотя и врезал ему пару раз для профилактики внешнего вида. Забрали также все меховые предметы, за исключением кота, который, видимо, еще не дорос до шапки. После совместного распития бутылки вина Галкина Надежда ударила мужа обухом топора по голове, чем и нарушила его биографию. Мы с моим другом Кузьминым СП, находясь в состоянии алкогольного аффекта, угнали автовышку и катались на ней по городу. Автовышка находилась в приподнятом состоянии, что стало толчком к написанию неприличного слова на рекламном щите предвыборного кандидата. Затем мы решили добавить к выражению лица кандидата изображение неприличной мужской части тела. В этом процессе нас и задержала полиция. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но, завернем в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов, вечером плюс 23, ночью до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маценко на Юмор ФМ.
1: А мне жена заказала через интернет кроссовки 43-го размера, а пришли 38-го и на каблуке. Хорошо, хоть жене подошли.

0: FM.
1: Знаете, за что русских людей увольняют? Это рекорд Гиннесса. Просто Гиннесса не знают редакторы. За что увольняют русских? Скрепил степлером и скотчем деньги, предназначенные для выдачи зарплат. Это в мире кому-нибудь придет на ум? Второй год не выходит из отпуска. Выпал из окна курилки второй раз за месяц. О, народ! Поспорил со своим непосредственным руководством на $100, что его не смогут уволить. Дурак! Неожиданно выпрыгнул из шкафа, напугал деловых партнеров фирмы. Подложил на стол своего коллеги канцелярскую скрепку и сам на нее сел, показав низкий умственный уровень. Прямо на рабочем месте курил какую-то гадость. Глупо смеялся, отказался написать объяснительную, мотивируя тем, что не может взять лист бумаги в руки, так как это руки не его. А при этом чувство юмора у наших замечательное. В интернете статья о движении тектонических плит. Гавайи движутся в сторону Японии со скоростью 10 сантиметров в год. Первый комментарий. Японцы их скорее дождутся, чем курилы. В одной молодой семье дочка без соски жить не могла. Только вынуть соску у нее отберешь, она орет, кричит. Вообще надоело родителям, поехали в отпуск, отвезли деду, вернулись. Тишина! А дед, пацан серьезный, ветеран. Что он сделал? Он соску саморезом прикрутил в угол. Она стоит там и стоит весь отпуск, пока не... Как наши мужики соображают? Не пускала жена мужика на рыбалку. Что он сделал? Пошел с ней в супермаркет. Пока она ходила, он незаметно ей в сумочку сырого цыпленка бройлерного. Вот. Зазвенело, когда она проходила. Она же не знала, что у нее там цыпленок в сумочке. Ее задержали, говорят, у вас, вы украли. Она говорит, что, у меня не было. Как? Она говорит, все, 2 суток просидела, он поехал на рыбалку. Недавно познакомился с девушкой. Первый раз пошел к ней в гости. Она заядла кошатница. Дома 3 кота. Решил произвести на девушку впечатление. Готовы? Намазал свою одежду валерьянкой. Вы шутите про блондинок? Блондинка пишет. А парни бывают еще тупее. Познакомился тут с одним. Пригласила в гости. Попросила купить в аптеке что-нибудь к чаю. Этот дятел припер гематоген.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Продал дрель.
3: Пинг.
2: Купил колыбель.
3: Пунг.
4: Продала пинетки.
3: Пинг.
4: Купила ракетки.
5: Пунг. Продал удочку.
6: Купил удочку.
3: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
4: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
3: Пинг.
7: Покупай безопасно.
3: Пунг.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВВ. ОГРН 124-770-0-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Вижу цель, не вижу препятствий.
12: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
13: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

знает хорошего логопеда. Тут один мальчик 28 лет не может выговорить: «Дорогая, извини меня, пожалуйста, я был неправ».

0: этот рай.
1: Так, друзья, ну мы здесь с вами разделим в этом часе наш веселый чат. Передадим привет и поздравим, и, конечно же, пошутим все, как мы любим, в самых лучших традициях Юмор ФМ. Всем привет, здравствуйте, классной вам рабочей недели. А все ближе и ближе мы к тому, чтобы лето завершалось. Давайте не пропускать ни одного приятного события. Создаем их сами, и, кстати, в веселом чате тоже можете это сделать. Поделитесь, как проходит ваше лето, что классно уже произошло, или, быть может, есть то, о чем бы хотелось помечтать. Тоже это расскажите. Номер наш +7 915 0303 567. Писать там можно в приложении Макс, в Телеграм и даже просто старые добрые смски отправляйте. Из веселого у нас в финале анекдоты Маменко. Также послушаем лучшие миниатюры проекта Лига Городов. В середине часа наш фирменный не реклама. Ничего вам продавать не будем. Будем только смеяться. А начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России». Настя Иванова, это я у микрофона. Всем привет еще раз. Ну а все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбком.
2: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в офисе».
3: Что такое, Дэн? Опять увидел, как влюбленная пара счастлива?
4: Да нет, просто тут один курьер, чтоб он споткнулся и башкой ударился. Суп мне долго везет, понимаешь?
3: То есть давай еще раз. Суп. Ну, не донорское сердце, а суп, правильно? Долго везет суп.
4: Они мне предоставили период, знаешь какой, с 13.50 до 14.05. Блин, у меня пубертатный период меньше был, понимаешь?
3: То есть ты, качаясь на офисном кресле, нажал пару кнопочек, спустя долю секунды, через десятки километров по сотовой связи поступил приказ какому-то бедолаге, который до этого с сыном, возможно, играл, и ему пришлось сказать: извини, сынок, я не приду к тебе на утренник, иначе Денис сейчас там без супа обделается. Так? Он взял, надел 8 балоневых штанов, 6 перчаток, взял этот рюкзак, который в 70 раз больше, чем он, откопал из снега этот мопедосипед свой, и, рискуя жизнью, минуя КамАЗы, вот так вот по этой коричнево-серой жиже, везет тебе супчик, а ты сидишь в кроксах с собакой еще и недоволен.
4: Они же написали, вот, доставляем за час. Они ж не написали, доставляем и завалим.

0: не хлебальник пока доставляем. Это хорошо, что доставка только рубль стоит.
1: Стоять. Это еще и за рубль он все делает. У него сейчас, как у Бильбо Бэггинса, приключения за монетку, я правильно понимаю?
0: Фиг с ним, я у шлепок. Фиг с ним. Я у шлепок. Но, смотри, Валер, я продолжу. Я вчера заказал такси.
2: Но.
0: Я прям четко пометил. Говорю, к третьему подъезду. Прям пометил. К третьему подъезду. Везде в комментариях. Выхожу, он у первого стоит. А? Ну разве я не имею права взять камень и кинуть ему в стекло сзади?
2: Алло.
3: Алло, выходите, я подъехал.
0: Прежде чем ты мне отдашь мой суп, я скажу так, какой будет температура суп, такой будет температура твоего тела. Ты понял? Он холодный, как стопы деда.
3: Извините.
0: Слышишь? Знаешь, что у тебя на могильной плите напишут?
3: Что?
0: Где сухарики? Где мои сухарики?
4: Слышь, пес.
5: Какие нахрен сухарики? Какой холодный? Ты окрошку заказывал? Я, чтоб ты понимал, знаешь, что такое не видал? Я 2 часа на мопеде еду вез и не замечал, что за моей спиной тихо на моем сиденье бомж кушал. Я 5 пакетов KFC на зону через забор перекидывал, пока овчарка не вцепилась мне в задницу. А ты в лес ночью лопату доставлял? А я доставлял. С терминалом. Переживай, пройдет оттуда оплата или нет. А знаешь, самый хреновый заказ какой был?
0: Какой?
5: Твой! Какой?
0: Ну а зачем вы 10 минут вокруг здания ходили? Я ж по телефону видел.
5: Ждал, пока пропадет желание убивать. Так что бери свою похлебку и жри.
3: Потом это 5 звезд поставите, да?
6: Однажды в России.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ищешь

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Меняю двухместную палатку на детскую коляску. Палатка совсем новая, использовалась один раз.

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Ищите действительно натуральное подсолнечное масло?

0: Российский предприниматель и общественный деятель Ашот Шниперсон разработал 533 тысячи идей по развитию России.
1: Наследник мандариновой империи по маме и сети элитных ателье по папе Ашот Абрамович уверенно входит в топ-1000 успешных предпринимателей по версии Следственного комитета.
0: Введение налога на вдох и выдох. Уроки русского рэпа в каждой школе. Закон о неубиении комаров и всеобщем потреблении моркови. Вот лишь немногие из идей, способных за считанные месяцы превратить Россию в главную мировую державу.
1: Подробно и бесплатно ознакомиться с идеями Ашота Шниперсона вы можете на сайте 533 тысячи идей, а еще мы шьем брюки.рф.
0: Ашот Абрамович Шниперсон. Вперед, Россия!
2: Кто сказал, что отдых на море – это дорого?
3: Ну, если туда-обратно на КамАЗе, и ползвезды, и еда с собой, и чуть-чуть потерпеть, то вполне по карману.
4: Туристическая компания «Куда прешь». Туры ультрапрагматик класса на Черноморское побережье России.
2: Жаркий Ейск, хлебосольный Адлер, экзотическая Архипоосиповка. Такой желанный Туапсе. Супер скидки в ноябре и феврале.
4: Куда прешь?
2: Уникальные предложения для туристов со своими палатками и раскладушками.
4: Закажите тур на сайтах кудапрешь.э и удобство во дворе. Упс.
2: Куда прешь?
3: На море.
2: Вася, красавчик, молодец. Приезжай, уже ждем тебя.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО Альфа.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Малышу было жаль Карлсона, но папе был очень нужен лодочный мотор.

0: Так, это веселый чат. Шутим, передаем привет и поздравляем здесь и сейчас. Если вы еще не написали свое сообщение по каким-то причинам, друзья, напоминаю, номер плюс 7-915-0303-567. Даже, видите, немножко угрожаю вам, как будто бы я что-то вам сделаю за то, что вы мне не пришлете свои приветы. Ну и, конечно, просто рассказывать, как проходит ваш понедельник. Понедельник всегда день тяжелый, поэтому давайте как-то поддерживать друг друга. Итак, перехожу к сообщениям. Привет моему мужу Евгению Лушникову. Пусть бежит домой, жена ждет его, Вика. Так, Евгений, срочно домой. А, значит, Микрюкову Михаилу передают привет вся семья, желают ему хорошего настроения, они вас сильно любят, ждут домой, и вообще вы самый-самый лучший для них. Так, Павлу Безусову из Тамбовской области летит привет от Анны. А любящая Иришка и ее родители Татьяна и Геннадий поздравляют с днем рождения Никитку из Самары. Желаем всего самого наилучшего, Никита, с днем рождения. Счастья вам, здоровья, всего самого хорошего. Привет дедушке Феде от любимого внука Вовы из Бугуруслана. Передали. Дальше идем. Есть от Светы привет своему любимому Николаю. Желает она ему не грустить. Все обязательно у нас получится. Ты чего? Написала она. Ну вы тоже, Николай. Вы чего там? Расклеились совсем. Сегодня только понедельник. Завтра будет вторник. Будет легче. 100%. А еще будет легче, потому что впереди на Юмор-ФМ лучшие миниатюры проекта Лиг Городов. Через несколько минут в финале этого часа анекдоты Игоря Маменко. Ну а веселый чат с вашими приветами, поздравлениями и шутками ровно через час. Поэтому пишите и не забывайте подписываться.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Встречайте! Команда «Эррор 404. Нижний Новгород».
1: На предприятиях часто проводят день семьи, где детям сотрудников рассказывают про работу их родителей.
2: Вот, дети, это у нас Андрей Аркадьевич. Он на заводе работает давно, сейчас вам все про него расскажет.
3: Без мата.
4: Без мата.
3: Ну, замени все плохие слова на птички-синички.
2: Дети, поздоровайтесь.
4: Птички-синички. Добро пожаловать на наши птичьи заводы. Мы здесь делаем эти синичьи болты. Вот.
5: А чем вы здесь еще занимаетесь?
4: В основном пинаю птиц.
5: Вы жестокий.
4: Такая работа.
5: А что это за бутылка?
4: Я в нее сливаю масло.
5: А это что за бутылка?
4: Это портвейн.
5: А в чем заключается смысл вашей работы?
4: Не перепутать бутылки.
5: А почему вы без каски?
4: Ну, отвечу. Потому что бетонная плита два раза в одно место не бьет. И за все это я получаю 25 тысяч.
5: Птичья зарплата.
4: А ты что такой любознательный? Тебя как зовут?
5: Петь Синичкин.
4: Я бы тебя по-другому и не назвал.
2: Так, дети, все. Здесь экскурсия окончена. Пойдемте в другой цех. Попрощайтесь с дядей.
6: Пока, большая птица!
2: Идемте.
4: Обидно, блин.
0: Команда Иван да Марья. Кострома.
7: В самом дорогом салоне красоты две очень сильно богатые женщины.
8: Ну, а я ей говорю, куда в первый класс и без виниров? Ну, засмеют же.
9: Праздник же. А вы здесь сегодня какую процедуру сделали?
8: А я вот нависшее веко нарастила. Чтоб завтра было что удалять. Надо же чем-то заниматься.
9: Согласна.
8: Да. А у вас сколько домработников?
9: 512.
8: А у нас 1 терабайт. Да, или в чем они там измеряются?
9: Ну, что-то такое. А мне, знаете, недавно почку свиньи пересадили.
8: О, это зачем?
9: Так трюфели вкусней.
8: Интересно. А как у вас с мужем вообще?
9: Хорошо, хорошо, изменяет. Но ей уже 24.
8: Вы даже запомнили?
9: А сейчас с нулевых считать легко.
8: Ой, а у моего, представляете, любовница из Никарагуа. Мы ее привезли, отмыли. Белая.
9: Экзотично. Да. А у вас муж насколько богат?
8: Ой, я не знаю, если честно, но он всегда ходит в спортивном костюме и в кепке.
9: Богатый.
8: Так скучно.
9: Скучновато.
8: Может, закажем дельфини икры?
9: Они вроде не мечут.
8: Ну, может, заплатим. Че, дельфины шумные, че им бабки не нужны? Открой дельфинарий.
9: Ну, их вроде люди открывают.
8: Что за чушь? Тогда бы назывался «Людинарий».
0: Суперпроект ТНТ. Это Лига Городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
10: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов, вечером плюс 23, ночью до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какой вкус? Вкусное путешествие!
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
14: «Мясной гурман».
15: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 50-04-20. С легким паром!
16: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавайл. И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Хавайл. Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
17: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы думаете, что меня можно подкупить деньгами и подарками, то да, можно.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Берут интервью чукчи. Скажите, о вашей охоте расскажите, как вы охотитесь. Говорит, тюлень объем. Логично, зачем? Жир надо. Да, жир необходим, безусловно. А еще олень объем. Понятно, зачем? Мясо надо. Логично. А еще геолог объем. Оба. А геолога зачем? Спички надо.
2: Муж приходит домой рано утром, еще пьяный. Ну, он пытается себя как-то так пригладить, пыль сдуть с себя, чтобы выглядеть более-менее нормально. Взял портфель, заходит, жена открывает. Ну что, мой супермен? Говорит, Клава, я был на симпозиуме, мы немножко задержались. Хорошо, мой супермен, не надо объяснять ничего, мой супермен. Он думает, при чем тут мой супермен? Говорит, хорошо, кушать будешь, мой супермен? Он говорит, да. А что ты хочешь кушать, мой супермен? Он говорит, подожди, а почему мой супермен? Он говорит, а только супермен поверх штанов трусы одевает. В магазине, говорит, у вас гречка есть? Он говорит, крупа, что ли? Он говорит, нет, блин, космонавт.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
4: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Продал дрель.
7: Пинг.
6: Купил колыбель.
7: Пуньк.
8: Продала пинетки.
7: Пинг.
8: Купила ракетки.
9: Пуньк. Продал удочку.
10: Купил удочку.
7: Пинг-пуньк. Пинг-пуньк.
11: Вебери сейл.
12: Продавай без комиссии.
7: Пинг.
12: Покупай безопасно.
7: Пуньк.
13: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
14: Таким бывает период. 10 букв.
15: Ледниковый.
14: Лето же.
15: Тогда пикниковый.
0: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов Лента представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
16: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
17: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
18: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: В российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: После рождения 9-го ребенка родители спали со светом и под присмотром старших детей.

0: однозначно прошлое вспоминать не стоит. А для чего? Ну, было и было, и все. Проехали, забыли, впереди только светлое будущее и что-то неизведанное. Вообще всегда же интересно жить, когда вы точно не знаете, что будет. Есть какое-то ощущение чуда. Так пусть оно сегодня с вами остается. Ну, а если вы вдруг уже устали на работе, то давайте поднимем вам настроение, например, шутками, приветами в нашем веселом чате. Пишите. И смешного мы с вами услышим в финале этого часа монолог Михаила Жванецкого. Также послушаем анекдоты самого лучшего Дэдэнда, того самого Дениса Клявера. Петь не будет, будет только шутить. В середине часа наша любимая рубрика «Сатя с юмором». Ну а прямо сейчас тот самый КВН. У микрофона вас всех приветствую я, Настя Иванова. Всем здравствуйте, желаю всем классного дня. Ну и напомню, что это «Юмор-ФМ», шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: «Юмор-ФМ» представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Сборная Челябинска и Магнитогорска. Уездный город.
4: Добрый день, уважаемые отдыхающие. Сегодня у нас состязание по перетягиванию каната, в котором участвуют Вася Гайкин и Станишевский Вениамин Леопольдович. Так сказать, сила против ума.
5: Скажите, пожалуйста, а что такое канат?
4: А, канат то, что в руках держите, и по моей команде будете тянуть.
5: В какую сторону?
6: Извините, точно доктор наук?
5: Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что в ту, но хотелось бы уточнить.
4: Все правильно, в ту. Итак, начали! А ты почему не тянешь?
7: Че?
4: Канат.
7: Где?
4: В руках у тебя.
5: Скажите, я еще не выиграл?
4: Пока еще нет, тяните.
7: А это не канат.
4: А что это?
7: Это трос.
5: Где трос?
4: Не отвлекайтесь, тяните свой канат.
7: А что это главное, вы ему дали канат, а мне трос? Подсунули что-то, я не знаю. Как я тяну-то буду сейчас? Просто я не знаю.
5: Да где же трос?
4: Да господи, нет никакого троса. Оба тяните канат.
7: Дайте канат, буду тянуть канат.

0: понимаешь? Дали мне что-то, хотят от меня.
1: Хорошо, хорошо. Оба тяните трос.
2: Все-таки интересно, а где же трос?
1: У вас в руках.
2: Насколько я разбираюсь в канатах, это канат.
1: А вы представьте, что это трос, и тяните трос.
2: Первый раз вижу, чтобы канат был тросом. Хотя и канат тоже первый раз вижу.
1: Я вас умоляю, тяните!
0: В какую сторону?
1: В ту!
2: В какую?
1: Не отвлекайтесь, тяните в свою сторону!
0: А что это главное, ему свою сторону, а мне в какую-то ту? Может быть, я тоже в свою сторону хочу тянуть?
1: Хорошо. Пойдем другим путем. Задача на воображение. Представь, что ты из колодца тянешь ведро.
0: А зачем мне ведро? Я не хочу ведро.
1: Ты хочешь воды попить?
0: Не хочу ее пить.
1: Хорошо. А что ты хочешь?
0: Я хочу мопед.
1: Отлично. Ты из колодца тянешь мопед. Господи, прости, какая чушь, а? И чем быстрее ты его вытянешь, тем быстрее он у тебя будет. Понимаешь, новенький, верховина, 50 кубиков, хорошие фотофотки, шипованная резина.
0: Мотаник, ну-ка уйди, сейчас там из колодца мой мопед попрет. А то когда фотки помнешь, мне новенький.
1: Забыли мопед. Положите.
2: Канат.
0: Мопед.
1: Все положили. Так, идите сюда, подойдите сюда. Возьмите меня за эту руку. Представьте, что это трос. Вот. Держите за эту руку. Это канат. Сейчас по команде будете тянуть. Начали.
2: Вам больно?
1: Ужасно.
2: Извините. Извините, товарищ. Могу я вам в данной ситуации процитировать Шопенгауэра?
1: Не надо Шопенгауэра.
0: А Вишневского? А чё, хорошая мазь помогла бы там, чё?
2: Товарищ, мы готовы, начинайте.
1: Начали! Что опять?
0: Ой, вы знаете, у нас перепуталось, у меня не трос, а канат, по-моему.
1: Дайте сюда, сказал уже! Вот ваш трос, вот ваш канат, все довольны, у вас трос, у вас канат, вам и карты в руки.
0: А кто раздает?
2: Какие карты?
1: Я раздаю, тяните!
0: У меня трос.
2: А у меня канат.
0: Скажите, а козырной трос бьет каната?
1: Нет!
2: Ух ты!
0: Скажите тогда, а что такое Шопенгауэр?
1: Господи, вспомнил, а!
2: Можно я объясню?
1: Не надо ничего объяснять! Тяните канат!
0: Это не канат!
1: Тяните трос!
2: Да это не трос!
1: А что это?
0: Это Шопенгауэр!
1: Ну что, тяните Шопенгауэр!
2: Да какой же
1: это... Да перестаньте же это Шопенгауэр и тяните уже!
0: Ну ладно, что там?
1: Господи, свершилось! Итак, в состязании по перетягиванию каната...
0: Шопенгауэра!
1: По перетягиванию Шопенгауэра!
2: О. Скажите, а кто победил? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что он, но хотелось бы...
1: Знаете, идите вы!
2: Куда? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, куда, но хотелось
1: Пошли
2: бы...
1: Пошли
3: его! Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Тишина и уют. Новый жилой дом на пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
3: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
2: Курсавто 20 20 12.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждый мужчина обязан уметь делать две вещи. Молчать, если приготовлено невкусно, и не молчать, если приготовлено вкусно.

0: метро ненадолго уходит, друзья. Ну, а мы с вами движемся. Движемся к веселому чату. Номер наш +7 915 0303567. Напомню, что мы делаем в нашем веселом чате. Передаем привет и поздравляем. И, конечно же, шутим. Поэтому присылайте в приложении Макс в Телеграм и просто смс-ками свои послания. Ну, а еще в этом часе в финале Жванецкий. Также анекдоты самого лучшего Дэна. Ну, а прямо сейчас узнаем, как не сковываться при общении с противоположным полом в рубрике «Сатья с юмором».
1: ФМ и телеканал НТВ представляют «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
2: Здравствуйте. При общении с мужчинами чувствую себя зажатой и скованной. Как от этого избавиться?
1: «Сатья отвечает».
3: У любых реакций, тем более реакций тела, есть какие-то причины. То есть есть смысл поразбираться, что тебя триггерит, почему тело сковывается. Ну, допустим, когда я вижу большую собаку, например, как собака Баскервилей, у меня тоже съеживается. Прямо везде. Тело реагирует, потому что, ну, страшно. Мы же на рефлексах живем. Если как бы я вижу пиццу 4 сыра, я с большим удовольствием радуюсь, расслабляюсь, предвкушаю вкуснятину. Если же я эту пиццу, ну, съел 4 сыра, а потом меня полоскало 3 недели, да, у меня там отравления случились, ботулизм какой-то, мне разорвало чакру, ну, вот эта вся история. Я всякий раз при слове, ну, пицца 4 сыра буду что? Напрягаться. Напрягаться такой, ну, а что ж такое? Опасность, опасность. У тебя тоже есть какая-то история. Поэтому надо разобраться со специалистом. Нет вот таких, знаете, рецептов. А попробуй добавлять кардамон в чай. Нет. Все достигается тренировками. Надо понять, почему, проработать, проговорить и наработать какие-то другие рефлексы.
1: «Сатья с юмором».
4: Здравствуйте. Меня жена обвиняет в том, что я постоянно жду от нее благодарности. Она говорит, что мужчина это должен и так все делать. Как мне до нее донести, что из-за этого мое желание что-то для нее делать все меньше и меньше?
3: Хороший вопрос. Для этого очень хорошо менять местами. Поставить ее на твое место, а тебя на ее место. Скажи, вот, солнышко мое, тебе же приятно, когда я говорю тебе спасибо за еду? Когда я восхищаюсь сексом, благодарю, говорю, рад. И мне тоже приятно. Например, когда меня жена вкусно накормит, я говорю, так было очень вкусно. Можно я помою посуду? Ты не против? Ты так серьезно? Я так делаю? Я не могу вот это встать и уйти. Смел крошки на полы. Нет. И в этой ситуации сразу возникает обмен. Кто-то должен начать это делать. Или просто начни благодарить за все. Скажу, только искренне, не так, спасибо, Света, а ты так не делаешь, Света.
1: «Сатья». Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Набил бы я тебе рыло, только Заратустра не позволяет.
0: Монтёр Мечников.
2: Дуся, вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
0: И даже одноглазый васюкинский шахматист.
2: Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Жена бросила меня, потому что я паникер и параноик. А нет, она просто выходила за

0: шутим, передаем привет и поздравляем здесь в веселом чате в прямом эфире. Я сейчас приступлю как раз к передаче всех этих посланий. Ну а кто еще не написал, друзья, напомню, наш номер плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. Итак, здравствуйте, Юмор ФМ. Передайте привет моей бабушке Люде от любимого внука Вовы из Бугуруслана. Передали. Всем хорошего дня, мужу Михаилу от жены Елены. Большой привет, я тебя люблю. Отдыхаем в Новосибирской области, погодка супер. Ну, мы вообще рады, мы очень даже рады. Так, идем дальше. Значит, есть еще сообщение от Сергея. Хочу передать привет самой красивой, самой моей любимой дочке Маше. Очень-очень люблю. Маша из Калуги. Передали, конечно, Маша. Даже фотографию ваш папа прислал. Ну, какая вы чудесная. Прекрасно. Привет маме Екатерине Сергеевне. Хочу пожелать ей хороших рабочих дней и отличного настроения. Написала все это, видимо, ваша дочь, но не подписалась, к сожалению. Не могу назвать ее именем, но передали. Так, дальше. Семья Стыдниченко поздравляют Алексея и Надеина с днем рождения. Всего самого наилучшего желают. Любимая жена Татьяна поздравляет также любимого мужа Геннадия с прошедшим днем рождения. Люблю, целую, написала она. Так, друзья, ну передам больше ваших посланий, если вы, конечно, их напишите. Пишите. Да, больше подписываться обязательно. Можно писать там в приложении Макс, в Телеграм и даже смски. Ну а пока вы пишете, через несколько минут послушаем анекдот самого лучшего Дэна, а в финале услышим Жванецкого. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Запомните, режиссерами не становятся, ими рождаются. И вот вам неоспоримые доказательства. Роддом, пожилой опытный акушер и молодой практикант ходят по палате с новорожденными. Акушер показывает рукой на одну из кроваток и говорит: «Учись, Николай, видишь вон девочку? Зуб даю, будет балериной». «Ого, а как это вы, Никодим Петрович, так понял-то?» «Ну ты смотри, как ножку тянет, балерин точно. О, а этот боксер, ручками, видишь, как машет? Ух-ух!» «Вот, а это будущий российский кинорежиссер, точно!» Практикант удивленно: «Так он же вообще ничего не делает, как вы определили?» «Ну сам погляди, что ты, видишь, обделался. Но при этом смотри, как головку-то держит!»
3: «Мама, самый близкий и родной человек, берегите мам».
2: «К чему это я?» «А вот к чему. Разговор по телефону.
4: Алло, Лиз, привет, как дела?»
2: «Ой, мам, я так устала. Ну, дети просто одолевают. Носятся по всей квартире, как бешеные, устраивают погромы каждый день. Убирать не успеваю. Ежедневные стирки, мама, ну, готовка. У меня спина болит, голова болит».
4: «Так, дочь, давай так, успокойся. Я сейчас скоро приеду, все уберу, не волнуйся. Приготовлю ужин тебе, Андрюшечке, детям».
2: Стоп. Какому Андрюшечке? Ну как, какому? Мужу твоему?» «Мой муж Александр». Секундная пауза.
4: «Ой, простите, я, наверное, не туда попала».
2: Девушка в ответ:
4: «Так, я не поняла, вы что, не приедете, что ли?»
3: И снова сценка у роддома. Фима стоит у роддома и кричит: «Сара! Сарочка! Ну кто у нас родился?» Она говорит: «Мальчик!» Он говорит: «Мальчик, ура, мальчик! И на кого он похож?» «Ой, Фима, неважно, ты его точно не знаешь».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 25. Также возможны осадки.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
7: Реклама. Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
9: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Ну, басурманы, кто жену мою любимую съел? Гневно кричал Иван-Царевич в ресторане высокой французской кухни.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Смотри, это завещание. Завещание. Каждый из нас мог такое написать. Смотри, с моей кочины от такого-то, такого-то. Это кто-то написал. Учитывая, что я всю жизнь тяжело работал и накопил немало имущества, прошу всех родственников собраться и разделить мое имущество следующим образом. Из движимости, двоеточие, электробритву Харьков. Родному брату Косте, авторучку Харьков, племяннику Игорю, 17 лет, чернила для авторучки его сестре, тряпку половую родной сестре Жене, кружку жестяную дочери сестры, цепочку от нее соседу Мите, туалетную бумагу поделить, остаток рулона на сегодняшний день тетке Марии со двора, целый рулон детскому дому на улице Комсомольской. Недвижимость, двоеточие, дверной звонок двоюродной сестре Кате. Это недвижимость у него. Провод от звонка дочери ее Людмиле. Стекла из окон семье Трефиловых, Мурманск, Подгайская, 45, с поклоном. Плафон надверный желтый. Галина Клюшкина, Тюмень, до востребования. Мол, помнит, любит, помнит и любит. Обои отделить от стены и подарить соседям из 46-й. Они им нравились, и жили мы мирно. Молоток, пассатижи, трансформатор, понижающий, временно неисправный, а также остатки лекарств детям для памяти и радости. Если во время раздела имущества возникнут конфликты, решать через арбитраж. И деньги поделить всем по прейскуранту. Завещаю работать честно и жить по самым справедливым в мире нашим законам, чтобы было чего делить и завещать своим детям.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Продал дрель.
3: Пинг.
2: Купил колыбель.
3: Пунг.
4: Продала пинетки.
3: Пинг.
4: Купила ракетки.
5: Пунг. Продал удочку.
6: Купил удочку.
3: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
4: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
3: Пинг.
7: Покупай безопасно.
3: Пунг.
7: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
8: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Таким бывает период. 10 букв.
10: Ледниковый.
9: Лето же.
10: Тогда пикниковый.
0: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов Лента представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой. С 6 по 31 июля 2026 года. Об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
11: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
12: Подробности в приложении или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: час дня.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Ожидая с утра на остановке маршрутку, четко понимаешь смысл фразы «не твоя, вот и бесишься».

0: Электрический разряд, конечно, не будем пускать, друзья, но вот улыбатель запустим. Он кого-то из вас выберет совсем скоро, и мы вам позвоним. Если вы назовете правильно шутку, заберете 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом, и, возможно, под Новый год заберете новенький автомобиль. Так что будьте внимательны. Ну, а вообще у микрофона вас всех приветствую я, Настя Иванова. Всем доброго дня, здравствуйте. Еще у нас будет веселый чат. Передадим ваш привет и поздравления и шутки. Пишите на наш номер +7 915 0303567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного послушаем проект «Ильф Петров и Брунов» в финале этого часа. Также услышим 5 шуток Фоменко про рыбалку. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а начнем мы с проекта «Шутки песни плюс», где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Виталий Гагунский будут шутить и петь для вас. Это все Юмор ФМ. Шутки песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки песни плюс Стас Ярушин. Шутки песни плюс Надежда

0: песни «Плюс» все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый «Плюс». Надежду представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор-ФМ.
3: Так, у меня очень интересная тема.
1: Так, давай.
3: Там, где клен шумит над речной волной, хоронили мы хомяка с тобой. Молнии разряд угодил в пакет, прожил наш хомяк еще 10 лет.
0: Ну, как-то так.
1: Так, идем дальше.

На налоги, на налоги. Проверяем тех с тобою по традиции. Кто не пел на дне налоговой полиции?

0: ноги.
1: Замечательно.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Ну что? Хоп, хей, ла-ла-лей, все, мой мальчик, ты еврей.
1: Очень быстро. За секунду решается вопрос.
0: Хоп, хей, ла-ла-лей, хей, ла-ла-лей, все, мой мальчик, ты еврей.
3: Хоп, хей, ла-ла-лей, что не говори.
4: Что, сейчас следующая очередь.
0: Сейчас я.
4: А, да-да.
0: Солнце светит ярким светом. Где-то в Сочи и вокруг приценился я к билетам, чтобы всей семьей на юг. А в Подмосковье водятся лещи, водятся грибы, ягоды, цветы. Лучше ты билеты не ищи, только время.

0: А зря потратишь ты.
1: На Юмор ФМ.
2: Давай, Надежда.
3: Я, да. Если в маленьком ребенке есть немножечко от Гота и от панка, и от эмо, и от блогера чуть-чуть, значит, ваш малыш крепчает, свой стиль жизни выбирает. Чтоб помочь ему с решением, надо просто дать ремня. Не показывайте моим детям.
2: Правда жизни.
3: Просто.
0: Виталий, ваша очередь.
4: Нравится мне, когда ты лысая по квартире ходишь, будто Брюс Уиллис мой кореш.
1: На Юмор ФМ.
0: Виталик, это было великолепно. Приходи к нам петь еще. Друзья, аплодисменты. Виталий Гагунский.
3: Ну, мы возьмем небольшую паузу. Очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
8: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
9: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
8: Курсавто 20 20 12.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Дальнобойщик, перевозящий алкоголь, обладает железными нервами и очень грустными глазами.
1: Лазер запущен, это значит, что наша игра в стадии игры, друзья. Все участники, пожалуйста, приготовьте, потому что через несколько секунд я вам позвоню, спрошу, какая шутка прозвучала только что. И если вы ответите верно, заберете 3000 рублей в моменте и отправитесь в наш суперфинал. И, возможно, в суперфинале выиграете новенький автомобиль. Ну а тем, кто еще не с нами, рассказываю. Здесь у нас на Юмор ФМ проходит игра «Суперигра автомобиль за улыбку», где вы действительно за свою очаровательную улыбку можете выиграть у нас новенький автомобиль. Загружайте свои фотки на сайт веселорадио.ру, внимательно слушайте. Слушайте Юмор.ФМ и ни в коем случае не упускайте эту возможность. Напомню еще о том, что участие в нашей игре бесплатное. Сегодня загружайте улыбку, завтра мы звоним именно вам. Вот так. Ну а теперь давайте переходить к этому ответственному моменту и говорим Улыбазер стоп.
2: Автомобиль за улыбку.
1: Ого, будем мы звонить в Иркутск. Илье, Илья, надеемся, что сейчас у вас там не так снежно, как на вашей фотографии, но в любом случае ждем, ждем вашего ответа и, конечно же, хотим отдать вам 3000 и отправить вас в суперфинал. В общем, набираю ваш номер. Так, номер набран. Будем соединяться с Иркутском, с Ильей, который в такой очаровательной шапке-ушанке стоит на фотографии. Класс! Илья, 30 секунд у нас, чтобы дождаться вашего ответа. Часы я уже перевернула. Надеемся, что справимся, конечно, быстрее, и вы уже сидите у телефона и хотите назвать ту самую шутку. Илья, здравствуйте! Нет. Это опять я захотела быстрее пообщаться с Ильей. Ну давайте, Иркутск, позовите Илью к телефону, пожалуйста. Скажите, что Юмор.ФМ просит. Очень хочет отдать ему 3000 рублей за правильный ответ на вопрос, какая шутка прозвучала только что. Илья, 3, 2, 1 и... Нет, не вышло у нас сегодня поиграть с Иркутском, но ничего. Илья, возможно, мы вам еще раз позвоним по правилам нашей игры. Я оставляю вас в нашем улыбазере. И действительно можем с вами связаться еще раз. Самое главное, теперь вы, пожалуйста, будьте на связи. Возьмите трубочку и назовите правильно шутку Николая Фоменко. Друзья, ну а тем, кто еще не с нами, напомню, здесь действительно вы можете забрать новый автомобиль просто за вашу улыбку. Участие в игре бесплатное. Сегодня загружайте фотки, а завтра мы позвоним им именно вам. И если все сложится, то 3000 окажутся у вас в кармане. И, конечно же, новенький автомобиль тоже. В общем, присоединяйтесь. Ну и на этом я завершаю этот эпизод игры и раскручиваю улыбазер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Но игра продолжается.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее. Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
0: Угарный папа.
2: 8-летняя Лева о своей будущей жене. Она обязательно должна быть нежной. Эта нежность нужна для моих детей. Если жена будет злой и станет обижать моих детей, я этого не потерплю. Я ее просто выгоню. Самому-то мне ее нежность не очень нужна. Для этого есть мама.
1: Вася, 7 лет. Мама, ты знаешь, я сегодня вел себя как настоящий мужчина. Смотрел на живого жука и не убежал. Из школьных сочинений Алены. Шелковистые белокурые локоны выбивались из-под ее кружевного фартука. Герасим бросил Татьяну и связался с Муму. Лодка самым наглым образом приставала к берегу. Поэты 19 века были легкоранимыми людьми. Их часто убивали на дуэлях.
0: Угарный папа!
1: 3-летний Димочка уснул на диване. Папа решил переложить его в кроватку. Взял осторожно на руки, а сын сквозь сон. Положи, где взял. Дочке Ане 5 лет. Увлеклась сказкой о золотой рыбке. Как-то вечером рассказывает папе. Жили-были старик со старухой. Жили они плохо, потому что старуха много чего хотела. Вот и сказочке конец. Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: на суточно ровно.
1: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк. 0+.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Три вещи никогда не возвращаются обратно. Время, слово и накопительная часть пенсии.

0: Веселый чат на Юмор ФМ. Привет и шутки, и поздравления прямо сейчас прозвучат. А если вам есть что сказать, номер наш +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. Ну и давайте к сообщениям. Сергей пишет: передаю привет своей любимой Наде. Она злится на меня, но я очень даже хороший. Сергей, ну вот даже не знаю, верить вам или не верить. Привет самому красивому ангелу на свете Антонине Саульной из деревни Крутая Нижнего Новгорода. Счастья, добра, любви ей и всем вам. Да, спасибо большое, мы вам тоже желаем, конечно же, любви. Поздравляю любимую жену Юлию Воловикову с днем рождения. Любимая, всего тебе самого наилучшего, мирного неба над головой, счастья и крепкого здоровья. Вот так. Так, мы тоже вас поздравляем, Юль, будь счастлива. Привет из Тольятти от диджея. Скоро в отпуск поедем с семьей. Всем позитива и хорошего настроения. Класс, мы за вас очень даже рады. Приветствую вас и всех-всех-всех. Радости, счастья, всего самого наилучшего. Передайте привет моему любимому мужу Славику. Я его очень сильно люблю. С пожеланиями, Татьяна из Волгограда. Дальше идем. Всем привет из Омска. Мы строим дом. Люблю тебя, Семен, написала Даша. Так, друзья, ну а дальше ваше поздравление будет передавать Денис Савельев, он уже здесь. В юморе на заказ все это обязательно озвучит, вы ему, главное, пишите. Ну а пока вы пишете, послушаем 5 шуток Фоменко про рыбалку, а в финале услышим проект Ильф, Петров и Бурунов. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. Пять шуток про
1: рыбалку.
2: Рыбалка была в самом разгаре. Наживку с трудом отличали от закуски. Вот это раньше рыба была. В воду без трусов не войдешь. Просыпаться в 7 утра на работу – это настоящее мучение. Зато проснуться в 3 часа ночи на рыбалочку – это и есть счастье. Поймал золотую рыбку, рассказал ей о своих желаниях. Она внимательно выслушала и сказала: «Пожарь меня». Дай человеку рыбу, и он наестся. Дай человеку удочку, и он набухается.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 25. Также возможны осадки.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

Хоменко на Юмор-ФМ. Дорогие женщины, если вы не знаете, как поступить в какой-либо ситуации, представьте на своем месте мужа. Вы сразу сможете объяснить ему, что и как он должен сделать.

0: Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Словарь Уильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась 30. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка. Хамите. Хо-хо выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Знаменито. Мрак. Жуть. Парниша. По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения. Не учите меня жить. Красота. Толстый и красивый употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов. Поедем на извозчике, говорится мужу. Поедем в таксо, знакомым мужского пола. У вас вся спина белая, шутка. Подумаешь. Ого! Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов. Если рассмотреть фотографии Эллочки Щукиной, то нетрудно заметить большие влажные глаза, милейший в московской губернии носик и подбородок с маленьким нарисованным тушью пятнышком. Рост Эллочки льстил мужчинам. Она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами. Что же касается особых примет, то их не было. Эллочка и не нуждалась в них, она была красива. Несчастье посетило Эллочку в тот радостный вечер, когда Эллочка примерила очень миленькую крепдышиновую кофточку. В этом наряде она оказалась почти богиней. «Хо-хо!» — воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее. Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в такой фразе: «Я самая красивая. Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре». Но слов было всего 30, и Эллочка выбрала из них наиболее выразительное «хо-хо». В такой великий час к ней пришла Фима Собок. Она принесла с собой «Морозное дыхание января» и французский журнал «Мод». На первой его странице Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Это решило все. «Ого!» — сказала Эллочка самой себе. «Это значило или я, или она».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
3: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
3: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк-радио!
5: Да, детка,

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.
4: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
5: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
6: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
7: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей.
10: Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
11: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: российской столицы
1: 14.00. Фоменко на Юмор ФМ.
2: Бараны — это мужики, которые ничего не понимают в женской психологии. А вот козлы как раз наоборот.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло.

чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Ну и, как говорится, снова здравствуйте, друзья. Денис Савельев вернулся из отпуска и уже готов на всю страну озвучивать ваши сообщения. Принимается все. Привет, поздравления, признания, пожелания. Ну и, конечно же, заявки на любимые рубрики. Подключайтесь, пишите номер прежний, +7 915 0303 567. К вашим услугам мессенджеры Макс, Телеграм и обычный СМС-формат. Вадим из Краснодара передает привет своему другу Павлу. Желает ему удачного дня и чтобы все, что он задумал на этой неделе, обязательно получилось. Игорь из Екатеринбурга далее передает привет своим коллегам по делу. Желает всем бодрого дня и чтобы рабочий день пролетел незаметно. Ну и Дмитрий из Новосибирска тоже уже успел отметиться. Он передает привет дяде Виктору, желает ему крепкого здоровья и отличного настроения. А еще просит поставить большой стендап.

0: Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова. Мне сколько лет? 18. Приятненько, но неправильно. 43. Правильно, но неприятненько. Короче, это прикольная игра. Не знаю, мужики, мы все женщины в это играем. Игра заканчивается, как только вы угадываете реальный возраст. Мне не нравится, я не хочу стареть, мне это не нравится. Я вчера, в честь 8 марта, пошла покупать шампань. Принесла там 3 бутылки, выставляю, понимаю, что сейчас в КБ надо представить документ же. Я говорю, сейчас паспорт покажу, он мне говорит, продавец, не надо, я так вижу. Мужики, давайте честно. Ну, типа, если вы продаете алкоголь женщине, спросите, сколько лет. Даже если видно, что она не этого века. Просто, ну, блин, 43 года, но, блин, ребят, вы в курсе, что у меня есть титул? Я самая сексуальная женщина России по версии читателей журнала «Максим». Я первое место, реально, проголосовали все читатели журнала «Максим», поставили меня на первое место, самое сексуальное среди всех женщин. И потом был второй этап голосования. И я оказалась на 37-м месте, где-то там после «Лолиты» уже даже. Ну скажи, это не прикольно. Я звонила туда, в журнал «Максим», говорю, а что, а как так произошло? Что произошло? Мне говорят, там собрались эксперты, ну мужчины, ценители женской сексуальности, уважаемые люди. Я говорю, кто? Пофамильно. Мне говорят, это очень-очень уважаемые люди, ценители женской сексуальности. Филипп Киркоров, Сережа Лазарев, Дима Билан, там, Егор Крид, да куча вот это все. И всех вот так переставили. Шейк на первое место, потому что она хотя бы на Тимати похожа. Вот, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? С молодым своим великолепным мужем. Так меня жалко было. Блин, просто муж на 16 лет младше меня. Короче, сейчас объясняю, почему мне не зашло. У меня вверх 16 лет. Ну, то есть, если я просто вот стою, типа, сколько мне лет? Там, 20, там, 25. Сколько я сказала, столько мне лет. Типа, вот так я могу говорить. Но когда я с этим тюком, блин, ну мне, блин, 40. Понимаешь? Когда я просыпаюсь рано утром, Игорь,

ночью, а я проснулась, потому что у меня же бессонница, я же старая. Это лежит туловище. Я вот так смотрю и думаю, а где твои морщины? Где хоть один пролежень от подушки? Где они? Ничего нет. Лежит, просто красивый, лежит молодой. Мне не нравится не то, что он молодой, то, что я не такая. Но Игорь очень хороший парень, он старался. Это им плюс. Маленькие пики очень стараются, чтобы понравиться взрослой тете. Претензий к нему ноль. Он однажды пришел домой и говорит, Натах, мы давеча с друзьями играли в футбол. Давеча. Я говорю, а откуда ты это выкопал? Из какой песочницы ты наковырял это все? Он говорит, Наташ, давай честно, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала. А я до этого момента и не комплексовала. Он говорит, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала, поэтому я выучил несколько слов из твоей эпохи. У меня есть эпоха, мезозой, скорее всего, из твоей эпохи, говорит, выучил, чтобы тебе было комфортнее. Мне вообще комфортно не было ни разу. Я тоже старалась, ты тоже должна стараться выучить эти кек, шпек, лол, кринж. Я выучила, я даже ему однажды сказала, ну что-то он там цветы подарил, я такая, блин, Игорь, ты мой кринж. Девочки и мальчики, что я вам хочу сказать? Во-первых, мужчины, давайте честно, мы, девочки, красивые, интересные, умные, с нами сложно, честно, мы знаем это, но, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин, если позволяет других еще любить, еще и других долюбляйте. Мужчины, просто любите женщин. Всех сильно люблю. Все.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так. На Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль. Бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра.
2: На Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе. Новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», 1 этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
6: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
11: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
10: Курсавто 20 20 12.
12: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Это час приветов и поздравлений в эфире Веселого Радио. Друзья, пишите, подключайтесь, ну и, конечно же, оставляйте заявки на свои любимые рубрики. Плюс 7 915 0303 567, номер для ваших сообщений, которые, напомню, принимаются в мессенджеры Макс. Можно отметиться также в Телеграм, либо же обычный смс-формат у нас, кстати, тоже приветствуется. Елена поздравляет с днем рождения своего любимого мужа Рената. Уже другая Елена, но, кстати, тоже любимому мужу адресует свое сообщение. Передает она ему большой и пламенный привет. Спасибо любимому мужу Волевакову Сергею за поздравление. Очень тебя люблю. Здесь отметилась Юлия. Татьяна, большой привет всем ее друзьям, а также мужу Геннадию и детям. Люблю вас очень сильно, пишет она. От Ксении привет направляется всему братску. А вот Ольга из Твери передает привет своей сестре Кате. Желает ей хорошего дня и больше поводов для улыбки. А еще просит поставить для нее цитаты Джейсона Стэтхэма. Ну а мы с вами, как всегда, заглянем в праздничный календарь и посмотрим, какие события можно сегодня отметить. Ну, во-первых, прекрасный праздник – День дневного сна. Берем на вооружение, ну и, конечно же, отмечаем. Международный день торта – тоже сегодня есть такой интересный праздник. Далее Международный день шахмат и День хождения по бордюрам. Ну, если присмотреться, прям как будто план на день вырисовался. И поспали, и поели, и пошли гулять.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Слово не воробей, а вот Джек воробей. Сделай добро, и тебя забудут уже завтра. Сделай фигню, и тебя запомнят навсегда. Все, что нас не убивает, делает нас льготниками. Все новое – это хорошо обколотое ботоксом старое. Лучше недоспать, чем переспать. Недосып можно доспать, пересып – отоспать нельзя. Задумайся, это не ты моешь руки. Руки моют друг друга, а ты просто на это смотришь.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только...

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы.
0: Вы спрашиваете? Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк. 0+.
3: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка».

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
1: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102 770 03 44 93. Москва. Улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4. 6+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые вкладчики. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Сорвавшаяся с диеты девушка насмерть загрызла торт.

0: три знания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Час приветств и поздравлений продолжается в эфире Веселого Радио. Друзья, пишите, подключайтесь и заказывайте любимые рубрики. К вашим услугам мессенджеры Макс, Телеграм и даже обычный СМС-формат. Все это доступно по номеру плюс 7 915 0303 567. Возвращаясь к вашим сообщениям, есть вот такое. Добрый день, Юмор ФМ. Хотим поздравить с днем рождения дочку Маргариту. Ей исполнилось 8 лет. Желаем ей крепкого здоровья, чтобы хорошо училась и радовала родителей. Мама Галина, папе Евгения, а также сестра Виктория, тетя Таня, а также все друзья из Подольска здесь отметились. Ну и мы, конечно же, не только всем радио Юмор ФМ, но и, конечно же, всей страной присоединяемся к теплым словам. Читаю далее. Передайте привет моей семье, мужу Александру, сыну Матвею, дочке Дарье. Я их очень люблю, признается Ольга. София направляет поздравления с днем рождения любимому папе Андрею и младшему брату Захару. Он у них в один день. Мальчики, вы у нас самые лучшие. От Евгения привет его маме Ирине из Челябинска, к которой он прилетел в отпуск. В Сочи хорошо, но на даче у мамы лучше. Коллектив поздравляет коллегу Марию с днем рождения, желает ей радости, счастья, успеха, цвети, улыбайся и будь счастливей всех. Ну и Ольга из Ярославля тоже отметилась, поздравляет она с юбилеем свою маму. Мамочка, ты у нас самая красивая, будь всегда такой же бодрый. Поставьте для именинницы что-нибудь веселое.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Максимум», город Томск.
3: Встречайте, наши следующие гости – сибирские сказители.
4: Былины о победах России. Расскажу я вам быль былинную, что случилось да приключилось с Русью матушкой. Истосковалась по победам Русь, ой, кручинилась, ой, измаялась. Скоро сказка сказывается, да не скоро сказывается результат изнурительных тренировок и внимания к спорту со стороны государства. И пришла беда неожиданно. Кто подумал бы, из футбола бы. Из альпийских гор зло спустилось.
5: Ой, сгустились тучи над понедельником.
4: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
5: Пригрозил он им карою страшную, что в Голландии нормой считается.
4: И пошла крушить наша сборная супостата грецкого, босурмана шведского, а голландцев вообще, мягко говоря, выиграли.
5: И накрыла волна Русь матушку. Старый младцы, ты пьян валяется, а вторник, среду, четверг с пятницей. Короче, на той неделе рабочих дней не было.
4: Гуляла Русь, докуражилась!
3: Подождите, еще с испанцами играли?
4: Не играли.
3: Как не играли?
4: Так не играли. Былины всегда на позитиве заканчиваются.

0: Самое время напомнить номер для ваших сообщений. Он очень простой. +7 915 0303567. Заходите, подключайтесь и пишите.
1: Юмор на заказ.
0: Ну и прямо сейчас еще одна порция ваших замечательных сообщений. Андрей из Чебоксар передает привет любимой жене Юлии, очень ждет ее дома и желает ей хорошего дня на работе. Мария из Рязани передает привет бабушке Валентине, желает ей здоровья и хорошего настроения. От Натальи из Белгорода привет улетает любимой маме Оксане, и также она поздравляет ее с днем рождения. Мы тебя очень любим. Елена поздравляет мужа с юбилеем, ему 45, ты лучший, будь всегда здоров. Дмитрий из Костромы тоже поздравляет с днем рождения, но уже своего друга. Зовут его Семен, он живет тоже в Костроме. Желает Дмитрию ему море удачи и счастья. Сергей направляет свой привет брату Макару. Желает удачи в новых делах и чтобы этот день принес только позитивные эмоции. Позитивные эмоции у нас и правда будут, потому что впереди им самые смешные спортивные ляпы.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроить ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
2: Гол! Штанга!
3: А тем временем динамовцы упорно пытаются спасти свое очко во Владикавказе. Ведь, как мы все прекрасно знаем, футбол – посол мира. Еще в Древней Греции прекращались все войны именно во время чемпионатов мира по футболу. Я информирую вас о поступившей информации. К сожалению, она мало информативна, и мне лично из нее ничего не понятно. Скамина показал своему помощнику что-то, и этим что-то оказался палец. И мы с вами видим, как двое защитников толпой бегают за нашим нападающим. Опасно! Бомбарда входит в штрафную и ждет, когда его ударят по ногам, а его не бьют. 3-4. Закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха +22 градуса, ночью до +17. Завтра ожидается пасмурная погода до +25. Также возможны осадки.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Мальчик из небогатой семьи за всю жизнь так и не узнал, что у него аллергия на черную икру.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну как же, все-таки незаметно пролетел этот час. Друзья, прямо сейчас финальная порция ваших сообщений в рамках юмора на заказ. Анна из Санкт-Петербурга поздравляет коллегу Светлану с профессиональным праздником, желает профессионального роста и побольше благодарных клиентов. Не написано, конечно, с кем работает Светлана, но в любом случае всей страной ее поздравляем. Павел из Ростова-на-Дону передает привет своей жене Елене. Очень по ней скучает, пусть ее день будет легким и наполнен только улыбками. Катерина из Сочи поздравляет подругу Юлю с началом отпуска, желает ей море солнца, теплых волн и полного релакса. Наслаждайся каждой минутой, вот такие прекрасные пожелания. И Елена из Ярославля поздравляет маму Алену с днем рождения. Пусть каждый твой день будет похож на праздник, здоровья тебе и бесконечного счастья. Поставьте задорного. Друзья, к вашим сообщениям вернусь уже в веселом чате, поэтому продолжайте писать. Плюс 7 915 0303 567. Вашим услугам мессенджеры Макс, Телеграм и обычный смс-формат. Главное, не забывайте подписываться. Ну и, кстати, шутки ваши тоже уже принимаются. Да, пишите, а у нас Михаил Задорнов.

0: Девушка написала: недавно чуть от страха не померла. Представляете, просыпаюсь в кромешной тьме, в узком ящике. Первая мысль: умерла клинической смертью, похоронили заживо. Потом дошло, уснула в солярии. Гениальные люди. Вот причины следственной связи нарушены. Женщина писала: работаю в поддержке одного оператора мобильной связи. Раннее утро, в трубке молодой женский голос говорит шепотом: девушка, помогите. Я назову номер, а вы мне скажите, как зовут владельца. А то он сейчас проснется, а я не знаю, как к нему обратиться. Я работал наблюдателем на выборах. Наблюдал забавную картину. В 9 утра пришел мужик, проголосовал с паспортом. Все в порядке. Через часа 3 приходит его жена. Получает бюллетень, расписывается, спрашивает, можно ли проголосовать за мужа. Поясняем, нельзя, он уже проголосовал. Женщина говорит: как проголосовал? Он уже 3 дня как в командировке в Сибири. Дурак, дурак, на таком проколоться. Мужик пишет: прихожу с работы, вижу на кухне картофанчик в мундирах и соусик экзотический. Какой милый стиль. Сел жрать. Макаю картофанчик в соусик. Вкусик странноватый, но жрать можно. Тут входит жена и кричит: придурок, ты чего жрешь мою маску для лица? Знакомая попросила прочистить ей унитаз. А я сантехник. Я спрашиваю, а чем засорился? Она сначала не хотела, а потом призналась: да неохота было новогоднюю елку выносить. Я ее по кусочкам и в унитаз. Какая позорная смерть для новогодней елки, да? Еду в маршрутке. Впереди нагло развалился на двойном сиденье мужчина. Рядом с ним буквально вжалась в окно женщина. Водитель, глядя на это, говорит: мужчина, подвиньтесь, женщине неудобно. А тот говорит с горсти: это моя женщина. Посетитель предъявляет претензии в ритуальных услугах. В бюро ритуальной услуги. Ваши тапочки еле налезли покойнику. Ответ: разносятся. Если нет, поменяем потом. Моя мама зашла в обычный московский районный автобус, полный пассажиров, смотрит свернутый полиэтиленовый пакет. Чей пакет? Да ничей, говорят. Она испугалась, говорит: ну уж сообщить водителю, вдруг там бомба. Не волнуйтесь, мы его уже пнули. В колхозе под Сочи украли мужики корову, погрузили ее в кузов машины, повезли полями. Закон подлости, милиция, документы на корову. Какая корова? У нас нет коровы. Говорит: что ты брешешь? Вон в кузове. У нас в кузове корова? Да это быть не может. Вылезли, смотрят на корову, говорит: падла, как ты забралась сюда?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунг.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
4: Купила ракетки.
2: Пунг.
5: Продал удочку.
6: Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
7: Вебери сейл.
8: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
8: Покупай безопасно.
2: Пунг.
9: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
10: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: российской столице 15.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Перед визитом государственной комиссии на дороге райцентра выпала годовая норма асфальта.

0: FM, а вот получить билет в суперфинал можно в этом часе. Главное, не пропустите автомобильную шутку Николая Фоменко, которая появится совсем скоро. А еще не пропустите анекдоты Игоря Маменко, лучшие миниатюры проекта «Лига городов» и очень смешную нерекламу. Но прежде народное шоу «Однажды в России». Меня зовут Денис Савельев, все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в самолете».
2: Добрый день, уважаемые дамы и господа, говорит капитан корабля Шурупов Кирилл. С какой-то стати, с какого-то черта я собираюсь вам сообщить о том, что наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров. Поскольку выбрали нашу авиакомпанию, лоукостера, по-английски я вам нафиг ничего говорить не собираюсь. Вы все равно ничего не поймете. Приятного вам полета.
3: Фух.
4: Котеночек, что-то не так?
3: Да много чего не так, Валерочка. Много чего. Мы в свой первый отпуск летим с самыми дешевыми билетами. Лоукостером. Я не пойму, ты что, в этой поездке вообще в плюс выйти хочешь?
4: Лисеночек, ну ты как будто чем-то раздражена.
3: Раздражена? Да я задолбалась лететь в этом экономе с коленками во рту. Ненормально так экономить, ты понимаешь, каждую копейку. Ты чтобы не платить за перевес лишнюю 1000 рублей, свою собственную куртку закопал возле аэропорта.
4: Бобреныш, ну мы экономим, копим на свадьбу.
3: Да, а начали мы копить прямо с первого свидания. Отлично, просто потрясающе посидели на бордюре с бутылочкой воды.
4: Ёжичек, ну тебя как будто что-то беспокоит.
3: Меня дофига что беспокоит, Валера. Я до встречи с тобой не знала, что такое чебупели. Что значит заштопать? И что, оказывается, можно с друзьями на автобусе поехать пожарить сосиски. Сосиски, Валера! Успешные люди вообще не говорят это слово, сосиски.
4: Ну, то ж на всякий пожарный.
3: Вот, на всякий пожарный. Успешные люди не говорят это выражение.
4: Муравьедик, ну не кипятись.
3: Если ты еще раз назовешь меня каким-нибудь животным, я тебе башню снесу. Прямо здесь. Короче, как хочешь. Делай, что хочешь. Мы когда приземлимся, я возьму такси и на такси поеду в гостиницу. А ты, если хочешь, на общественном автобусе или пешком 18 километров. Тебе это там недолго кажется. Что хочешь, делай.
4: Ну, просто такси. Это мы, получается, без тира остались.
3: Заткнись! Не хватало!
4: Кто такое, Катюш?
3: Ну, у меня последняя помада закончилась! Я же старалась экономно, ее почти на 3 года хватило! А теперь я буду страшная в отпуске, не накрашенная! Еще есть хочется! И пить хочется! Если меня еще раз пнут сзади ногой, у меня точно позвоночник вылетит! Я не могу уже больше!
4: Катюш! У меня для тебя есть новости, которые очень круто изменят нашу жизнь.
3: Тебя что, уволили, и мы теперь собиратели?
5: Нет, Екатерина Андреевна, все не так. Дело в том, что ваш будущий муж Валерий Валерьевич является очень богатым человеком. Он входит в топ-10 самых богатых людей России.
3: Да вы путаете его с кем-то, мы ж похожи просто... Вы вообще кто?
5: Меня зовут Эдуард, я помощник Валерия Валерьевича. Дело в том, что он продал биткоины по максимальной стоимости и стал очень богатым человеком.
3: Да какие биткоины, какое богатство! Вы посмотрите на него, у него ботинки кушать просят.
4: Эдик, ну ты видишь, не получается. Дай я сам скажу. Катюш, все, что он сказал, это абсолютная правда. Я действительно миллионер, и все эти 6 лет просто проверял наши отношения на прочность.
3: То есть?
4: Ну не переживай. Теперь я могу тебе доверять.
3: Подожди, то есть все эти годы ты просто меня проверял, и мы так сильно экономили, что я даже прадедушке сама копала могилку? Просто проверял?
4: Ну, переборщил кое-где, я не спорю. Но теперь мы можем доверять друг другу, все будет хорошо.
3: Да ты больной, что ли? Какой хорошо? Да я тебе доверять не смогу, да я тебя видеть не хочу.
5: У него 30 миллионов долларов.
3: Знаешь что, Валера? А давай попробуем начать сначала.
4: Давай.
3: Я буду тебе видеть.
1: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ

0: Реклама.
1: Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: чтобы сэкономить на бензине, Василий отвозил тещу на дачу в субботу, а забирал в ноябре.
1: Наша суперигра продолжается. Прямо сейчас есть отличная возможность повторить эту шутку и забрать 3000 рублей, а также завидный билет в суперфинал. Ну а там уже в конце этого года взять и получить новый и роскошный автомобиль в свои драгоценные руки. Друзья, наш сайт веселорадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою улыбку, если до сих пор этого не сделали, ну и просто присоединяйтесь. Это просто весело и абсолютно бесплатно. В общем, все звезды сошлись для того, чтобы вы взяли и поучаствовали в нашей суперигре. Ну а с кем будем играть конкретно в эту минуту, как всегда, решит наш улыбайзер. Он уже готов, и я говорю 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
2: Автомобиль за улыбку!
1: Далеко ходить не будем. Так решил наш улыбайзер. Москва, Оксана, давайте попробуем ей позвонить. Итак, набрали номер. Надеюсь, Оксана на связи, слушает Юмор-ФМ, слышала шутку и уже готова повторить ее на всю страну. 3000 рублей можно получить и заветный билет в суперфинал. Добрый день, это Юмор-ФМ. Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Это Оксана, все правильно?
3: Да, здравствуйте.
1: Оксана, здравствуйте. Чем занимаетесь? Рассказывайте.
3: На даче делами.
1: На даче делами. Здорово. Юмор-ФМ сейчас слушаете?
3: Да.
1: Да, и шутку нам, наверное, готовы повторить.
3: Готова.
1: А давайте.
3: Чтобы сохранить на бензине, Василий отвозил тещу в субботу, а забирал в ноябре.
1: Угу. А куда он ее отвозил?
3: На дачу.
1: На дачу. Давайте проверять.
0: Чтобы сэкономить на бензине, Василий отвозил тещу на дачу в субботу, а забирал в ноябре.
1: Абсолютно верно. Оксана, я вас поздравляю. 3000 рублей вы получаете прямо сейчас. Ну и, конечно же, отправляетесь в суперфинал для того, чтобы уже там бороться за новый роскошный автомобиль. Оксана, вы рады?
3: Я очень рада. Спасибо, очень.
1: А автомобиль у вас уже есть в семье? Такой вопрос.
3: Ну, есть, но еще не помешает.
1: Отлично, я тоже так считаю. Второй автомобиль лишним точно не будет. Оксана, еще раз вас поздравляю. Оставайтесь с нами, слушайте Юмор-ФМ. Ну, а вы, друзья, точно так же, как и Оксана, берите и присоединяйтесь к суперигре «Автомобиль за улыбку». Это просто, это бесплатно, это весело. Сайт веселорадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою фотографию. Мы продолжаем играть.
2: «Автомобиль за улыбку». Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Концертное агентство «Гранд Фиаско», творческое объединение «Росна-на-на-на-на» представляют.
0: Его песни у всех на устах. Они гениальны и лаконичны. Понятны всем и каждому. Знаменитый поэт-песенник Наранай Нананаев отмечает юбилей.
2: 100 поклонников мастера на грандиозное шоу «Поэт-долгожитель Наранай Нананаев». 90 лет на сцене.
0: Все звезды, любимые хиты и дружно хором.
2: Весь вечер на сцене эстрадный оркестр Нанайской филармонии. Дирижер Ширхан Шинанайдаопов.
1: Юбилейное шоу «Наранай Нананаев». 90 лет на сцене. На тебе билет. На сайте nananaev.nanavsegda.na.
3: Не реклама.
1: Скоро во всех кинотеатрах. От создателей «Механизатора» и «Рационализатора». «Осенизатор». Он мститель из глубины. Он хозяин подземного мира. Его миссия – сделать мир чище. Павел При. Лучший. В ураганном боевике. «Осенизатор».
4: Учись, сынок, а то так и будешь ключи подавать.
1: Осенизатор. Он придет и уберет за тобой. Смотрите только в формате 5D. С ароматом присутствия. При поддержке Министерства коммунального хозяйства Российской Федерации.
5: Я согласен. Мужчина должен быть сильным, смелым и закаленным. Это так. Но у нас тоже есть чувствительные места. И о них следует, как следует, позаботиться.
6: Мужское тонизирующее мыло для особо чувствительных мест «Солнышко» от Алибабаевской мыловаренной фабрики.
5: Друзья посоветовали мне «Солнышко». Я попробовал и не жалею. Помимо идеальной чистоты, «Солнышко» обладает удивительным тонизирующим эффектом, что, как известно, важно для каждого мужчины.
7: С тех пор, как в нашей ванной поселилось «Солнышко», я ни разу не слышала от мужа: «Слишком устал на работе» или «Давай завтра, а?» Ну, если вы понимаете, о чем я.
6: Мужское тонизирующее мыло «Солнышко». Мощный ежедневный заряд бодрости для самых чувствительных мест.
7: Солнышко, пора вставать.
6: А вы все еще используете обычное мыло?

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении. А банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на банк.ру. Алтыбанк 0+.
4: Таким бывает период. 10 букв.
5: Ледниковый.
4: Лето же.
5: Тогда пикниковый.
6: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой. С 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
7: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
8: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
9: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 137-8-32-04-86-05.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужская проблема. Не успеешь жениться на молодой, подрастают еще моложе.

0: Время приветов, шутка, поздравлений в эфире Юмор-ФМ, плюс 7-915-0303-567, номер для ваших сообщений, которые принимаются в мессенджеры Макс, Телеграм, ну, либо же в обычном смс-формате нам тоже можно написать. Главное, друзья, не забывайте подписываться. Привет из Омска, поздравляю дядю и тетю с годовщиной свадьбы, 35 лет совместной жизни, желаю вам всего самого наилучшего, вот такое поздравление от Даши. Привет любимому Николаю от жены Алены из Симферополя, а вот Наталья поделилась с нами шуткой. Решила заняться лечебным голоданием. Терпения хватило ровно на час. Для первой попытки считаю превосходный результат. Ну, все правильно. Надо начинать и с таких скромных результатов, чтобы достигать уже чего-то более великого, так сказать. Валентина из города Славянск на Кубани передает привет своей семье, супругу Сергею, дочке Полине и Алине, а также всему своему коллективу. Всем доброго дня и пламенный привет Моисеевой Кири. Это сообщение у нас анонимное. И еще одно поздравление у нас имеется. Поздравляю любимую мамочку Воловикову Юлию с днем рождения. Желаю ей всего самого лучшего, чтобы сбывались все ее мечты. Здесь отметился сын Иван. Друзья, в следующем часе ваших сообщений будет еще больше. Вы, главное, пишите. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм, Макс и СМС-формат. В финале этого часа послушаем любимые анекдоты Игоря Маменко, а также впереди Лига Городов.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: ДТ Саратов.
1: Добрый вечер! С вами я, Тина Канделаки. Мы начинаем шоу «Самый умный наставник». Сейчас я буду задавать вопросы каждому наставнику поочередно. Ваша задача – правильно ответить. Мы начинаем. Итак, Артем, как на заправках обозначают дизельное топливо?
2: ДТ.
1: Верно. Марина, назовите инициалы Дмитрия Тимофеевича.
3: ДТ.
1: Верно. Сергей, продолжите название города Кронштадт.
4: ДТ.
1: Верно. Алексей, что будет со словом ДТП, если оно попадет в аварию и потеряет последнюю букву?
5: Что?
4: ДТ, говорю.
5: ДТ.
1: Молодец. Артем, с каким звуком движется поезд?
2: ДТ, ДТ, ДТ, ДТ. ДТ, ДТ.
1: Верно, Марина, загадка. А, Д, Т, Б сидели на трубе, а упала Б пропала. Что осталось на трубе?
3: ДТ.
1: Верно. Сергей, назовите 5-ю и 21-ю букву алфавита.
4: Ч.
1: Скорее думаем.
4: ДТ, ДТ.
1: ДУ, повнимательней. Алексей, уберите одну звонкую согласную из названия группы, которая знает, что осень – это плачущее небо под ногами. Скорее.
5: Вашу мать.
1: Думаем.
3: ДТТ, убери Д.
1: Две буквы.
5: Пусть будет ДТ.
1: Верно.
4: Подошло.
1: Артем, как будет звучать аббревиатура СССР, если Союз Советский заменить синонимом дружеское товарищество?
2: ДТСР.
1: Я мисс, но ответ верный. Марина, если во всем мире слог ма поменяет на ДТ, каким будет первое слово ребенка?
3: Я не расслышала вопрос. ДТТТТ.
1: Верно, верно. Сергей, какие планы можно попробовать, если план А, Б, С, И, Ф, Г, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, О, Б, Q, Р, С, W, Z провалились?
4: Д, У? Или ДТ?
1: Смешно. ДТ. Верно. Алексей!
5: У меня досрочный ответ. ДТ.
1: Неверно. Подумайте.
5: Я думал, я понял правила игры.
1: Артем, первые две буквы, которые пришли на ум.
2: ДТ.
1: Верно. Марина, буквы. Какие буквы похожи на перевернутую голову коровы и на открытый зонтик?
3: Да и ты.
1: Верно. Сергей, что слышно, когда быстро говоришь «да и ты»?
4: Да и ты.
1: Да. Алексей, какие две буквы изображены на логотипе фирмы Dolce & Gabbana?
5: Dolce & Gabbana?
1: ДТ, молодец!
5: Я так далеко никогда не проходил.
1: Как можно назвать 5 прикольных ребят в черно-белых костюмах? Время вышло. Подумайте, это легко.
2: ДТ.
1: Блестяще. С вами была я, Тина Канделаки. Я закончила, теперь закончит ДТ.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 25. Также возможны осадки.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: О чем вообще разговаривать с человеком без мешков под глазами? Как замечательно ложиться в 9 вечера.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Сын и отец сидят, беседуют, и сын спрашивает у папы: «Папа, что такое альтернатива?» Он говорит: «Альтернатива? Ну, как тебе объяснить? Вот, допустим, представь себе, что ты бабушке взял 2 яичка куриных, за ними ухаживал. Кошка сидела, вылупились цыплята, потом у этих цыплят получились еще цыплята, у тебя их все больше и больше, у тебя их 20, у тебя их 200. Постепенно ты начинаешь соображать головой, как вести хозяйство, у тебя получается инкубатор, у тебя 1000, у тебя практически миллионы. Цыплят, ты уже олигарх, ты уже очень серьезный человек в этом бизнесе. И вдруг налетел ураган, дождь, потоп сумасшедший, абсолютно все утонуло, все, ничего нет больше. Он говорит: альтернатива? Он говорит: утки. Дорогой, а золото ржавеет? А в чем проблема? Да я вот тут сережки разглядываю, которые ты подарил мне на день рождения. Да, дорогая, есть такие сорта золота, которые немножко ржавеют. Новый русский едет на джипе. Настроение нормальное. Полет нормальный, как говорится. Видит, у столба сидит бомж. Отдыхает. Вдруг пальцами щелкнул, перед ним раз, хоп, стопка водочки появилась. Он выпил и дальше сидит, ничего не делает. Хорошо проводит время. Русский так заинтересовался, говорит, останавливается, смотрит, наблюдает же. Тот какое-то время там все повторилось. Через какое-то время, там буквально пару минут, опять щелчок пальцами, хоп, снова стопорик. Он так несколько раз сделал, но русский не выдержал, говорит: слушай, дружок, а как ты вот так вот у тебя получается? Он говорит: а у меня джин типа Хаттабыч, а-ля Хаттабыч. Он мои желания все исполняет. Что, серьезно, что ли? Продай мне. Не, дружок, мне самому нужен такой красавчик. Он выполняет все, что я его попрошу. Да ну продай, вот тебе джип, ключи от дома, деньги, пожалуйста, вот полные карманы. Согласен? Бомж так посмотрел, из-за пазухи достает лампу, отдает новому русскому, уехал на джипе. С деньгами совсем. Новый русский обрадовался, потер лампу. Оттуда со свистом вылетает а-ля Хаттабыч: слушаю и повинуюсь. Так, во-первых, дай мне денег побольше, не меньше 1 000 000, наличными. Во-вторых, жилье давай хорошее, пару замков, только не скупись. Контрольные пакеты Сибнефть, Газпром. Он говорит: подожди, не спеши так. У меня узкая специализация, 50 и 150.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
4: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: В российской столице уже 16:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Бойтесь людей, которые не курят, не пьют, не употребляют сладкое, жареное, жирное. Если они так издеваются над собой, представьте, что они могут сделать с вами!

Сегодня, завтра и всегда, если вы проводите этот день в компании Юмор-ФМ. Продолжаем этот понедельник под лучшие шутки и песни. Делайте громче, наслаждайтесь и смейтесь от всей души. Желаю вам прекрасного настроения, которое именно таким должно оставаться, несмотря ни на что. Ну а поводов для улыбки у нас, как всегда, очень много. В этом часть ловите монолог Михаила Жванецкого, анекдоты Дениса Кляйвера в рубрике «Самый лучший дэм», а ответы на семейные вопросы услышим в проекте «Самый

0: дом снести, чем сделать, чтоб горела лампочка.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
2: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на Юмор ФМ.
1: Сынок, когда ты вырастешь, я хочу, чтобы ты был самостоятельным, уверенным и смелым. А сейчас, пока ты ребенок, я хочу, чтобы ты был послушным и спокойным.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ус.

0: Друзья, ну а если вдруг вы еще не решили, как красиво и ярко завершить июль, то 26 числа приглашаем всех и каждого на очень веселый, вкусный и музыкальный пикник Юмор-ФМ. Встречаемся в гастроквартале Три вокзала Депо, где вас ждет грандиозный концерт. На главной сцене Галибри Мавик, Дмитрий Колдун, группа Градусы, Лыкс-24 и многие другие. 26 июля, начало концерта в 17 часов. Приходите, повеселимся вместе. Вход свободный.
1: Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Певец Хабиб спрашивает.
2: Привет, на связи Хабиб, я Вида Малинка. Ситуация такая, мой друг уже несколько лет влюблен в девушку, даже признавался ей в чувствах несколько раз, и она просто хочет с ним дружить. Но так как он однолюб, другие девушки ему не нужны. Как ему быть в данной ситуации? Подскажи, пожалуйста.
1: Сатья отвечает.
3: Однолюб. Ну, это он сейчас однолюб. Но, слава богу, это однолюбство, оно все на гормонах построено. Боже, дети просто. Я это давно уже понял. Когда мужчина предлагает женщине дружить, он ее, скорее всего, хочет что сделать? Слить. Когда женщина предлагает мужчине дружить, и женщина, в принципе, может даже и расстроиться. Не всегда есть исключения, но чаще всего. В 9 случаях из 10, когда мужчина предлагает дружить, он хочет ее слить. В 9 случаях из 10, когда женщина предлагает мужчине дружить, это означает, ну я пока не готова, я что-то еще хочу поторговаться, я хочу присмотреться, но ты такой настойчивый, часто если ты на меня залезешь, я уже не смогу присматриваться и тому подобное. Поэтому побудь где-то во френд-зоне. Для мужчины перейти во френд-зону, это, блин, как второй шанс. Он такой, хорошо. Что делает женщина из френд-зоны? Грустит в ней. Что делает мужчина психологически здоровый во френд-зоне? Он такой, теперь я могу находиться рядом с объектом моим сексуальным и на мягких лапках, что? Подкрадываться. И в тот момент, когда сложится благоприятная ситуация, кто выскочит из этой френд-зоны, как черт из табакерки? И я. И тут, ой, у меня плохо, меня никто не любит, он меня бросил, оставите землю, я сойду, нету никакой правды, а, хочется где-то соплями измазать кому-то, ну, джемпион, такой, иди сюда, мой белый хлеб, я же твой друг, иди сюда. Так узнала мама моего отца. Разволна, ну, сразу видно, что молодой человек однолюб, сколько ему лет, что он однолюб? Я знаете, сколько раз был однолюбом?
1: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
0: Отец Федор.
2: Не корысти ради, а токмо во исполнение воли больной жены.
0: И даже мадам Грицацуева.
2: А стул зачем забрал?
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ
3: 16+.
0: Реклама.
4: Продал дрель.
5: Пинг.
4: Купил колыбель.
5: Пунг.
6: Продала пинетки.
5: Пинг.
6: Купила ракетки.
7: Пунг. Продал удочку.
8: Купил удочку.
5: Пинг-пунг, пинг-пунг.
6: Вебери сейл.
9: Продавай без комиссии.
5: Пинг.
9: Покупай безопасно.
5: Пунг.
10: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1947-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
11: Без комиссии.
9: Что-что?
11: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
11: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
11: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: Фрэнка на Юмор ФМ.
1: Добро пожаловать в мастерскую по ремонту айфонов «Яблочный спас».

0: Время приветов, шутка, поздравлений в эфире Юмор-ФМ. Плюс 7-915-0303-567. Номер для ваших сообщений, которые, как всегда, принимаются в мессенджер Макс, Телеграм, либо же в обычном СМС-формате. Выбирайте, что вам удобнее, пишите и не забывайте подписываться. Двоюродному брату Мише Киселеву огромный-преогромный привет направляет Танна и желает успехов в жизни и в школе. Но вот зачем человеку летом про школу напоминать, а? Привет Семенову Даниилу, Елпанову Ване, Хаенкову Матвею, Овчинникову Кириллу, Новокрещенновой Арине, Белко Дарье, Затовой Карине и Кудрявцеву Никите от человека, который остался анонимом. Шутка, Игорь, вашему вниманию. Когда родители рассказывают мне, каким я был в детстве, сразу возникает два вопроса. Как вы это терпели и... почему я еще жив? Ох уж эти истории от родителей. Да-да-да, есть такой момент. Привет Ольге Владимировне от Виктора Петровича из Киселевска. Я никогда ее не забуду. Алексей из Волгограда поздравляет жену Катерину с годовщиной отношений. Катя, я тебя очень люблю и безумно счастлив быть рядом с тобой. Ты мое все. Ну и шутка Марины. Экскаваторщик Иванов обижается на родителей за такое глупое имя. Экскаваторщик. Ну, есть здесь что-то. Есть. Друзья, в финале этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого, а уже через пару минут ловите анекдоты от Дениса Клявера. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Во-первых, друзья, женщина за рулем – это прекрасно. А во-вторых, как вам такая история? Мужик подходит к автостоянке и не верит своим глазам. Молоденькая дама в короткой юбке на шпильке сама заливает масло в двигатель. Ну надо же, думать, довелось при жизни увидеть такое наконец-то. Подходит ближе, а нет, показалось, все в порядке. Заливает масло в бачок омывателя. Друзья, согласитесь, у каждого человека должны быть свои маленькие личные приятности. Два приятеля в офисе разговаривают, один другому говорит: «Слушай, я давно хотел тебя спросить, а что ты носишь ботинки на один размер меньше?» «Слушай, ну как тебе объяснить? Ну, смотри, на работе сплошные проблемы, да? Да. Домой приходишь не лучше. Поверь мне, жена постоянно ищет ссоры. Сын разгильдяй, учится ужасно. Теща пилит. Единственная радость у меня в жизни – вечером ботиночки снять». Самое время, а кстати, какое время? Ну, не нормально, для ролевых игр. Муж говорит жене: «Дорогая, давай поиграем в ролевые игры». «Класс, а это как?» «Ну, как будто ты красная шапочка, а я волк». «Класс, давай». «Ну, тогда иди, пеки пирожки».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал «Юмор ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 25. Также возможны осадки.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
6: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
5: Курсавто 20 20 12.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Нет ничего на свете ядовитей, чем дружный женский коллектив.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Мы живем в век техники. Мы выходим на международные рынки. Машины у нас хорошие, их нужно рекламировать. На нашем заводе один чудак изобрел машину. Целый год на ней работали, решили ее отправить на выставку в Париж. Правда, самого изобретателя с машины не пустили. У него там обнаружилось что-то где-то, кто-то. На каких-то островах, в каком-то лесу. Поехал из облсовпрофа, товарищ. У него нигде никого не было. И из подшефного колхоза девушка, ей давно обещали во Францию. Правда, они у изобретателя спросили, на каком принципе, как, что, какие заряды, какие отталкиваются, какие притягиваются. Девушка как раз физику еще помнила. А из облсовпрофа, товарищ, ну, уже, видимо, подустал. Путевки все распределял, ругался и начал элементарные законы забывать. Не то, что там Джоуля Ленца или Ома, но и Архимеда уже не мог себе представить. Хотя сам дядя представительный, шляпа на нем сидит, как на гвозде. Приезжают они в Париж, распаковали машину, ну, машина, будь здоров. Народу набежало, всеобщий восторг. Товарищ из облсовпрофа очень хорошую речь произнес и даже закончил по-французски. «Се ля ви». Мол, у нас есть что вам показать. Все закричали: «Включайте, включайте». Он сказал уже через переводчика: «Нам понятно ваше нетерпение». И тут они с ней вдвоем куда-то что-то воткнули. Ну, товарищи этого из облсовпрофа потом спрашивали: «Ты куда воткнул? Ты можешь вспомнить?» Где там вспомнить, когда врачи к нему вообще не допускали? Состояние тяжелое. Девушка помоложе и покрепче была, но у нее что-то с речью случилось. И не может вспомнить, как доить. Не помнит, откуда что. И за что корову брать. Не на то жмет. Колхоз уже за свой счет лечил. Хотя врачи говорят, есть надежда. Павильон как раз быстро отремонтировали. Машину снова собрали в мешок. Привезли мешок уже другие люди. И сразу хотели изобретателя под стражу брать. Но тут коллектив за него поручился. С него просто взяли подписку о невыезде. Не то, что в другую страну, а даже в другую область. Так что он еще хорошо отделался. Все говорят, могло быть хуже. А так всем хорошо. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: 5 вечера в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Когда очень злишься, надо отвлечь себя. Вот я, например, начинаю мыть окна. И мне все равно, что подумают обо мне остальные пассажиры автобуса.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

Ну, пожалуй, у каждого есть такие моменты, которые хочется взять и повторить, и есть места, куда всегда хочется вернуться. Далеко не все можно заново переиграть, поэтому наслаждайтесь каждой минутой и берите все от этого дня. Что ж, вечер в большинстве городов официально открыт. По традиции желаю провести его так, как вы этого хотите, но с самыми близкими для вас людьми и, конечно же, в компании лучших шуток и песен в эфире Юмор-ФМ. В этом часе «Шутить изволит» Михаил Полицеймак, а? Ждем его веселые истории из жизни известных людей ближе к финалу. Также услышим 5 шуток про дачу от Николая Фоменко, детские перлы в рубрике «Угарный папа» и проект «Шутки-песни» уже прямо сейчас. У микрофона Денис Савельев, все это Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это «Шутки-песни» на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь.

0: Таки с бабою Егою, Мойша в клубы больше не ногою, никаких Мойше вечеринок, Мойша заперт дома до поминок,
1: ибо нефиг. На
2: Юмор ФМ. Закончил 8 классов, оп-оп-оп, прочел за свою жизнь только гороскоп. Умеешь умываться, без мамы одеваться, но если ты тиктокер, это прям супер топ.
1: Родительский чат, начало, начал. Три строчки прочел, всех нахрен послал. На
2: Юмор ФМ. Ну, с учетом того, что тебе без 18.60, предлагаю тебе спеть эту песню.
1: По воле рока так случилось. У Netflix кто-то сайт взломал, и сериалы загрузились, каких никто не ожидал. Капец, смотри! Гардемарины!
2: Не поеду я плясать в фитнес-клуб, я не пойду. Я сижу и две недели налегаю на еду. Вот возьму и отожрусь всем друзьям назло. Оглянуться не успела, и меня разнесло. И меня разнесло.
3: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
2: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
3: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
1: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни.

0: Реклама.
1: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 680

0: тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
1: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция действует до конца месяца.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем.
7: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
8: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33, телефон 50 50 19.
9: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон», Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат», телефон 50-60-98.
10: Акция действует до конца июля.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
13: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы и колбас и деликатесов «Мясной гурман».
14: «Мясной гурман».
15: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
16: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: В люксе?
19: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
18: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
20: Ищи стабильную.

Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: на правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Супер игра. Пикниковый период с доставкой. Выиграй новую мебель садовую на Юмор ФМ.
1: Лето в самом разгаре, светит солнце, погода за окном просто потрясающая. Самое время сменить офис на отдых с близкими, ведь на Юмор-ФМ стартовала суперигра «Пикниковый период с доставкой». Вы можете выиграть промокод на 4000 рублей на доставку из «Гиперленты» и главный приз – промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль. Принять участие в наших играх очень просто. Регистрируйтесь на сайте веселойрадио.ру, рассказывайте о пикнике вашей мечты, ну и авторам самых оригинальных и трогательных рассказов мы позвоним, чтобы сыграть в веселую игру. Ну и прямо сейчас у нас в эфире Валерий из Ханты-Мансийска, идеальный пикник которого выглядит так. Это собрать семью по всей России и привезти в Ханты-Мансийск на слияние рек Иртыш и Обь, поставить там палатку и устроить прекрасный пикник. Валерий, здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Подскажите, удалось уже выбраться на пикник в этом году? Успели уже?
2: Да, уже успели.
1: Видимо, очень хорошо там время провели, что теперь всю семью со всей России решили собрать, правильно понимаю?
2: Да.
1: Супер. Валерий, а как у вас обстоят дела с памятью и дикцией?
2: В порядке.
1: Все в порядке. Ну, сейчас будем проверять. Правила нашей игры очень простые. Вы сейчас услышите летнюю пикниковую скороговорку, которую промурлычет маскот ленты кот Ух. Вам нужно с трех попыток повторить ее правильно, четко, ну и по возможности быстро. Собственно, если справитесь, получите промокод на 4000 рублей на доставку из гиперленты. Готовы?
2: Да.
1: Поехали.
0: Пикниковый период с доставкой.
3: Ура, друзья! На пикник без шуток нельзя. Вот вам моя пикниковая скороговорка. Григорий на гриле рыбу готовил, а Галя с утра пожарила люля. Урмяу, всех обнимаю.
1: Так, ну что, Валерий, давайте разбираться, кто там чем занимался.
2: В конце послушал, Григорий на гриле рыбу готовил.
1: Так.
2: А потом что-то не услышал я.
1: А давайте я вам повторю. Григорий на гриле рыбу готовил, а Галя с утра пожарила люля. Запомнили?
2: Да, да.
1: Давайте все вместе соберем тогда.
2: Григорий на гриле рыбу готовил, а Галя с утра пожарила люля.
1: Абсолютно верно! Ура! Я вас от всей души поздравляю. Вы получаете промокод на доставку из гиперленты на 4000 рублей. Ну а чтобы принять участие в розыгрыше главного приза, выполните условия акции, и, может быть, именно вам улыбнется удача. 31 июля в эфире «Шутки-шоу» мы определим счастливчиков, которые получат промокоды на набор удобной садовой мебели от гиперленты за 1 рубль. От всей души вас поздравляю. Вы рады?
2: Да, очень.
1: А давайте вот просто в качестве эксперимента, вы уже победили, вы уже молодец, ну просто давайте попробуем, может, быстрого еще получится скороговорку произнести.
2: Именно эту, да?
1: Да.
2: Давайте. Так, сейчас вспомню, Григорий на гриле.
1: Григорий на гриле.
2: Рыбу, а Галя пожарила льда.
1: Ой, ну все, Галя, все. Вот теперь я точно спокоен. Все, я вас поздравляю, и всей страной мы вас тоже поздравляем. Друзья, ну а если вы тоже хотите сыграть с нами и получить шанс выиграть такой приз, то регистрируйтесь на сайте веселойрадио.ру, рассказывайте о пикнике вашей мечты, обязательно слушайте Юмор-ФМ и ждите нашего звонка. Желаем всем отличного пикникового периода с доставкой.
4: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
5: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
0: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+. Супер игра. Пикниковый период с доставкой на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети — наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: Угарный папа.
1: Утро. 6-летняя Лиза красит ногти. Папа ей говорит: «Лиза, хватит красить ногти, пошли гулять». На что получает ответ: «Не, не могу гулять, жертвы требуют красоты». Учительница ставит двойку Юре и говорит: «Опять ничего не выучил? Что-нибудь скажешь в свое оправдание?» Юра отвечает: «А у вас такие красивые усики». Из школьных сочинений Артема. Гагарин стал первым проходимцем в космосе. Суворов был настоящим мужчиной и спал с простыми солдатами. Младшая сестра носила на голове платок, старшая – ботинки. Рахметов был сильной личностью. Он мог обходиться месяц без пищи, неделю без воды и день без женщин.
0: Угарный папа!
1: Во время ссоры своих родителей 3-летний Лёшенька упрашивает бабушку: «Бабуль, подкрути телевизор потише. Я хочу послушать, как моя мама воспитывает папу». Леночке 5 лет. Делится своими чувствами с подружкой. «Сначала я хотела жениться на Сереже, а потом решила нагадать по ромашке на Леву. И получилось, что лучше всего жениться на Антоне, а ухаживать за Вовочкой». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие — нет. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь Ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
10: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
11: Только 2. Вместе с только 3-м ягодным лимонадом.
12: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении самоката.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
6: Кроме промо-эконом, количество товара ограничено. Подробности на

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Читаю на бутылке с соусом. Подходит к мясу. А к рыбе он подойти стесняется, что ли?

0: веселый чат.
1: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Ноль плюс.
2: Настал тот самый долгожданный момент, когда в эфир Юмор-ФМ врываются ваши приветы, шутки, поздравления и признания. Пишите прямо сейчас, номер прежний, +7 915 0303567. Ваше сообщение принимается в мессенджеры Макс, Телеграм, либо же в обычном СМС-формате. Главное, не забывайте подписываться. Татьяна из Костромы передает привет подруге Лене, которая сейчас на работе. Далее привет из Омска сестре Маше. Не грусти, все будет хорошо, приезжай к нам, подпись «Твоя сестра». Денис шуткой поделился. Когда продавец в магазине спрашивает у меня, могу ли я вам чем-нибудь помочь, я люблю отвечать «можете» деньгами. Хороший вариант. И привет семье Курбатовых от Натальи. Обнимаю, целую дочку Ксюшу, сына Кирилла и, конечно, любимого мужа Станислава. Друзья, в финале этого часа послушаем проект «Шутить изволите», а также впереди 5 шуток Фоменко про дачу. Не пропустите, а далее встречайте вечернее шоу «2 июля».
0: Реклама спонсора.
1: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в «Гиперленте».
1: Фоменко. 5 шуток про
2: дачу.
3: Приглашаю семейную пару вегетарианцев для уничтожения сорняков на моей даче. И вы сыты, и мне польза. Это как же нужно разочароваться в любви, чтобы окошко дачного сортира выпиливать в виде сердечка? Мой проект ландшафтного дизайна. Здесь мы посадим траву, здесь меня в кресло, а вот здесь посадим печень.
4: Август. Это месяц, когда люди приветствуют друг друга грозным вопросом. Тебе кабачки не нужны?
3: Лучший отдых – это смена деятельности. Устала подвязывать помидоры? Иди и покрась забор.
1: Юмор FM. Шутки и песни.
0: Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В «Гиперленте». Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
5: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. Украина. 78-32-04-86-0.
6: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 25. Также возможны осадки.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
10: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
11: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Тишина и уют. Новый жилой дом на пригороде. Родные 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
13: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер 1. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
14: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
15: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
14: Курсавто 20 20 12.
6: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Для нашей компании вы несколько консервативны. Хотя лапти у вас красивые.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Совершенно верно, рассказываю и с удовольствием, а с огромным удовольствием рассказываю истории из жизни личностей действительно колоссальных. Вот, например, прямо сейчас мы поговорим именно о таком человечище. Друзья, прошу любить и жаловать, Федор Иванович Шаляпин.
0: Шутить изволите.
1: Однажды один миллиардер пригласил Федора Шаляпина выступить на шикарном званом вечере и спросил его о гонораре. $1000, ответил певец. Хорошо. Вы получите свою 1000, но с условием, что только выступите с номером и не останетесь среди гостей. Так бы сразу и сказали, усмехнулся Шаляпин. Да если мне не надо оставаться с вашими гостями, я спою и за 500. Однажды случайный извозчик взял да и спросил Федора Ивановича для поддержания разговора. А ты, барин, чем занимаешься-то? «Да так, пою», — скромно ответил артист. «Экий ты смешной», — усмехнулся извозчик. «Пить-то мы все поем. Работаешь ты кем?» Федор Шаляпин со своим другом, знаменитым художником Валентином Серовым, любили отдыхать на даче у художника Коровина. И в один прекрасный день Шаляпин и Серов придумали забаву. В коридоре был забит гвоздь. Слуга Василий, когда входил в дом, всегда вешал картуз на этот гвоздь. Шаляпин вытащил гвоздь из стены, а Серов на его месте нарисовал и гвоздь, и тень от него. Позвали Василия. Слуга вошел в дом и по привычке повесил картуз на место. Картуз упал. Василий снова попытался повесить картуз на нарисованный гвоздь. Картуз снова упал. Шаляпин громко расхохотался. Василий внимательно посмотрел на певца, затем на гвоздь и понял, в чем дело. Потом на кухне он жаловался на Шаляпина. В голове у них мало, все хихи да ха-ха, а жалование во какое получают.
0: Шутить изволите.
1: Но я со своей стороны хотел бы возразить уважаемому Василию. В любом, даже самом серьезном деле никогда не помешает немного ха-ха и самая чуточка хихи. Давайте чаще улыбаться, друзья. На этом разрешите откланяться. Вернусь с новыми историями уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама о опыте, не оферта.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения. Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Перекрестка, дом 28-4-6+.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: отдохнули, вы, надеемся, тоже. И думаем, что готовы встретить меня и ее солнечные деточкина. Всем привет!
1: Привет! Да, я деточкина, она солнечная. Ты просто сказала меня и ее солнечную.
0: Нет, я сказала, я солнечная, она деточкина.
1: Нет, ты так не сказала. Короче говоря, сказали и сказали, бог с ним. Главное, что поздоровались и уже готовимся обсуждать какую-нибудь классную тему. А еще, конечно, поиграем с вами. У нас сегодня уже есть суперфиналист. Но почему не у нас солнечный? Мне прям это вот просто гложет. Я хочу, чтобы у нас тоже был суперфиналист, Юлечка, в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Поэтому я всех слушателей призываю внимательно слушать. У нас обязательно прозвучит та самая шутка.
0: А вот будешь меньше придираться, тогда будет суперфиналист. В общем, мы уже начали. Тему озвучим после песни. Далеко не уходите.
2: Две Юли. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: слушает.
1: Ну, и... с 20-го это еще ничего. Я думала, ты сейчас скажешь запасы с 2012-го. Помнишь, обещали конец света, что
0: это
1: якобы календарь мая заканчивается.
0: Эти, я помню, ты спички покупала тогда и гречку. Я вот помню, что ты мне рассказывала. А я удивлялась, потому что я не верила во все это.
1: Правильно а потом делала. Заразилась.
0: А это с возрастом приходит. Ты уже старше, вот видишь, и до меня дошло в конце концов. Но решили узнать о ваших запасах, что вы покупаете на всякий случай и не используете. Рассказывайте нам. У нас есть ВКонтакте возможность написать в нашей группе Юмор-ФМ. В Телеграм-канале Юмор-ФМ тоже пишите. И, конечно, у нас еще есть специальный номерок, куда можно отправить не только там сообщения, но и фотки загрузить.
1: А, ну, на самом деле, в
0: ваших запасов.
1: Особенно фотки запасов не загрузишь.
0: Подожди, ну Макс-то можно?
1: Плюс 7-915-0303-567. Можно писать в Максе, можно писать в Телеграме. В личных сообщениях и смс-ки, конечно. Что вы покупаете на всякий случай и не используете? Вот что мы сегодня от вас хотим услышать. А еще хотим, чтобы вы проголосовали. Когда понадобится, тогда и куплю. Или вы любите делать запасы? Я проголосовала за первый вариант. Конечно же, что выберете вы? А выбирать нужно в Телеграм-канале и в группе ВКонтакте. Я уже, кажется, сказала. Ну, тогда все. Давайте большой стендап слушать.

0: Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Так, всем привет. Привет-привет, давайте пошумим. Спасибо, спасибо. Не хотел бы я оказаться вашим соседом. Вы слишком шумные. Но мне приятно, спасибо. Так, давайте, похлопьте, пожалуйста, те, кто считают себя странным. Угу, окей, окей. А похлопьте те, кто считают себя нормальным. Угу, ну, допустим. Вот те, кто не похлопали, вы кто? Смотрите, я заметил, что все люди странные. Вот мне кажется, в каждой компании есть такой человек, который говорит: «Ну я же говорил». Ну что-то случилось, он такой: «Ну я же говорил». Эти персонажи – это идеальная пара с людьми, которые вот эти вот, знаете, «Так, ты мне тут еще поговори». Вам повезет, если вы услышите разговор этих людей. Это же музыка для ушей. «Так, ты будешь говорить?» «Ну я же говорил». «Так, ты мне тут еще поговори». «Да я тебе говорю». «Вот ты говоришь». «Ой, да лучше бы я вообще ничего не говорил». Готовый шаблон для политического ток-шоу. Главное, чтобы эти два человека не были в одном человеке, потому что это уже страшно. Так, я полгода ходил в спортзал, мне не понравилось. Ну, потому что эти перекачанные качки постоянно смотрят на тебя и чувствуют свое превосходство. Но потом, после зала, мы все шли в душ, и превосходство чувствовал уже я. Просто только у меня был шампунь. Потом я подумал, а чё я буду ходить в зал, как-то некомфортно себя чувствовать, и я начал сразу приходить в душ. Но потом я и туда ходить перестал. Ну, во-первых, меня там не взлюбили, вот. А во-вторых, знаете, есть такие души, в которых ты воду регулируешь дольше, чем купаешься в нем. Я считаю, что в душе, помимо крана, должна быть одна кнопка – это сохранить настройки с прошлого раза. Потому что я запарился, я включаю воду, на меня льется кипяток. Я на миллиметр поворачиваю кран, и все. Ну, на меня кубики льда сыпятся. Как это получается? Это хорошо, если я с чаем пришел, ну, он хоть немножко остудится. Странно, конечно, что я с чаем в душ хожу, но… А как еще пить каркаде? Так, мне ВКонтакте написал незнакомый человек, текст был примерно такой. «Я не могу вам сказать, кто я, но я киллер, и мне вас заказали. Но если вы мне заплатите, то я кину заказчика». Ну, я, конечно, охренел, что кто-то заказал меня, да еще и за большие деньги. Но думаю, ладно, окей. Я пишу ему: «Ну, присылайте номер, куда деньги скинуть». Он присылает. Я смотрю в Сбере, а там написано: «Сергей Викторович М». Я пишу: «Сергей Викторович, мне кажется, вы себя немножко скомпрометировали». Он пишет: «Ой, да мало ли в Октябрьском районе меньше, как у Сергея Викторовича». Ну, я ему скинул 50 рублей. Он мне написал: «От души, брат». Я понимаю, как ему сложно, потому что, ну, малый бизнес убивает. Очевидно же, что он самозанятый. Ну, он же начинающий киллер. Я помогаю стартаперам, как могу. Ладно, всем большое спасибо за внимание. Всех обнял. Пока-пока. Увидимся.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластит Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июля.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50-50-19.
7: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений. Надо снять шторы. Разовые отношения не интересуют, так как их надо потом повесить обратно.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: И сегодня мы спросили у наших слушателей, что вы покупаете на всякий случай и не используете. Вспоминайте, а может быть и вспоминать не нужно. Может, у вас весь дом таким барахлом завален. И пишите нам +7 915 0303 567. И вот Надежда из Симферополя пишет, что у нее есть знакомая, которая на всякий случай купила квартиру 15 лет назад. Шикарную трешку в центре города. Так она и стоит до сих пор без ремонта. Закрытая, пишет.
2: А зачем? В смысле, на всякий случай?
1: На самом деле, я тебе...
2: А где живет подруга?
1: Почему я этот комментарий еще решил прочитать? Потому что на днях мне тоже предлагали, говорили: Юль, вот ты хотела в этом районе жить, сдают квартиру. Но есть нюанс. Они сделали ремонт 20 лет назад, закрыли ее, и 20 лет она стояла закрыта.
3: Слушай, это классно.
1: То есть ремонт новый, но не
2: старый.
1: Совсем.
2: Ну подожди, ну она единственная пыльная, наверное, а так-то все идеально. Ты такая заходишь, там все свеженькое, никто не жил, в этих стенах не дышал.
1: Ну как бы оно же, наверное, отваливается, Юль, со временем.
2: Ну, посмотришь. Если отваливается, не снимешь. Да ты что, соглашайся. А вот Анастасия, кстати, нам пишет, что она покупает все время что-то для спорта, и все стоит и пылится. Анастасия прям моя сестра. Потому что у меня есть резиночки специальные для спорта, два вида гантелей, два вида ковриков, три вида кроссовок. И все это в основном
1: какая-то
2: стоит.
1: Какая-то ленивая женщина, Юль. А я ничего для спорта не покупаю. Ну вот сегодня поймала себя на том, что 1:20 занималась зарядкой с утра. 1:20!
2: Нет, я занимаюсь зарядкой с утра, просто без всех этих гаджетов, понимаешь?
1: Ну, продай.
2: Зачем? Вдруг пригодится.
1: Кюшать. Так, еще есть сообщение от Владимира. Он написал, что каждый раз в магазине электрики покупает изоленту, потому что не помнит, осталась она у него или нет. А я ей почти не пользуюсь. Владимир у нас из Коломны. Слово-то какое, изолента, боже.
2: Я тоже удивилась. Неужели еще где-то можно купить изоленту?
1: Ну вот.
2: Открывайте изолентный магазин. Мир изолент. Или вселенная
1: изолента. А Владимир сейчас как ты ответит? А зачем? А вдруг когда-нибудь пригодится?
2: Нет, на самом деле можно же все отремонтировать изолентой.
1: +7 915 0303 567. Напомню, наш номер. Пишите в Макс, пишите в Телеграм и смс-очки. Что вы покупаете на всякий случай? Да так этим не пользуетесь.
0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+. Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
4: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Закон Ома. Денег нет, сиди дома. Шаг влево, шаг вправо. Два шага. Если плохо видишь, открой глаза. Когда я ныряю в бассейн, бассейн задерживает дыхание. Однажды я закрыл глаза. Так появился сон. Мой друг упал с самоката, и теперь он мне не друг. Ведь друзья на дороге не валяются.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
4: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Спортзал пришел, полностью разделся. Говорю, где у вас душ? Они мне говорят, сначала абонемент купить надо, прикинь.
0: Екатерина Моргунова.
2: Ну я сколько раз говорила, вы когда днем пьете, вы хотя бы горите в аду.
0: Михаил Стебниенко.
3: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам.
0: «Однажды в России» – народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
8: Только второй.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Без комиссии.
11: Что-что?
10: Эквайринг без комиссии.
11: Что?
10: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
11: Что?
10: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
12: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
14: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
19: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
20: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Я уже в том возрасте, когда сразу жму на восстановить пароль и даже не пытаюсь его вспомнить.

0: Вы будете счастливы прямо сейчас? Ну ладно, хорошо, через 5, 4, 3, 2 секунды, потому что Деточкина пришла с хорошими новостями.
1: Деточкина не виноват.
2: Пришла беда, откуда не ждали. Глагол «махаю» признали литературной нормой. Еще недавно литературная норма признавала только формы «машу», «машешь», «машет». А вот у варианта «махаю» была пометка «разговорная». Но язык стремится все унифицировать, объяснили филологи. Поэтому формы без чередования постепенно закрепились в речи, и образованные люди тоже так говорят. Эта тенденция отражена в Большом словаре ударений 2025 года издания. «Машу» и «махаю» теперь равноправные варианты. Извините, а когда можно будет говорить «ехай» и «ехаю»? Ну вот просто. Это же тоже слова, которые должны появиться. Я ехаю.
0: Вот зря иронизируешь. Как-нибудь раз и в хороших новостях прочитаешь. Да?
2: А не самый популярный в народе депутат Андрей Свинцов предрек исчезновение бесконечной ленты новостей. Оказывается, сейчас среднестатистический гражданин тратит на скроллинг ленты около 8 часов в день. И производительность труда падает. Но скоро, говорит Свинцов, все социальные сети столкнутся с жесткими ограничениями. Мы сейчас видим аккуратный закат различных социальных сетей, говорит политик. По всему миру пошла волна ограничений, и пока это коснулось только подростков, но скоро и взрослые смогут читать и смотреть контент не больше 5 минут. То есть 5 минут лента новостей работает, а потом перестают работать на несколько часов, добавил депутат. Понимаешь, какие у людей вот мечты.
0: Я прям специально полезла посмотреть его образование, потому что он все время что-то там вот про высокие технологии нам пророчит.
2: Ну и как?
0: Ну, одно из образований. Государственный университет природообустройства, а потом институт Жириновского.
2: Вот так вот приходят лесники. И давай наш лес рубить. В Москве на тысячах билбордов признались в любви Насте. Особенно замечательно на фоне новости, что люди массово отказываются встречаться с людьми по имени Настя, ну и Никита. Но Никите никто в любви не объяснился, а вот Насте, да. Короткое послание: Настя, я люблю тебя, привлекло внимание. Прохожие останавливались, чтобы сфотографироваться с экранами, делились снимками в соцсетях. Один парень даже написал, что год пытается забыть свою бывшую по имени Настя, но весь город ему напоминает о прошлом. Что за люди? Оказалось, что это торговый центр «Авиапарк» таким образом решил поздравить своего маскота Мурену Настю с именинами. Понимаешь, вот эту вот рыбу. Жалко, что рыбы читать не умеют, а Насте все обрадовались. Я вот думаю, интересно, наша Настя Иванова сфоткалась с таким баннером?
0: С рыбой.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: мы и вернулись, потому что мы хотим с Деточкиной напомнить вам про наш опрос. Как обычно, мы спрашиваем у наших слушателей что-то. Спрашиваем мы, что вы покупаете на всякий случай, не используете. Вот какие комментарии нужно писать. А еще всегда голосовашка у нас висит. И сегодня мы спросили, вот согласно, собственно, заданной теме. Вы человек, который считает, что когда понадобится, тогда и куплю что-то, что вам нужно. Или любите делать запасы? Есть же такие люди, у которых там... Вот бы сейчас вот что-нибудь, они такие, а у меня есть, и достают откуда-то из-под полы, и ты думаешь, господи, это ж вот надо. А, короче, таких, кто любит делать запасы, меньшинство, ну, не намного их меньше, особенно с учетом...
1: Меньшинство?
0: Что... Меньшинство, да. Но, опять же, непонятно, как считает Телеграм, 47% вот тех, кто любит делать запасы.
1: А те, кто не любит?
0: Тех, кто, когда понадобится, тогда и куплю. 56 показывает.
1: Ну, вы поняли, короче, примерно 50 на 50. Но вот ВКонтакте строго любите делать запасы, голосуют за этот вариант 72%.
0: Серьезно?
1: Да, вот где запасливый народ ВКонтакте, уже проверенный временем.
0: Пишите нам комментарии, мы их почитаем, а сейчас у нас реалити-криминалити.

0: Игорь Мухич. Здравия желаю. Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
1: Реалити криминалити.
0: Гражданка Пчелкина смотрела в подъездное окно в таком коротеньком халатике, что я потерял всяческий контроль над собой. И, незаметно подкравшись к ней, воспользовался ее телом в любовных целях. С чувством глубокого сожаления. Задержанный Кукушвили требовал от продавщицы водки, соленых огурцов и других сексуальных удовольствий. Да, находясь в электричке, я пил водку и матерился, потому что в электричке так и надо. Я не заплатил за свой мотоцикл в трамвае, как за багаж, потому что это никакой не багаж, а мотоцикл. А послать подальше кондуктора мне пришлось, потому что она все 15 остановок паслась возле меня и портила мне нервные клетки. На моем месте мог оказаться любой мотоциклист, у которого вот-вот кончится бензин. К тому же я свой мотоцикл в салоне трамвая заглушил. Это мне плюс. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 25. Также возможны осадки.
2: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
9: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
10: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
11: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
10: Курсавто 20 20 12.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Основная задача мизинца на ноге – убедиться, что вся мебель в доме на месте.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Читаем сегодня ваши комментарии, в которых вы рассказываете, что вы покупаете, ну так, на всякий случай, а потом у вас это лежит, пылится, и вы этим не пользуетесь. Хотя, с другой стороны, всегда под рукой есть какой-то нужный подарок, если пригласили на день рождения.
2: Евгений вот нам пишет, что он муки набрал 12 пачек по 2 килограмма. Итого у него сейчас 24 килограмма муки. Но не использую, потому что постоянно подкупаю новую для хлебопечки, мультипекаря, вафельницы. Жена мною гордится, но ест мало. А я ж экспериментирую, пробую все время новое и жду не дождусь, когда же они съедят, чтобы еще что-нибудь замутить. В общем, у него нестыковочка, понимаешь? У него вот... А вы, знаете, Евгений, откройте магазин, булочную какую-нибудь.
1: Подожди, но в муке, которая куплена ранее, скажем так.
2: Может что-то завестись.
1: Да.
2: Жучок, например. Ну и что? А сейчас полезно? Это же белок.
1: Юль, ты как депутат. Это я тебе протеины. Давно говорю, тебе туда надо идти.
2: Протеины.
1: У тебя хорошие идеи. Ты умеешь даже самый негатив превратить в позитив. Вот что называется, да, позитивное мышление. А Андрей Юрьевич пишет, что он покупает на всякий случай практически любые расходники. Но потом, когда понадобится, идешь и еще раз покупаешь. Потому что дешевле купить, чем найти. Куда ты сунул
2: купленный? У меня вот муж так все время делает, на всякий случай покупает вот эти дурацкие шурупы, или как там они называются, а потом, когда нужно эти шурупы, он говорит, ой, я что-то не могу их найти, надо ехать в магазин. И главное, потом он их находит, и они, знаешь, размножаются, такое ощущение, делением эти шурупы.
1: Удивительные создания эти мужчины. Пишите нам, и мужчины, и женщины, что вы покупаете на всякий случай, а потом не пользуетесь. Плюс 7-915-0303-567 наш номер, в веселом чате. Давайте почитаем.
0: Две Юли. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер 1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, место и порядки получения на zon.ru/16+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей вести от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: мне нравится, как деточкина липсинчит или липсинкит. Ну, в общем, она сидит и беззвучно повторяет за джинглом шоу.
1: Шоу, да, у нас тут шоу 2 Юлии. Мы сегодня спросили у вас, что вы покупаете на всякий случай, не используете. Я вспомнила еще кое-что, что я люблю покупать на всякий случай. Это разные курсы. Знаешь, такие коротенькие курсы там.
0: Серьезно?
1: Я люблю очень покупать, но никогда не учусь. Или хотя бы, ну, там, прохожу парочку вот этих вот первых два занятия, а потом такая, потом когда-нибудь пройду. И никогда не прохожу.
2: У богатых свои причуды.
1: Именно. И вот рассказывайте, какие богатые, а может быть, бедные причуды у вас, и вы покупаете что-то на всякий случай, но так никогда до них руки не доходят, до этих вещей. Ждем ваши комментарии ВКонтакте, в Телеграме Юмор.ФМ и на номер +7 915 0303 567.
0: Да, этот номер работает не на все мессенджеры, поэтому лучше писать Телеграм, в Макс и смс-очки, там мы точно увидим. Ну и голосуйте, опрос тоже повесили. Вы человек, который покупает только когда понадобится или любите делать запасы? В Телеграм, ВКонтакте, я так понимаю, что большинство
1: запасливых,
0: да, а в Телеграм канале, ну, давай скажем, половина на половину, то что считает он, как обычно, больше 100%.
3: 2 Юли на Юмор ФМ.

0: ЮМРФМ.
1: 2 июля на ЮМРФМ обязательно почитают ваши комментарии чуть позже. А еще в этом часе мы для вас приготовили разные классные рубрики. Не только, кстати, рубрики, но и игру. Одну, ту самую, которая может принести вам целый автомобиль. Так что слушайте внимательно, не пропустите ту самую шутку. Ну а если вы еще не с нами, то бегом регистрироваться на сайте веселорадио.ру. А еще Лига городов появится.
2: Будет рубрика «Деточки на Ненават» с выпуском про звезд. Я приду и, кстати, расскажу вам про одну классную группу, которая, возможно, объединится, и уж тогда мы точно пойдем на их концерт.
1: Битлз?

0: говорю, ваша дочь бездарная, понимаете? Женщина!
1: Вы меня нам с кем-то путаете, Ирина Викторовна.
0: Вы что, не мать Кизиловой?
1: Ну нет, я не мать Кизиловой, видите, я мужчина.
0: Извините, просто очень похож. Чокнутая старуха, честное слово. А что с лицом у вас? Вы что, бухаете, что ли?
1: Так, я первый раз пришел на занятие по вокалу. Моя фамилия Слуцкий. Посмотрите там у себя.
0: Слуцкий, а вы знаете, что у меня одно занятие стоит 850 рублей? У вас есть такие деньги?
1: Есть.
0: Да?
1: Угу.
0: Ну, покажите.
1: Ну, у меня нет наличных, у меня все на карте.
0: Да что, да. Баланс давайте покажите, ну, давайте. Да.
1: Давайте вам баланс, смотрите, да. Баланс.
0: Ну, допустим, на два занятия у вас есть. А дальше где вы деньги возьмете?
1: Да найду я деньги, найду, не переживайте, не переживайте.
0: Вам вообще зачем это нужно, а, мужчина? Вы что, всю рыбу выловили, все окна застеклили, а, честное слово? Кризис среднего возраста, Слуцкий, не по той дорожке от старости убегаете.
1: Ну, знаете, просто я сейчас взял паузу немного в карьере и всю жизнь мечтал заниматься вокалом. Я хочу петь, как Лучано Паваротти.
0: Да вы что, точно петь? Не выглядеть? Ну ладно, хорошо. Давайте что-нибудь споем из вашего любимого. Например, что вы любите?
1: Ну, я могу авторское, я еще и тексты могу писать.
0: Да что вы, интересно, интересно. Ну, давайте послушаем.
1: Ты нужнее, чем нужна.
0: Кошмар.
1: Важнее, чем важна. Нежнее, чем нежна. О, родная ты.
0: Нет, туда пойте.
1: Роднее всей родни. Душа моей души.
0: Ну, пока ритма, да.
1: Ну, где же ты?
0: Ну, где-то она есть, она обязательно. Вы ее найдете, не переживайте. Может, что-нибудь попроще выберете, а?
1: Ну, например.
0: Ну, не знаю, поесть, поспать, что-нибудь такое.
1: Ну, что так все плохо?
0: Ладно, давайте так, проверим вас на слух. Значит, я хлопаю, вы за мной повторяете, да? Ну, это первые азы. Так, давайте. Нет, Слуцкий, это безнадежно. Идите, пожалуйста.
1: Ну, дайте последний шанс, ну, пожалуйста.
0: Ладно, дам вам последний шанс, как Локомотив у Дзюбы. Значит, я нажимаю на клавиши, вы говорите, что это за нота, да? А лучше пропевайте.
1: Хорошо.
2: Соль.
0: Почти. Нет, Слуцкий, извините, пожалуйста, никаких деньги, вы мне голову, слух разрушаете.
3: Однажды в России.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Игорь немного растерялся, когда на первом свидании Олеся попросила его купить ей мороженое мясо.

0: 2 Юли на Юмор-ФМ.
1: Продолжаем читать ваши комментарии. Просто сначала хотела сказать одно, потом другое. В итоге не получилось ничего. Спросили сегодня у наших слушателей, что вы покупаете на всякий случай, этим не пользуетесь. И вот постоянный слушатель наш Роман из Томска постоянно покупает настольные игры. Монополию или карты какие-нибудь для того, чтобы играть всей семьей. Итог, играем один раз в 2 года. И то в лучшем случае в новогодние праздники. Ну и, может быть, на чей-нибудь день рождения. А еще с учетом того, сколько эти игры стоят на столке, они же
2: вообще, я все продала. В таком случае я предлагаю как раз продать, потому что у меня, кроме меня, никто играть не любит. Я несколько раз уже покупала, думаю, ну сейчас как соберемся, как заиграем в какой-нибудь лото. А они взяли и переругались. Короче говоря, я с тех пор решила, все, никаких вам игр. Сидите и грустите каждый по одному в углу.
1: Все, мы очень расстроены, Юля. Жди теперь, мы придем к тебе. Ты
2: уже не
1: вот между строк нас пригласила. Она ведь ненавидит гостей, это я ее запугиваю. А так, еще есть сообщение у меня чудесное от, сейчас найду, от Сергея. У меня жена, говорит, много чего покупает на всякий случай. Беговая дорожка куплена на всякий случай, вот это как раз деточкинский вариант. Да. На ней никто не бегает, но зато у Сергея есть планы переделать эту дорожку в огроменный наждак.
2: А кто там будет стачиваться, жена? До ушей.
1: Ну почему? Он же, наверное, мужчина, у него есть руки, он что-нибудь этими руками мастерит. А также стол, разные шкафчики ставить уже некуда, тоже на всякий случай. А ладно, хоть кабачки взятые, на всякий случай бесплатные. Вам, кстати, Юля, кабачки не нужны?
2: Нет, спасибо большое.
1: Подожди, ты же недавно только меня осуждала за то, что у меня эти кабачки гниют. Так и сама такая, вот если бы мне отдали.
2: Тебя осуждала. Не-не-не, спасибо большое, мне и так отдадут. Михаил пишет, что нужно иметь запас всегда, конечно, не 100 килограммов, но хотя бы 3-4 килограмма разнообразных сыпучих продуктов. А потом, знаете, что бывает, Михаил? Вот такая моль, ты-ты-ты, крылышками, бяк-бяк-бяк-бяк.
1: Не делай мне больно. У меня уже вся квартира в пижме. Мажара уже устала таскать мне эту пижму букетами, а все равно не помогает. Так что не надо еду, крупы и муку запасать на годы вперед. Плюс 7-915-0303-567. Писать надо нам комментарии на этот номер, а мы пока не рекламу послушаем.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Марья Степановна, а может вечером посидим в уютном кафе?
4: Да, и чё дальше?
3: Потом купим бутылочку игристого и поедем ко мне.
4: И чё дальше?
3: Ну как, послушаем пластинки, посмотрим романтический фильм.
4: А чё дальше?
3: Ну, Марья Степановна, сыграем, я не знаю, ну, в шашки на раздевание, а?
4: Ну, сыграем, а дальше-то чё?
3: Чё-чё, всё, вопросов больше не имею.
5: Отечественные тормозные колодки «Марь Степановна». Пожалуй, лучшие тормозные колодки в своем отечестве.
3: Когда я торможу, я делаю это эффективно. И все благодаря «Марь Степановне».
5: Покупайте тормозные колодки «Марь Степановна».
4: Ну, купила. А дальше-то чё?
5: «Марь Степановна». Тормоз, который никогда не подведет.
0: Васюкинский керамический завод с гордостью представляет новую бюджетную линию сантехники «Рукомой».
6: Без драк металлов и без страз ты купишь просто унитаз.
7: Не до роскошеств стало уж. Есть просто кран и просто душ.
6: Отмой лицо от простокваши над просто раковиной нашей.
8: И просто ванна без прикрас. У нас тебе не бизнес-класс.
6: Пусть страшен каталог, не бойся.
9: За

0: Слышь ты, сюда иди.
1: Это вы мне?
0: Тебе!
2: Контактный зоопарк «Северное Бутово» приглашает жителей и гостей столицы познакомиться с удивительными животными.
3: Дай телефон позвонить! Ну дай!
2: Вас ждут незабываемые впечатления от личного общения с представителями фауны средней полосы Москвы.
0: Закурить есть?
4: Не-не-не.
0: А если найду?
2: Вход в зоопарк бесплатный. Выход как повезет. Контактный зоопарк «Северное Бутово». Удивительные приключения в мире животных.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
5: Чую я больше, больше, больше, больше, только моих хочу. Меньше, меньше, меньше плачу за то, что хочу.
4: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
6: А вот «Автодом Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Перекрестка, дом 28, строение 4-6+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: А поехали всей семьей.
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
15: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
16: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Всегда было интересно, кто эти люди, которые определяют, что кошачий корм стал еще вкуснее.

0: Дуба-дуба, и в эфире Юмор ФМ. Вдруг, как из ниоткуда, появляется Деточкина с новостями.
1: Деточкина не виноват.
2: Шуба-дуба, новость про зубы. Певица Кеша призналась, что коллекционирует человеческие зубы. Все началось с того, что у ее ребенка выпали молочные клычки, и певица оставила эти зубы себе, решила сделать из них украшение, ожерелье, серьгу, пояс и корону. Но потом об этом узнали фанаты и начали присылать ей свои резцы, коренные, зубы мудрости. В итоге скопилось 1000 штук. По словам артистки, ее хобби немного пугает гетеросексуальных мужчин. Я просто прям сочувствую. Ты приходишь домой к какой-нибудь женщине, рассчитываешь на романтическое продолжение вечера, а у нее там зубы. Ужас. И главное, начинаешь переживать за свои. Сейчас же вот это все опасно.
3: А с другой стороны, запасные.
2: Да, Кеша призналась, что призвала поклонников не выбрасывать зубы, а отправлять ей. Я поп-звезда, и мне нужны ваши зубы, сказала она. Вот они, признаки поп-звезды. А вот какая хорошая новость, кстати. Немецкий музыкант и продюсер Дитер Болин заявил о желании возродить музыкальную группу Modern Talking. Да, для этого нужен только Томас Андерс. Я считаю ерундой, когда из-за чего-то, что когда-то сделал Томас или сделал я, люди на протяжении многих лет даже не задумываются о том, чтобы вновь возродить наш общий успех, сказал он. Им, кстати, уже предложили провести 10 крупных шоу по всему миру, снять документальный фильм и даже запустить мюзикл. Класс. Но не я один, Modern Talking, говорит Болин, мы оба, поэтому моя рука протянута и теперь мяч на стороне Томаса. Кстати, Андрес пока идет в отказ, не хочет видеть Болина вообще никогда больше в жизни. Жалко, да? Ведь?
4: Что, поругались мальчики?
2: Я не знаю, что они не поделили, но я бы с удовольствием сходила и на мюзикл, и на концерт. Короче, ребята, давайте миритесь.
3: А можно сделать интерактивного Андерсона?
2: Кстати.
3: Или
2: хорошая
3: Андерсон.
2: Тема.
3: Андерсона.
2: Да. И Андерсона. А немного еще о старинной глубокой. Певец Лени Кравец объяснил, почему он тренируется в кожаных брюках. Лени уже 62 года, и он в такой отличной форме, что даже молодежь завидует. Но самый прикол, что он всегда тягает штанги и гантели исключительно в кожаных штанах. И признался, что таким образом он следит за своей фигурой. Например, если мои штаны немного тесноваты, я понимаю, что теряю форму. Мой друг Дензел Вашингтон как-то однажды сказал мне, что штаны не лгут. Да уж мы видели, как они не лгут, твои штанишки в облипочку.
1: Деточкина, свободу Юрию Деточкину, не виноват.

0: И уже в ближайшие выходные, друзья, состоится то самое событие, о котором мы вам кричим, о котором мы вам постоянно напоминаем. И называется это событие «Пикник Юмор-ФМ».
1: Да, мы ждем вас всех в гастроквартале 3 вокзала Депо. Это будет 26 июля, еще раз напомню. И готовим, конечно же, очень много всяких интересных активностей. У нас будут красивые фотозоны, так что можете приходить всей семьей нарядные и наделайте фотографий на целый год вперед. Ну и самое главное, большой веселый концерт с участием любимых звезд. Все Юлькины любимые звезды соберутся на одном концерте.
0: Ой, все мои самые любимые, да, артисты, поэтому я там обязательно буду, и вы тоже приходите. Филат Фикерес, Султан Лагучев, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдун, Анна Немченко, Тестостерон, Фабрика Градусы и многие-многие другие выступят в этот вечер для вас. Заметьте, совершенно бесплатно.
1: Да, и, кстати, в 17 часов начинаем, но приходите чуть пораньше, чтобы успеть повеселиться до концерта, а потом еще и оторваться под любимые песни.
0: Ну, а прямо сейчас у нас в эфире «Лига городов».
2: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.

0: Встречайте, команда ВВ Омск.
1: Ребенок у психолога.
2: Петя, я слышал, что у тебя есть проблемы с бабушкой. Какие именно?
3: Я видел, как она кладет зубы в стакан.
2: Ну это же бабушка!
3: Она облизывает ложку и дает ее мне. Я никогда не видел, как она спит. Я когда просыпаюсь, она уже все сделала. А еще она ходит с фразой «бегу, бегу».
2: Я понял твою проблему. Следующий сеанс в понедельник в 5.
3: Я не могу.
2: Почему?
3: Мы по традиции будем искать пульт от телевизора, который, оказывается, у нее в руках!
0: Команда «Пацаны. Москва».
4: Недавно Илон Маск похвалил станцию метро в Санкт-Петербурге. Итак, в кабинете мэра Москвы.
5: Ну, Сергей Семенович.
6: Отстань!
5: Ну что с вами?
6: У меня плохое настроение.
5: Вы на этого Маска обиделись, что ли?
6: Да что за свою жизнь прикольно вообще придумал?
5: Машину в космос запустил.
6: И вы ему поверили? Я тоже как-то ляпнул, что у меня трамваи по воде ходить будут.
5: Мы сделали речные трамваи.
7: Вы что, приколов вообще не понимаете?
6: Может, вы еще и мусор сортируете?
5: Сортируем.
7: Ну, это клиника уже.
6: Ладно, хоть люди сами поняли, что это прикол. Все в одну дырку кидают.
5: Сергей Семенович, ну извините.
6: Что извините? Моих приколов вообще никто не понимает. Взять хотя бы, что у нас метрополитен имени Ленина под землей. А меня никто не любит вообще.
5: Сергей Семенович, а у кого это самое классное метро в мире?
6: Не знаю уже.
5: Может, в Лондоне?
6: Нет, там вообще фигня какая-то. Ни одного кольца нет даже.
5: Может быть, в Нью-Йорке?
6: Нет, оно там вообще вонючее просто.
5: Ну а где тогда?
6: Не знаю.
5: Ну где, Сергей Семенович?
6: В Москве, видимо, в Москве.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 25. Также возможны осадки.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: Ищешь

0: буду считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
3: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20-20-12.
2: Курс авто 20-20-12.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70-72-82.

0: выиграй автомобиль!
1: Срочно! Меняй тетрадь А4 на автомобиль Audi той же модели.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Мне кажется, сегодня должен быть счастливый день, потому что уже есть одна суперфиналистка, это Оксана. Пусть будет еще, пускай сегодня просто будет день суперфиналистов, и прямо сейчас улыбайся, выберет того человека, который эту шутку услышал, поймал, и повторит ее в эфире.
3: Это будет очень круто, тем более, что мы сразу же этому человеку вручим 3000 рублей из билет в наш суперфинал, где его будет ждать новенький автомобиль. Все же мечтают о новеньком автомобиле, даже я, хотя я мечтаю о велосипеде. Все равно я не выиграю, а вы можете выиграть. Надо зайти на сайт веселыйрадио.ру, загрузить свое улыбающееся фото туда, и все. Дальше уже зависит...
2: Дело улыбайзера, да.
3: Да, от него.
2: Который раскрутил ваши фотографии, уже все их перемешал, и пришло время его останавливать и выбирать игрока. Улыбайзер! Стоп! Говорим мы.
0: Автомобиль за улыбку!
3: И нам выпадает Дмитрий из Иркутска. Вах. Иркутск очень далеко, там уже сейчас ночь. Давай звонить.
2: Какой
3: Дмитрию.
2: Мужчина. Да,
3: надеюсь,
2: да.
3: Он не спит. Горячие мужчины в футболках таких не должны спать.
2: Будем надеяться, да, что Дмитрий слышал шутку и сейчас сможет ее повторить. Но для начала нам нужно дозвониться. Прикольно, да? Так?
3: А знаешь, сколько сейчас времени?
2: Сколько?
3: 00:51. Там уже завтра.
2: Дмитрий скажет нам, идите вы.
3: Осторожнее.
2: Осторожнее он нам скажет?
3: Угу.
2: Мне уже страшно, Юля. Действительно, как-то неудобно звонить человеку в 00:00. Ну что,
3: поделать? Ну что, да, конечно. Если хочешь машину, не спи. Слушай Юмор ФМ всегда. Шутку повторяй.
2: А вот так же ты смотришь, сможешь уверенно Дмитрию ответить, если он возьмет трубку?
4: Алло.
2: Добрый вечер.
3: Бодрый.
2: Это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Но, похоже, мы сейчас с ботом разговариваем, да?
3: Нет, мы с Дмитрием разговариваем.
4: Дело в том, что вы говорите с секретарем.
3: Ну, понятно. Спасибо, что представился.
4: Если что, вам перезвонят.
3: Не надо.
2: Пускай человек спокойно спит.
3: Делу время, делу время. Потехи час пелось в одной песне. Но здесь, видимо, сну час как раз настал, и Дмитрий отдыхает. Мы его не осуждаем ни в коем случае. Он остается в нашей игре, остается в улыбайзере. Может быть, его когда-нибудь еще раз наша шайтан-машина выберет.
2: Да, как жаль, конечно, что я немножечко прощаюсь. Считалось, сказала, сегодня день суперфиналистов, сейчас будет еще один. Хорошо, ладно, завтра будет день суперфиналистов.
3: У него уже завтра, так что, может быть, все правильно ты сказала.
2: Ну, играем же, мы здесь, понимаешь, из московской студии. Завтра точно будет. Всем удачи, суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена

0: круглосуточно ром.
1: 6+. Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: мы такие серьезные в наушниках. Ну, я-то нет, я-то улыбаюсь во все свои 20 зубов, а деточкина сидит такая.
1: Потому
0: прямо
1: что у меня их 10.
0: Точная. А, можно следить за нами еще и в видеотрансляции на сайте веселорадио.ру. Заходите, лайкайте, нам будет приятно. Но и комментарии тоже пишите.
1: Мы сегодня спросили, что вы покупаете на всякий случай, но почему-то не пользуетесь. Ну, у всякого бывают какие-то запасы. Вон Александр пишет, покупаю туалетную бумагу по акции всегда. Даже если у меня уже есть запас, то все равно он, понимаешь, пополняет. То, что лишним никогда не будет. Из нее же можно классные делать штуки папье-маше.
0: Ты делаешь?
1: Называется. В детстве делала. А, друзья?
0: А можно прям, как бы, ну, не сходя с рабочего места делать. Потому что обычно люди либо в телефоне сидят, либо читают состав освежителя. А можно вот прям, знаешь...
1: Ну, короче, вот солнечная даже вот знает, так, как.
0: Производителем, да, туалетной бумаги. Вот, пожалуйста, идея.
1: Просто клей два, пожалуйста, прилагайте к вот этому набору. И все будет отлично. Мы приклеимся. В общем, пишите, что вы покупаете на всякий случай, но не используйте. Ждем комментарии ВКонтакте, в Телеграме и на специальный номер.
0: Специальный, такой специальный. Плюс 7-915-0303-567. Он работает в Максе, в Телеграме и для смс-чек. И, конечно, голосуйте. Опрос висит в Телеграм-канале, в группе ВКонтакте. Вы человек, который покупает по необходимости, или нет, вот я куплю, а вдруг когда-нибудь пригодится. Ждем ваши голоса.
2: 2 Юли

0: 2 июля.
1: А тебе одной пою я.
0: На Юмор-ФМ.
2: 2 июля, 5 ваших комментариев в веселом чате в этом часе будут обязательно. А еще, кроме нас, появятся классные, классные люди в эфире. Вот, например, самый лучший Дэн. Я еще других людей, конечно, имела в виду. Сейчас про них расскажу. Ну, вот деточки на себе еще любимые.
3: Ну, конечно же, разумеется, одна из самых классных людей – это я здесь. Вот так я скажу, потому что солнечные вещи меня как-то гнобили.
2: Опрометчиво я выразилась.
3: Будет и выпуск, посвященный финалу чемпионата мира по футболу. Он закончился на наконец-то у радость и выиграла, о счастье, не Аргентина. Представляешь?
2: А почему я думала, о счастье?
3: Ну, потому что я думала,
2: какие вы злые, вот вы все
3: мы
2: эти люди.
3: Не злые.
2: Ой, как хорошо, Месси плакал, и Аргентина.
3: Не-не-не, нехорошо, что он плакал вообще. Просто потому что я думала, что если Аргентина выиграет, то это точно подстроено, прям 100%. А тут вот хотя бы какая-то неожиданность была. А
2: Сатья с юмором появится в нашем эфире. Он будет давать жизненные советы. И, надеюсь, один из них будет. Люди, будьте добрее. Ну, а прямо сейчас с КВН.
0: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
4: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Спарта». Город Астана, Казахстан.
5: В своем музыкальном фристайле мы решили соединить сильные стороны России и казахов. У России есть мужчины, которые никогда не изменяют своим женам. У казахов есть другая информация.

день, еще с женой, но уже лень. Кончался отпуск вместе с силами, решил на пляже он вздремнуть. Пока он спал, жена с любовницей, вдруг обе начали тонуть. Теперь придется выбирать, кого топить, кого спасать. Жена варила вкусный борщ ему, а стой он засыпать любил. Устав две эти вещи сравнивать, обеих он спасать решил. И в море он нырнул лещом, нырнул за сексом и борщом. Жена

нанесла, и он утратил смысл жить, не может кушать и любить.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Супермодель Лена была настолько худой, что когда она подходила к озеру, утки бросали ей хлеб.

0: Юмор-ФМ.
1: Самые красивые на Юмор-ФМ. Продолжают читать ваши комментарии. Что вы покупаете на всякий случай и не пользуетесь? И вот Катя из Москвы пишет, что ей очень, прямо капслоком, очень нужен был набор для карвинга. А карвинг, она поясняет, это ножи для фигурной резки овощей и фруктов. Муж тогда попросил подождать до зарплаты, но я, пишет Катя, была непреклонна. Купила и успокоилась.
2: И больше никогда не трогала.
1: Вообще ни разу даже не открывала. 17 лет прошло. До сих пор лежит. Ну, Кать, если вас кто-нибудь пригласит на свадьбу, вы всегда знаете, что у вас есть набор для карвинга.
2: Евгения пишет, интересно, как совпадают события. Приехал мастер заправить нам кондиционер, а там три осиных гнезда. Стоит у меня в мастерской про запас дихлофос. Ну, то есть вот он тоже покупал зачем-то дихлофос, и все, и мы им никогда не пользовались. И вот пригодился. Мастер все сделал и уехал. Понимаешь, нельзя смеяться над нами, кто вот запасает консервы, там, дихлофос, туалетную бумагу, потому что может такое случиться.
1: А что ты сейчас ничего не говоришь в защиту животных и насекомых? Потому что вот тут к нам заходил коллега полчаса назад, так она его распекала за то, что он, значит, летучих мышей на даче выкурил.
2: Понимаете, летучие мыши...
1: А в Лондоне нельзя даже особняки ремонтировать,
2: да,
1: если там живут летучие мыши.
2: Это исчезающий вид. А осы — это не исчезающий вид. Осы гадкие, они кусаются. К тому же мыши, они же не кусают людей, понимаешь?
1: От Татьяны можно прочитаю комментарий?
2: Давай.
1: Когда едем на дачу, заезжаем в магазин, и вот они всегда выставляют пластмассовые чашечки разных размеров, красивых, ярких цветов. Не могу удержаться, пишет Татьяна, от новой чашечки. Скопились, стоят. Думаю, пригодятся, они все новые цвета каждый раз выставляют. Все, говорит, уже обхожу этот отдел, прям надо мной издевается.
2: Да уж, это действительно
1: по-женски, да? Ненужная штучка, но зато смотри, какая яркая, какой цвет. Надо брать.
2: Я бы тоже взяла.
1: Хорошо, что не взяла, а то бы тебя муж выгнал. Ждем ваши комментарии. Плюс 7-915-03-03-567, что вы покупаете просто так, чтобы было про запас. Вот делитесь, а мы сейчас послушаем статью с юмором.
0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+. Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+. Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Марина, менеджер из Москвы, спрашивает.
3: Да, здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Сейчас в сети и вообще в целом, даже по миру, отслеживается такой тренд, где женщины старше мужчины. Но есть осуждение, что женщины старше, это значит там в роли мамочки или еще что-то. Много мемов в сети на эту тему, что там мальчик еще маму потерял. Вот. И расскажите вот ваше мнение, к чему это может привести. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
4: Даже с зайцем цирки можно построить отношения. Это не проблема. Это не проблема. Вопрос, какие отношения вы хотите. Отношения бывают патриархальные, матриархальные и равные. Патриархальные, где локомотивом является мужик, а женщина едет в вагоне. Она уголь этого локомотива. Здесь хорошо, чтобы мужчина был сильней, опытней, мог за собой тащить. Женщина от этого кайфует, его вдохновляет. Очевидно, что неплохо, когда мужчина старше. Потому что, что это за локомотив, который, когда ты выходила второй раз замуж, он был октябренком. Ну, допустим, это странно, это вся история. Где-то я слышал даже такую цифру, 5-7 лет, неплохо. Мужчине надо это время, чтобы тебя превзойти, чтобы стать опытом. Ему же надо этот опыт получить, эти качества развить, где бы он развил. И ты его должна, по идее, в патриархальных отношениях воспринимать как более старшего, более сильного, более мудрого. Тебе легче подчиняться, тебе легче служить. Жить, принимать заботу от такого мужчины. Есть равные отношения, это ровесники. которые тусят уже с 14 лет, у них как бы все хорошо, они все вместе, мы с утюгом вместе, они вдвоем схватили, потащили клетчатую сумку на румынскую границу, то есть мы вдвоем, мы добьемся, мы сделаем. Да, нужны, ну, нужен ровесник, у вас общие песни, у вас общие фильмы, у вас что-то все общее, ну, просто у него пиписечка внешняя, у тебя внутренняя, все. Взяли холодильник в ипотеку вдвоем, родили детей по очереди, он родил второго. Все, у вас равные отношения, независимые, вы разбежались, сбежали, все хорошо. Такие отношения. Есть матриархальные отношения, где женщина хочет доминировать. Ей, она хочет быть успешной, она не хочет зависеть, она хотела бы, ну, сама давать ему карманные деньги. А рядом у нее Павлик, которого она усыновила, который копит на наушники, который, ну, там, просит зимнюю резину, говорит, там, Елена Сергеевна, хотели бы сырники сегодня со сметанка или морожкое варенье достать. Разный формат. Под разный формат выбираете. А иногда женщина говорит, я хочу замуж, я хочу девочка, я хочу на ручки. Мне 39 лет, а Валере 24 там. А Валера? Валера еще на третьем курсе где-то учится. Ну, он у него задолженности по дисколоидной химии. Понимаете? Поэтому осуждение, ну какое осуждение, господи, вот зайди в интернет, посмотри, там сплошное осуждение. Не надо слушать мнение людей, которых ты не знаешь. Это могут быть плохие гады.
1: Спасибо.
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет Остап Бендер.
1: Я дам вам парабеллум.
0: Киса Воробьянинов.
2: Никогда, никогда Воробьянинов не протягивал руку.
0: И даже Никифор Ляпис Трубецкой.
3: Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
4: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ.
5: 16+.
6: Реклама.
7: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: Таким бывает период. 10 букв.
9: Ледниковый.
8: Лето же.
9: Тогда пикниковый.
0: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаярадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.
10: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
11: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
12: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
13: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
15: АО «Альфа-банк» 6+.
16: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
18: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Фрэнка на Юмор-ФМ.
1: Идеальное утро. Проснулся, потянулся, улыбнулся, перевернулся и уснул.

0: Солнце ясное. Да, солнце ясное, это я хотела сказать, а сейчас же она будет в эфире. Новости хорошие от Деточкиной.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Ладно, спасу тебя. Солнце ясное, мы прекрасные. Ну и тут вот закончился финал, прошел чемпионата мира по футболу. Кстати, теперь вот собралось несколько забавных фактов от фанатов ЧМ. Например, в сети высчитали, что футболист сборной Испании Ламин Ямаль стал первым игроком в истории футбола, который в 19 лет выиграл и чемпионат Европы, и чемпионат мира. Ну, то есть, это единственный такой человек, но... Самый прикол дальше. Триумфальная игра состоялась для Ламина под номером 19 19 июля, через 19 лет после того, как его младенцем искупало в ванночке Лионель Месси, который тогда играл за Барселону под номером 19. Да, вот такая вот магия. Просто какой-то, я думаю, может быть...
0: А ты смеешься над теми, кто выбирает красивую дату для бракосочетания?
2: Купить лотерейный билет, везде написать 19 и выиграть много денег. Но это еще не все. Забавно, что после матча игроки сборной Испании пошли не праздновать свою победу, а утешать Лионеля Месси. Как раз вспомнили, что он их товарищ, они с ним дружат.
0: Вспомнили, что он есть, где-то там на поле лежит, плачет.
2: Он играл за Барселону. Причем испанские футболисты, похоже, не очень верили в свою победу, потому что они дали дурацкие обещания. Например, Ямаль должен отрастить бороду и усы на 3 недели. Почему именно на 3, не знаю, вырастут у него или нет, ему 19 лет. Педри обещал, что покрасит волосы в блонд, а Гави обязался начать сезон с розовыми волосами. А вот Марк Кукурелья сделает татуировку с лицом главного тренера испанцев Луиса де ла Фуэнте. И он говорит, что пока что думает, где, но это точно будет какое-то очень заметное место. Наверное, лоб. Ну, а где еще делать? Если бы мне сказали сделать татуировку продюсера, Никита, даже не сомневайся.
0: Завтра собрание, приходи.
2: Не успею. Ну и мимас в финале после победы сборной решил сделать фото на память. И тут как раз с поздравлениями вышел президент США Дональд Трамп. И решил не останавливаться, прям встал, короче, и захотел с ними фоткаться. Они его и так убирали, и эдак. Даже подошел один из футболистов, говорит, отойди, пожалуйста. Но тот делал вид, что не слышит. В итоге Джанни Инфантино, президент ФИФА, за ручку его поволок, но он вырвался и сфоткался с ними. И вот на всех снимках пришлось его стирать в фотошопе. ФИФА и сборная Испании стерли несчастного Дональда Трампа. А ведь это историческое фото, ну как они могли?
0: Да? А звонок-то уже не отменить, звонок-то уже не сотрешь.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: есть, деточкины еще здесь. Вы думаете, что нам уже пора домой? Нам действительно пора, но мы не можем уйти.
1: Пока все недорассказали. Мы как раз хотим рассказать, как субботу эту провести со смыслом на 17-м международном фестивале «Молодинская битва». Крутая возможность узнать больше об истории любимой родины. На фестивале можно будет поиграть в народные игры всей семьей, пройти исторический квест. Будет ярмарка ремесел и фудкорт. Кстати, там на фудкорте будут жарить мясо. Ты вот рассказывал мне, что на шашлык-то не попало. Вот! Пожалуйста, езжай в город Чехов, где будет проходить этот фестиваль. А еще там выступят рок и фолк-группы. А хедлайнером станет Сергей Галанин и рок-группа «Серьга». Начало в 10 утра. Я знаю, что у тебя времени свободного много, Юлечка. В субботу.
0: Абсолютно
1: поедем
0: нечем заняться,
1: Чехов.
0: Да, поэтому только ты меня заправляешь, договорились?
1: Да.
0: Отлично. У женщины они всегда такие, они сначала скажут, а потом думают. Первое слово дороже второго. Ну, а в эфире у нас самый лучший Дэн.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Друзья, настойчиво осваивайте шахматы. Да, именно шахматы. В жизни это точно пригодится. Представьте ситуацию. Жена сидит дома, смотрит телевизор. Спокойно так сидит, размеренно. Тут в комнату забегает муж, снимает резко с себя майку и кричит. Срочно! Нарисуй мне на спине шахматную доску! Быстрее давай, быстрее рисуй! Жена хватает маркер, рисует шахматную доску на спине. Пронумеруй! Быстрее пронумеруй! Она покорно пишет А, Б, С, Д, 1, 2, 3, 4. Ну а теперь, любимая, умоляю, почеши мне Д, 4. Поговорим о проблемах демографии. Два приятеля идут мимо роддома и вдруг слышат оттуда: «Я буду руки твои целовать!» Один говорит: «Смотри-ка, в роддоме вечеринка, Басков в караоке поют». Подходит ближе, смотрит, а в окне роддома сам Басков. А затем бац, и Киркоров рядом с ним в окне появляется, микрофон убирает и поет: «Цвет настроения синий». Один из мужиков говорит: «Ну нифига себе, нормально так у нас врачи гуляют». Другой присмотрелся получше, говорит: «А, да не, это не врачи, это молодые мамочки. Материнский капитал отмечают». Граждане, не забываем, конкретнее формулируем свои пожелания. Представьте, в пустыне ползет мужик из последних сил, не ел, не пил, но уже практически прощается с жизнью, и вдруг видит глиняный сосуд. Берет его в руки, оттуда джин появляется и говорит: «Здравствуй, человек, слушаю, повинуюсь, говори свои три желания, все исполню». Он, не верит своим глазам, говорит: «Я хочу домой». Он говорит: «Супер, исполняю, пошли». Он говорит: «Как пошли? Я хочу быстро». «Пожалуйста, исполняю». «Тогда побежали».
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 25. Также возможны осадки.
2: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Совет мужикам. Проходя мимо жены, поцелуй ее. Ты все равно мимо идешь, а ей приятно.

0: Юмор ФМ.
1: Продолжаем читать ваши комментарии. А вы сегодня рассказываете нам, что вы покупаете, ну так, на всякий случай, чтобы было, а потом этим никогда не пользуетесь.
2: И вот Евгений нам пишет, что у жены и двух ее подружек в сумочках лежат газовые баллончики на всякий случай. Не уверен, что они знают, как ими пользоваться, но все равно страшно, пишет Евгений.
1: Ну, конечно, это не тот всякий случай, который мы имели в виду, но...
2: Ну, вообще, как бы страшно. Интересно, вот оттуда же, наверное, выветривается все.
1: Они же предлагаешь им проверить.
2: Только не в Евгении, пожалуйста.
1: Елизавета пишет. Я всегда в каждом магазине на всякий случай беру упаковку влажных салфеток. В машине они валяются везде. От жары высыхают. И
2: да, они высыхают.
1: Да, просто сухими тряпочками. И, конечно же, зайдя в очередной магазин, я думаю, о, эти-то уже иссохлись, надо взять новые влажные салфетки. И так по кругу.
2: Это точно. Та же самая история.
1: У меня ничего не залеживается. Я, приходя на эфир, каждый раз тут навожу красоту, марафет, все протираю для себя и для своих любимых коллег. И завтра тоже этим займусь, где-то без 5-6.
2: Приходите вчера смотреть, как тут уборка идет. Это специальный отсек у нас, чистота на Юмор ФМ.
1: Это специальный бонусный такой для наших подписчиков ВКонтакте и на сайте веселорадио.ру видео до начала шоу. Спасибо всем, кто сегодня писал, всем, кто голосовал. Ну и наше всем, собственно, до завтра традиционное. Пока!
0: Две Юли. Вечернее шоу.

0: Реклама.
1: Продал дрель. Пинк. Купил колыбель.
2: Пуньк.
3: Продала пинетки.
2: Пинк.
4: Купила ракетки.
5: Пуньк. Продал удочку.
6: Купил удочку.
2: Пинг-пуньк. Пинг-пуньк.
7: Вебери сейл.
8: Продавай без комиссии.
2: Пинк.
8: Покупай безопасно.
2: Пуньк.
9: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
10: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральный историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жена мне сказала, что я вырос как личность. Конечно, ее точные слова были: «Ты сильно разжирел», но я понял, что она имела в виду.

0: Очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии. Давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично. Шутки песни. Запевай.
2: Разбежавшись, прыгну в Жигули. Там-тагадам-тагадам-тагадам, маргарин на хлеб себе намажу. Но никогда об этом не узнаешь ты, ведь в соцсетях я тренер по продажам.

0: Олег Монгол, Олег Майами, Настя Рыбка. Базуки, руки, Влад, бумага и Элджей. Прикинь, собрать их всех в одном большой квартире и показать им хоккей. Они ж ни хрена не поймут.
1: Пустили бомжа на танцпол. Зря он подвигался.
2: Под грустный секс я заказал на Ламоде костюм.
3: Это ж как грустно было-то.
1: Это ж как плохо было. Зато, видишь, время с пользой, как говорят.
3: Зато костюм.
2: Сидел он дома, скучал, решил в шкафу прибраться. Нашел кассету отца и начал развлекаться. С работы мама пришла, а что за фильм, Андрейка? И как назло на пульте села батарейка.
1: А что за фильм, Андрейка? Это шутки песни на Юмор ФМ.
3: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
1: Мы обязательно вернемся и еще споем.

0: Реклама.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор ФМ. Не держите в себе этот ценный контент, киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Мама пришла с дочкой Анечкой на концерт хора турецкого. Ждут начала, дочь говорит: «Мам, а как я пойму, о чем они поют? Я ж турецкого языка-то не знаю». Андрей 5 лет хвастается родным: «Я сегодня дрессировал кошку в собаку. Получилось только наполовину. Гавкать она еще не умеет, а вот кусается уже как настоящая собака». Из школьных сочинений Тани: в отсутствии Онегина Татьяна часто ходила в его кабинет, где постепенно из девушки превращалась в женщину. И в этой вот позе их увидела няня. Это была родная няня Пушкина. Увидав, что они долго целуются, няня к ним присоединилась. Я согласна с философом Шопенгауэром. Хоть фамилия и не наша.
0: Угарный папа.
1: Вовочке 4 года. Он рассуждает: мое тело всю ночь переворачивается на другой бок, а руки только мешаются. Может, мне от них отдельно спать? Ну, как бабушка от зубов. Однажды мама вечером смотрела телевизор. К ней пришел 5-летний сын Леша и начал обниматься. А потом говорит: мама, не смотри на телевизор, смотри на меня. Мама спрашивает: почему? Потому что от телевизора глазки болят, а от меня нет. Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.
4: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикник. Ледниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Ледниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
5: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
6: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
7: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
8: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Чем старше становишься, тем больше сужается круг друзей. И в итоге остаются самые преданные: кот, диван и холодильник.

0: Фоменко. Пять шуток про
1: любовь.
2: Они были идеальной парой. Он тряпка, она швабра.
3: Когда девушка говорит, что для нее самое главное в парне чувство юмора, она имеет в виду, что красивый и богатый мужик должен еще уметь хорошо шутить.
2: У пессимиста давно не было девушки. А оптимиста была. Но давно. Мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят хомячков. А хомячки никого не любят.
4: Поклянитесь любить друг друга в горе и в радости, в ремонте и переезде, в подключении стиральной машины и в получении выписки из ЕГРН через госуслуги, пока засор на кухне не разлучит вас.
0: Юмор FM. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Для женщин, знающих себе цену, неизбежно наступает сезон распродаж.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Привет, друзья! Есть на свете профессии, по определению связанные с юмором и шуткой. Ну, например, комедийный актер, писатель-сатирик, стендап-комик и, разумеется, клоун. Кстати, несколько забавных историй о том, насколько веселой жизнью живут легенды цирка вне манежа, ждут вас прямо сейчас.
0: Шутить изволите!
1: На выступлениях известного клоуна Боба О'Коннора публика в цирке буквально покатывалась от хохота. Сам же клоун в реальной жизни страдал ипохондрией и даже лечился у невропатолога. Однажды тот прописал ему обтирание холодной водой, дал ряд полезных советов, а в заключение сказал: «Сходите в цирк. Там выступает очень смешной клоун Боб О'Коннор. Уверяю, он вас непременно развеселит». «Дело в том, что клоун Боб О'Коннор – это как раз я», – уныло ответил артист. Однажды некий высокомерный чиновник, входя в цирк вместе со своей супругой, пренебрежительно спросил стоявшего у кассы знаменитого клоуна-дрессировщика Анатолия Дурова: «Скажите, а свиньи будут?» «Берите билеты». «Будут», — ответил, улыбаясь, Дуров. Клоун Сергей Курепов рассказывал, что в 20-х годах в цирке работал номер воздушных гимнастов «Икар». Курепова удивило, как малообразованные гимнасты, в общем-то, люди темные, придумали такое удачное, звучное название своему номеру. Как-то Курепов спросил об этом у руководителя номера, и тот ответил: «А, просто получилось. Когда номер выпустили, мы с ребятами пошли в пивную. Ну, чтобы отметить это дело, а заодно придумать, как будем называться. Сидим в пивной, я смотрю в окошко, а на стекле буквы все наоборот. Снаружи написано «Пиво раки», а внутри читаю «Икар ОВИП». Понравилось первое слово. Так номер и назвали. Пусть все думают, что мы иностранцы.
0: Шутить изволите.
1: Кстати, если название нашей рубрики прочитать наоборот, то получится... какая-то ерунда. Оставим как есть. Шутить изволите. Новый выпуск уже не за горами. До встречи. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите. На Юмор ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко!

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В борьбе с лишним весом живот всегда оказывается на полшага впереди.

0: Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Сегодня хочу поговорить про медицину. У меня есть мечта. У меня есть мечта, чтобы на стране появилось телевизионное шоу типа «Орел и Решка», но про медицину. Где бы один чувак лечился золотой картой в Германии, а второй с полисом ОМС. Просто бесплатная медицина, если вы не знали, это же иммунитет. Вот. И если есть, пользуйтесь. Классная штука. Медицина, она в Москве всегда такая дорогая. Она всегда, знаете, стоит ровно столько, сколько у меня есть. Вот прям... Там прям в чеке написано, сколько есть и 4 копейки. Вот. Бесплатная медицина — это всегда очень долго. Я как-то пошел в обычную больницу, мне сказали, ну, вам нужно сдать кровь. Есть окошко через 3 недели. Я говорю, ну, я болею, наверное, мне через 3 недели уже не надо тогда. Она говорит, ну, получается, решили вопрос. Получается, решили. Спасибо большое. Был случай, когда я сам чуть не умер. У меня был аппендицит. Я пытался дозвониться в платную больницу, но я не смог дозвониться им. Оператор так и сказал, недостаточно средств. И меня повезли в обычную, меня привезли к врачам на каталке, и я говорю, я умираю. Они говорят, мы поможем. Я говорю, не надо помогать, помогите выжить, блин. Они говорят, вам нужно пройти 3 врачей. Я говорю, пройти, выбрать, какой больше понравится, в смысле? Говорит, нет, нет, вот вам направление. Вам нужно пройти 3 врачей. Я говорю, ну вы же умные, вот вам квиз, блин. Оцените способность ходить человека, которого привезли на каталке. А, слабая. Б, маловероятная. С, отсутствующая. И Д, привезли на каталке, чтобы он не натоптал. Я привезли к врачу, а там врач, он решил начать с шутки. Он говорит, расслабьтесь, подумайте о чем-то приятном. Например, о молодой Анджелине Джоли. Я думаю, блин, если я сейчас умру, это будет последнее, что я услышал вообще. Последняя шутка, такая пробиваемая. Я говорю, надеюсь, вы шутите, ну, оперируете лучше, чем шутите. Он говорит, не переживайте, оперирую я так же хорошо. С утра пришел врач и говорит, швы великолепные. Можете отблагодарить своего врача. Я говорю, спасибо, доктор. Он говорит, нет, вот вам мой номер телефона. Вы можете отблагодарить своего врача. Я им пишу, благодарю вас. На самом деле я за то, чтобы врачи хорошо зарабатывали. Ну, искренне, это очень важная профессия. Хотя бы как мастера маникюра. Хотя бы как мастера маникюра. Потому что, ну, их работа правда важна. Это очень сложная работа. Мы не приходим к врачам по хорошему поводу. Из нас постоянно что-то капает, вытекает, мы кашляем, мы что-то, мы такие негативные. Всегда какая-то причина, и они всегда нас принимают, всегда. Нет такого, что врачи капризничают, типа, блин, сегодня я принимаю только с веселой историей болезни людей. Вот пусть тот чувак с попугаем во рту зайдет, мне капец интересно узнать, что там. Ладно, спасибо вам большое, я Влад Сапунов, можем пообщаться с вами здесь. Спасибо, что ходите.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама. Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
5: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Слышали новость? Качество топлива официально снижается. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
7: Грамотное решение – перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
6: Курсавто 20 20 12.
8: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Все, на что я трачу деньги, это еда и одежда. Но мне все равно, нечего надеть, и я голодная.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Братья, не будьте сестрами. Одна ошибка, и ты ошибся. Жизнь хотела преподать мне урок, но я его прогулял. В жизни самое главное только то, что главное, а все остальное не главное. Каждый может кинуть камень в волка, но не каждый может кинуть волка в камень. Не круто пить, не круто врать. Круто маме помогать.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: В эфире новости. И у нас на связи корреспондент, который занял у меня 3000 рублей и вот уже 5 месяцев не отдает. Итак, что там у тебя происходит, скотина?

0: Историю самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
2: Реалити криминалити.
1: Хоть я и являюсь зачинщиком пьяной драки в кафе «Одуванчик», но прошу в качестве смягчающего обстоятельства учесть тот факт, что в это время я был абсолютно трезв. И сейчас, пиша эту записку, я тоже абсолютно трезв. Задержанный продавец Иванов ударил пенсионера Петрова куском мяса по лицу, в результате чего вырвал изо рта пенсионера глубоко застрявшие в мясе искусственные челюсти. Пострадавший бросил в меня топор. Топор ударил меня по лбу, отскочил и ранил пострадавшего в ногу. Приношу свои искренние извинения за причинение физического и морального вреда полицейским Копытину А.Е., Сладкову Г.К. и непомнящих В.В. Особенно мне неудобно перед Сладковым Г.К., окунутым мною вниз головой в люк городской канализации. Прошу принять во внимание то обстоятельство, что я был нетрезв по случаю 8 марта и обладаю званием мастера спорта по греко-римской борьбе. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Реклама. Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Девочкам нельзя дарить фломастеры. Они потом вырастают и рисуют ими брови.

зарегистрированный разговор между испанцами и американцами на частоте экстремальной ситуации в море. Испанцы. Говорит А-853. Пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас. Расстояние всего 25 морских миль. Американцы. С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Мы советуем вам повернуть на 15 градусов во избежание столкновений с нами. Испанцы, мы считаем ваше предложение невозможным, неадекватным. Советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас. Я не могу дальше читать. Американцы, уже другой голос на повышенных тонах. С вами говорит Ричард Джеймс Ховард, командующий авианосца «Линкольн» военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, второго по величине военного корабля американского флота. Нас сопровождают два крейсера, 6 истребителей, 4 подводные лодки и многочисленные корабли поддержки. Я не советую, я приказываю вам изменить курс на 15 градусов на север. В противном случае мы будем вынуждены принять необходимые меры для обеспечения безопасности нашего корабля. Уберитесь с нашего курса, испанцы. Готовы? Испанцы. С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алканара. Нас два человека. Нас сопровождает пес, ужин, две бутылки пива. Нас поддерживает одна канарейка, которая сейчас спит. Я не могу продолжать. Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком.

0: испанцы молодцы. Дальше. Испанцы, замечательные ребята. Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Вы можете принять все свои факинговые меры для вашей безопасности, но если вы не свернете, ваш факинговый Линкольн разобьется о наши скалы.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В детстве у меня был плюшевый медвежонок, и он говорил «I love you». Но только если на него как следует надавить.

0: представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в ресторане.
1: Ну, а вот эти вот названия из меню, да? Ну вот, например, стейк мачете. Это что такое? Это типа кусок мяса и сабля из джунглей, правильно? Или вот кольца кальмара. Они, ну, типа, кальмары развелись, все, они без колец теперь, все, как это?
2: Мих, а что, если мы без твоей юмористической феерии заказ сделаем, а?
3: Ты-то что сидишь, что не заказываешь? Мы вон уже заказали.
4: А, да, не, я не буду. У меня денег нет.
3: В смысле, как у меня тогда, когда я машину купил, и нет денег просто сейчас?
4: Да нет, просто нет денег у меня, нет. Как бурлеска в Афганистане, вот так нет, понимаешь? Абсолютно, навзничь, целиком и полностью, с ног до головы у меня нет денег, понимаешь? Цены, блин, поднимались, и в какой-то момент просто обогнали мою зарплату просто, все, понимаешь? И бессмысленно мне сейчас ходить на работу, все, никакого смысла нет. Я пару ночей поплакал в кошку, ну, потому что у меня подушки нет, потому что денег нет. И все, и начал потом сильно спать, потому что когда спишь, есть не хочется, понимаешь? Все, я проиграл в одни ворота инфляции. Проиграл.
3: Слушай, ну все с этими ценами и инфляцией как-то мирятся. Ну, да. У нас тоже, ну, мы же как-то освоили новые работы какие-то, чтобы побольше зарабатывать.
4: Да это лохи делают, понимаешь? Это все лохи делают.
3: Это мы с тобой лохи.
4: Да, а у меня протест, понятно, типа? Протест. В каменном веке же не было же денег, ничего не было. Как-то же жили. Да так не парьтесь, все нормально, на вас это не скажется.
3: Да.
4: Хавайте.
3: Да, да, конечно, уже сказывается. Просто 10 минут про это разговариваем. Как при тебе хавать, я вообще не пойму, когда ты не ешь, сидишь.
1: О, а смотрели сериал «Офер», как «Крестного отца» снимали? Прикольно.
3: Да, да, прикольно. Я офигел, что голова лошади настоящая.
4: Да, это вообще кошмар.
3: Это круто.
4: Блин, хотел бы тоже с вами поразговаривать на эту тему, но я не смотрел.
3: Да.
4: У меня денег нет.
1: Прям вообще нет, Денис, ты что, угораешь? 160 рублей подписка стоит, а как супер сникерс купить.
4: Да у меня Wi-Fi в принципе нет, интернета нет. А к соседскому Wi-Fi не получается подключиться. Я уже что только не пробовал. Имена его собак, и с большой буквы, и с маленькой, и матом. Не получается, не дается, блин, этот Wi-Fi дурацкий. И дома я уже все посмотрел, изучил все обои, понял, что там на них нарисовано.
3: О, Денис, а я прикольно придумал. А давай ты ничего не будешь рассказывать сегодня, а то очень грустно после твоих рассказов.
1: О, Валерка, а мы, кстати, в субботу-то пойдем в зал?
2: О, давай. Я только в сам зал не хочу. Я хочу вот хамамчик, бассейн. Вот
1: ну, в бассейн
2: вот.
1: Хотя бы
2: да,
1: надо
2: туда сходить. Пойдем. Да.
4: Ну, если что, у меня не получится с вами пойти.
3: Да ладно! А что случилось?
4: У меня денег
1: нет. Неожиданно, да.
4: Ну и не только, кстати, реально. Мне кажется, бессмысленно туда ходить просто. Вас как лохов разводят. Вон, Москва стоит на Москва-реке. Зачем в бассейн ходить? Я вот иду в заряде, оттуда бульк в Москва-реку и брасом пошел. На Красной площади бесплатно любое послушал. Все. Короче, все как у вас, только бесплатно.
3: Ну, ну да, все как у нас.
1: Один в один.
4: Да.
3: Я хочу все-таки узнать, где крышка от фляги, из которой так брызги летят? Ты че, друг? Ну, ну нет у тебя денег, но мы ж предлагаем помощь. Мы ж можем все равно вместе как-то отдыхать, развлекаться.
4: Да базара ноль, я вообще не хотел размахивать этим флагом. Все, извините, пацаны, хавайте, хавайте.
1: О, спасибо тебе большое, Денис. Разрешил нам похавать.
4: Угу.
1: А, я, кстати, не рассказывал, у нас сейчас с женой прям какой-то новый период в отношениях начался. Такой, знаешь, ренессанс. Мы тут недавно, короче, отдали детей бабушке, взяли два билета на Сапсан и в Питер поехали.
3: Прикольно.
1: Просто там до утра гуляли, болтали, даже без выпивки, просто так.
3: Прикольно.
1: Прикольно.
4: Хм. Блин, знали бы вы сейчас, с кем я сплю. Бедный стык у дивана просто.
0: Однажды в России. Лучше.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля.
3: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
4: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20-20-12.
3: Курсавто 20-20-12.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Во всем нужно найти плюсы. Например, доллар по 100 будет намного удобнее считать в уме.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Шаман моего сердца. Тренерпы на ягельном поле. Постучись в мою ярангу.
2: Немецкие сериалы.
3: Вообще-то они ненецкие.
4: Не мешай, пожалуйста. Ненецкие сериалы. С недавних пор они вошли в нашу жизнь, чтобы навсегда остаться в наших сердцах.
1: Встречайте. Мировая телесенсация. Кумир миллионов зрителей. Звезда ненецких сериалов. Ябко Ептунай.
5: О, не может быть! Сам Ябко Ептунай!
4: Да. По нашим многочисленным просьбам он вернулся. Киноконцерт «Музыка ненецких сериалов». Знакомые всем мелодии, народные песни, сказки, охотничьи байки. Дегустация ягеля, фото с оленем, автограф-сессия.
1: Концерт пройдет в сопровождении симфонического бубна.
4: Музыка ненецких сериалов.
3: Говорят же тебе, они ненецкие.
5: Да рот ты свой слишком грамотный закрой.
4: Билеты ждут вас на сайте kinoinemcy.chum.
6: О, ужас! Я приступил закон и очень, очень виноват! Как же мне теперь быть?
7: За ваше дело возьмется честный частный адвокат Пельмень Решаев. Пельмень Решаев. И вот вы уже не очень виноваты. Виноваты условно или даже не виноваты совсем.
6: Разве такое возможно?
7: Поверьте нашему опыту, в этой стране и не такое возможно.
6: Ну, тогда возьмите, пожалуйста, все мои деньги.
7: Это да, это мы с удовольствием. Честный частный адвокат Пельмень Решаев. И ваш безусловный срок превращается в условный. Пельмень Решаев.
8: Все решам, всех оправдам.
7: Онлайн-консультация бесплатна на сайте «Наш суд – самый гуманный суд в мире. И точка».

0: Вывешивайте семечки-семочка на полочках и прилавочках вашего городка.
1: Семечки-семочка, жизнь неплоха.
2: А остальное все шелуха.
0: Семочка, в ритме твоей грызни.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Все-таки каблуки – невероятная вещь. Надела – шикарная женщина. Сняла – счастливый человек.

0: Банда ЧОП. Рузаевка.
1: Здорово, Москва. На сцене единственный ЧОП в нашем городе. Мы приехали из Рузаевки. Но чтобы вы понимали, что это за город, у нас там до сих пор милиция. Они недавно с полицией подрались.
2: И чё, кто победил?
1: Да кто-кто, мусора приехали, всех разогнали. У нас же это из развлечений раз в год всем городом собраться и железного человека помянуть.
2: А это же все по телеку покажут же, да?
1: Где покажут?
2: По телеку.
1: Ну да, по телеку.
2: Тогда у меня есть обращение к одной кассирше нашего города. Вика, если ты со мной после такого не замутишь, то я отвечаю, разведусь с тобой.
1: Ну что, давайте познакомимся поближе. Рузаевка. Это, короче, Чек, ну, фамилия Чекужов, я его сокращенно Чек называю, ну, потому что я личность, а он Чек. Он нас, это, торговый центр охраняет. У него там одна задача, это следить за тем, чтобы дверь крутилась. Ну, потому что если не крутится, то это уже все, универмаг. Ну, чтобы вы понимали, что за человек он, да? Вот, Чек, что ты думаешь о Столыпинской реформе?
3: Не знаю, я такую водку не пробовал.
1: Ну, я говорю, Чек. А это Артур, он у нас немой. Единственный киргиз, который не общается по видеосвязи. Ну, как вы поняли, вот такой бандой приехали, чтобы пройти во второй сезон этого юмористического шоу талантов. Я не знаю, может, что кто в школе делал?
3: Ну, я на выпускном химичку жахнул.
1: Тебе 30 лет, хорош этим хвастаться уже, а?
4: Словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Она думала, что он без ума от нее. Оказалось, он был без ума и до нее.

0: хиты Игоря Маменко.
1: Мотоциклист на огромной скорости сбивает воробья шлемом. Тот перевернулся, упал. Явно живой, сердечко бьется, ну, без сознания. Явно все признаки сотрясения мозга. Он ее поел, там побаюкал, ну, надо же вылечить птичку. Он его быстро принес домой, положил в клетку, накрошил хлебушка, водички залил ему в блюдечку маленькую и ушел на работу. Воробей очухался, клетка, вода, хлеб. Блин, я убил мотоциклиста.
2: На собеседовании парню говорят: для нашей компании вы несколько старомодны, хотя лапти у вас красивые. Однажды тракторист Сидоров попробовал неделю не пить и стал припоминать, что 10 лет назад приехал в эту деревню просто порыбачить.
0: Игорь Маменко

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Похвали своего мужчину. Скажи, какой он красивый, какой спортивный, добрый. Теперь скажи, какой он целеустремленный и решительный. Похвалила? Молодец. Теперь проси денежку.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ерушин. Встречайте.
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты.
2: Надо косплеить Кадышеву чуть-чуть, да?
3: А как тебе удобно?
4: Месяц я не ем, пью только росу, даже не смотрю я на колбасу. Щеки впалые, пропускаю свет, грудь уменьшилась, будто ее нет, будто ее нет, будто твой бэк,
3: будто ее нет.
4: И но со мною боль постоянная, широко седло окаянное.
3: Хорош.
2: Это реально боль всех девушек. Просто грудь первая говорит «пока», а седло говорит «пожалуй, я останусь, хочу посмотреть, как будет дальше». Продолжим.
1: Кто придумал в самом деле, круто, что не говори, виски продавать в качелях, в магазинах дьюти-фри. Все затариться успели, мы сидим и не грустим. Тут качели, там качели, замечательно летим. Тут качели, там качели, замечательно летим.
3: Я летал так когда-то.
2: Почему?
3: Потому что пил.
0: На Юмор ФМ.
3: Давай, мочи.
2: ЭКГ требуют наши сердца. МРТ требует наша спина. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Дурафен. Мы пьем дурафен.
3: Ну я тебе через двадцаточку тоже спою эту песню, нормально.
1: Небо на ладони, от страха сдохнуть можно, с челюстью вставною чихать и осторожно.
0: На Юмор ФМ.
3: А ты спой нам что-нибудь из моего поколения.
2: Не приживается асфальт, не доживает он до завтра. Вот был он прочен, как базальт, и вдруг ушел такой внезапный. Не приживается асфальт.
3: Хорош. Мне кажется, в нашей стране во всех городах не приживается асфальт после.
2: Ну конечно, если его в снег класть.
1: Я верю в чудеса. 2 рубля. Колбаса, давай со мной в ЮССА. Под горшок, волоса, 3 копейки за газировку и позитивный Горбачев.
3: Это сейчас для нашего поколения прозвучало.
1: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
2: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, встретимся на Юмор ФМ.
2: Чао!
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Издалека мужчина показался Наташе привлекательным. Но вблизи стало заметно, что его рука обезображена обручальным кольцом.

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа!
1: Даша 3 годика гуляет с мамой по улице. Мама спрашивает: «Дашуль, будешь чебурек?» На что Даша с возмущением отвечает: «Нет, мам, ты чё? Я только жить начинаю». 4-летний Боря вместе с мамой проходит мимо садика. Там гуляет его группа. Дети кричат из-за забора: «Боря, Боря!» Мама спрашивает: «Хочешь в садик?» «Нет». «А почему?» «Не хочу на Эльвине жениться», — сурово отвечает Боря. Мама: «Да ладно, смотри, как там весело». Боря немного подумал и выдает: «Ну ладно, пойду женюсь». Ване 3,5 года. Первый раз в жизни попал в краеведческий музей. Увидел скелет человека и спрашивает папу: «Ой, а кто все мясо съел?»
0: Угарный папа.
1: 6-летний Костя увидел на улице большой, красивый, дорогой джип и говорит маме: «Я когда вырасту, такую же машину себе куплю». Мама отвечает: «Ну, знаешь, чтобы такую машину купить, нужно умным быть, чтобы деньги зарабатывать. Нужно много читать, хорошо считать и много знать. Вот домой приедем, садись и книжку дочитай». Костя немного подумал и говорит: «Не, мам, я, наверное, Ниву куплю». Семья отдыхает на даче. Папа видит, как 3-летняя Даша вместе с бабушкой по совместительству тещей читают книжку про животных. На обложке нарисована огромная, определенно ядовитая змея. Папа решил приколоться и спрашивает: «Чего, Дашенька, книжку про маму читаете?» Дочь прищурила глаза и с улыбкой отвечает: «Ага, и немножечко про бабулю». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.

Канал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Раньше я любил лето, но потом понял, лето может быть в любое время года, были бы деньги. Теперь я люблю деньги.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: развод.
2: Почему развод это так дорого? Да потому что она того стоит.
3: Жена меня бросила, когда узнала, что я купил 2 алмазных диска какой-то там болгарке.
4: Воспитательница детского сада разводилась, поэтому дети полгода лепили из пластилина только козлов.
2: Пролил пиво на паспорт. Еще не успел жениться, а паспорт весь в разводах. Мужчины, которым однажды удалось доказать, что они правы, уже давно разведены.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Маленко на Юмор ФМ.
1: Скучно. Так хочется хорошую компанию. Хорошую маленькую нефтяную компанию.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Привет, друзья! Не пора ли нам взяться за Александра, нашего Дюма? А что, и возьмемся? Тем более, что забавных историй с великим писателем произошло предостаточно. Не будем терять время, отправляемся во Францию.
0: Шутить изволите?
1: Однажды к Александру Дюма обратились с просьбой дать 25 франков на похороны судебного пристава, умершего в бедности. Дюма достал 300 франков и сказал: «Я отдаю все, что у меня сейчас есть. Прошу вас, похороните сразу дюжину судебных приставов». Была и такая история. Один парижский аристократ, узнав, что в венах Дюма течет негритянская кровь, и, желая поддеть его, спросил: «Кем был ваш отец?» На что писатель ответил: «Мой отец был креолом, дед – негром, а прадед, вероятно, обезьяны. Как видите, мой род берет начало там, где остановился ваш». Как-то раз Александр Дюма разговорился с одним крестьянином о погоде, урожае и так далее. Крестьянин, между прочим, сказал: «Ах, если бы еще разок прошел такой хороший теплый дождь, как вчера, то так бы все и полезло из земли». «Но это, упаси бог», — заметил Дюма, — «так-то у меня в земле две жены зарыты».
0: Шутить изволите?
1: И как вам такой черный юмор от великого Александра Дюма? Несколько на грани, но согласитесь, смешно. На этом предлагаю взять паузу. Очень скоро вернусь к вам с новыми историями. До встречи. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите? На Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Девушки, помните, если в 19 вы закатываете глаза, то в 35 будете закатывать помидоры.

0: Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Всем привет! Здорово, народ! Как настроение? Все круто, да? Да, класс, можно похлопать. Недавно заметил, что сейчас научились делать неломающиеся школы. Прикиньте, неломающиеся, на которые детям не надо скидываться. У меня племянник в 7 классе и ни разу не сдавал деньги на ремонт. Не помогал искать рабочих, не согласовывал смету с подрядчиком. И это странно, потому что когда я учился, все школы были китайские, ломались каждую четверть, вместе со шторами. Вас тоже принуждали сдавать деньги на ремонт и на шторы? У нас окон столько не было, сколько мы скидывались на них. Я мечтал о школе на подлодке, где не будет этих долбанных штор. Мне кажется, что моя классуха и там бы нашла на что скидываться. Типа, дети, всем завтра принести по 500 рублей на новый перископ. Странно, что когда ты школьник, ты не зарабатываешь, но тебя все равно заставляют откуда-то брать деньги. Типа, Саша, я видела твою мать в магазине, значит, у нее точно есть бабки. Было сложно учиться, потому что с нас требовали деньги. Не сдать было нельзя. Классуха нам прозрачно намекала о последствиях. Ты не сдал на шторы, экзамен тоже не сдашь. С этого момента 7,7 для тебя больше не 49. Я каждую четверть буду отрывать по маленькому кусочку твоего аттестата и отправлять в конверте твоим родным, пока они на шторы не сдадут. Я очень завидую современным ученикам. У них в школе дофига благ. У меня племянник сейчас ходит в школу с китайским уклоном, прикиньте, в Батайске, где из всего китайского был только коронавирус. Ну, с китайским уклоном. Я ходил в сельскую школу, которая просто стояла под уклоном. Мы скидывались каждый раз на ремонт и ходили в туалет на улице. Зимой это был просто адский Пакистан. Тем, кто на уроке в минус 30 поднимал руку и говорил «можно выйти», мы аплодировали стоя, потому что не все возвращались. Сейчас у племянника на родительском собрании классуха вместе с родителями решают, синие или зеленые ароматические таблеточки покупать для унитаза. У нас четко знали, что нужен черный капкан от крыс. У кого-нибудь было такое, что вы чем-то в жизни периодически занимались, а потом резко поняли, что это не ваше, похлопайте. Со мной тоже такое случалось. Я резко осознал, что скидываться на днюху коллегам по работе – это не мое. Я понял, что в этом деле у меня нет никаких способностей. Меня часто подбадривают, говорят, Саня, давай, ты сможешь. Косарь не такой тяжелый. Просто разожми руку, Саня. У меня в этом мероприятии всегда финансовый парадокс. В моем коллективе работает 10 человек. Я скинул 7 на днюхи 10 раз по штуке, а на мою вернулось 6. 6, не 10. Так себе кэшбэк. Получается, какие-то 4 придурка не верят, что я рождался. Типа, сколько Саню помним, он всегда был. Ни разу не видели его фотографии с мамой. Возможно, роды его миновали. Но больше всего бесит, когда в коллективе просят скинуться кому-то на рождение ребенка, а ты даже не участвовал в его создании. Не было такого. Саня, есть одна тема, но если вдруг что, с тебя косарь. Особенно сложно скидываться на рождение ребенка тем коллегам, которым ты вообще не советовал бы размножаться. Все же есть такие коллеги. Не надо таким скидываться. Это не остановит их, а только раззадорит размножаться. Мы как-то скинулись коллеге, который ксерил задницу на принтере на рождение первенца. А сейчас у него на подходе уже 4-й. Получается, мы невольно поддержали его любовь к ксерокопии. Я бы вообще перед выходом во взрослую жизнь обязал бы каждого человека сдавать экзамен на получение прав на размножение. Идешь на свидание, пройди аттестацию. Любите своих коллег, мойте руки с мылом. Всем пока. С вами был Александр Лукашов. Чао.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Нка на «Юмор-ФМ».
1: Грузовой прогресс тайно завез водку на космическую станцию. И начался!

пир на весь мир.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Нельзя загнать тигра в клетку, потому что тигр в полоску. У трамвая нет цели, есть только путь. От полученных знаний еще никто не умирал, но скелет в кабинете биологии настораживает. Только в России чайник долго остывает, и чайник долго не остывает означает одно и то же. А с психиатром вообще трудно спорить. Ты ему аргумент, он тебе диагноз. Существует две причины, почему я до сих пор не видел Эйфелеву башню. Первая – она в Париже. Вторая – я не в Париже.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на юг.

0: Катя с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы приступить? То есть надо снизить немножко серьезности в сексе.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места,

0: Тройки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
1: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
2: Гол! Штанга!
1: Ну что тут скажешь? Уж не знаю, чем вратарь остановил мяч, но застрял он между ног. Ну, в этом эпизоде Марков просто молодец. Марков сыграл как с очком, как Паганель в поисках бабочек. Смотрите, смотрите, Феттель целует кубок, тренера, конструкторов, даже свою жену целует. И что в итоге? Лежали все. Нападающий, вратарь. А мяч прошел мимо, так сказать, всех футбольных тел и ног и вкатился в ворота. Кто-то из игроков предпочитает длинные волосы, а вот Янкер наоборот. Побрил себе все, что можно. Ну что тут скажешь? Футбол — это такая игра, в которой участвуют 22 человека. А арбитры всегда судят против сборной России. Вот так всю жизнь пишешь, пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: однажды показали мне книгу жалоб. Вот куда записывают жильцы, туристы, жалобы. Это так интересно. Что американцы пишут, что наши. Мы такие разные все-таки. Книга жалобная. Западного отеля. Американцы. Безобразие. По телевизору только местные каналы. Русские. Супер. В номере есть телевизор. Американцы. Безобразие. Полчаса ждали портье, чтобы он отнес наши вещи в номер. Русские. Капец. Пока оформлялись на ресепшене, какой-то мужик в костюме гусара пытался несколько раз спереть наши чемоданы. Слава богу, отбились. Американцы. Кошмар. Кошмар. В туалете такой тусклый свет, что затруднительно бриться. Русские. Это безобразие. В туалете такой слабый свет, что невозможно читать. Американцы. В номере было так много непонятных кнопок, для разъяснения пришлось позвать консьержа. Русские. В номере было очень много непонятных кнопок. Решил разобраться сам. Уже через 10 минут в номер вбежали консьерж, уборщица, официант, бригада пожарных, под звуки радио, DVD и шум кондиционера. Американцы, безобразие, в гостинице платный Wi-Fi. Русский, беспредел. Соседи американцы закрыли доступ к своему ноутбуку. Все понимают, все, потрясающе. И через них не подключиться к Wi-Fi. Ну, это вы и так поняли. Американцы, безобразие, вода в бассейне такая холодная. Не искупаешься, русский, вода супер в бассейне. 5 минут и пиво холодное, и сам трезвый. Американцы, в гостинице бюрократия. Не пускают за шведский стол без карточки гостя. Русский, в гостинице беспредел. Не пускают к шведскому столу с авоськой. Американцы, безобразие, вчера утром на 18 этаже больше 15 минут ждали лифт, и ни один не приехал. Русский, очень хорошая, надежная здесь техника. Вчера полчаса прыгали во всех лифтах, ни один не сломался. Американцы, ужасный отель, здесь в лифтах накурено. Русский, странный отель, здесь в лифтах почему-то запрещается ездить в смокинге. Так и написано, no smoking. Хорошо, хоть курить можно. Американцы, кошмар. В этом отеле 2 шапочки для душа всего. Русский, классно. Прямо в номере 2 прикольных подарка для жены и дочери. Американцы, в гостинице слишком однообразный завтрак, только омлет и мюсли. Русский, в гостинице слишком однообразный завтрак. Каждый день в одно время, когда я еще сплю. Американцы, это безобразие. В гостиничный ресторан нас не пустили с баночкой Кока-Колы. Русский, беспредел. Нас не пускают в наш номер с мангалом. И последняя запись. Американцы, в гостинице было так мало камер наблюдения, что я опасался закупленные сувениры. Русские, сувениров привез мало, потому что в гостинице было много камер наблюдения.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Ремонт – это преступное деяние, выполняемое группой лиц по предварительному сговору, возглавляемое

0: гуляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в офисе.
1: Коллеги, значит так, я не просто так, значит, сорвался сюда из дубаев солнечных. Потому что у меня есть вопросик. Почему прибыль моей компании падает с каждым месяцем? А? Предприятие тоже, люди те же, техника та же, а прибыль не та же.
2: Не та же, да.
1: Значит, где-то там засорчик? Где-то застревает, значит?
2: Нет, смотрите, ничего не застревает, да? Просто сотрудникам стало сложно сосредоточиться на работе. Ведь их быт немного изменился. Много новых факторов, к которым привыкнуть надо. Иранская кола, да? Ну, это же непривычно немного, что у нас баночки с арабскими иероглифами продаются в магазинах «Росинка» и «Березка». Это привыкнуть надо, что надписи справа налево делят полочки с огурцами дядя Ваня и квасом Афанасий. Вот телефон, допустим, взять телефон. Ну, раньше с ним только бабушкам тяжело было, да? А сейчас и молодежи тоже непросто. Сейчас периодически и молодежь на него кричит, потому что ты открываешь приложение, а оно не работает, потому что VPN выключен. Ты другое открываешь, а оно не работает, потому что VPN включен. Ты в следующий раз уже начинаешь анализировать. Так, мне вот это приложение, чтобы открыть, мне выключить или включить VPN? Вчера вроде с выключенным работало. Ты открываешь, все, не работает с выключенным. Включаешь, открываешь, а все, оно и с включенным не работает. Оно просто уже не работает.
1: Не, ну теперь понятно. А VPN это что? Подожди, дай угадаю. N это находчивость,
2: нет,
1: да?
2: Нет, нет.
1: V я точно не отгадаю.
2: И еще ладно, если у людей платный VPN, да? А если бесплатный, это еще надо вот эту рекламу с этим королем посмотреть, которая от пожара спасается. Я считаю, что наоборот, надо войти в положение сотрудников, да? Пойти к ним навстречу, разгрузить их маленько. Они сейчас расслабиться не могут. Они, допустим, «Аватара 2» на большом экране смогли посмотреть только те, у кого дома большой экран. Понимаете?
1: Так, давайте, знаете, это какой-то тупик, а не разговор. Давайте позовем кого-нибудь из сотрудников, зададим вопрос. Может, они сами от первого лица скажут,
2: отлично,
1: что их
2: отличная идея.
1: Так и поступим. Алло, Ольга Николаевна, зайдите, пожалуйста, в кабинет. Угу.
3: Здравствуйте.
1: Ну, вот скажите, пожалуйста, вас что-нибудь беспокоит?
3: Есть такое, да.
1: Есть, да. Может, расскажете, что вас вот, беспокоит, что мешает вам, может, сосредоточиться на работе?
3: У меня муж на рыбалке умер. Водки много выпил. Отцу сказал, что палатка прохладная, но отец его в костер бросил погреться. Ну, мама моя кукухой поехала, Кириллом меня называет. А у нее ни одного знакомого Кирилла за всю жизнь не было. Вообще, кто я для нее, непонятно.
1: Подождите, а как же VPN? VPN вас беспокоит? А вот Coca-Cola с иероглифами у вас вызывает какое-то беспокойство, может быть?
3: Нет, у меня вызывает беспокойство, когда сын на улице без шапки идет. Ну, еще боюсь упасть больно, если веревка с люстры не выдержит. Ну и, конечно, очень сильно переживаю, что «Аватар 2» в кинотеатре не посмотрела.
4: Я, если честно, даже не надеялся, что моя версия хоть как-то в ее жизнь может вплестись.
0: Однажды в России.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. НК на Юмор ФМ.
1: У каждой домохозяйки есть свой маленький секретик. Вот, например, Наталья Евгеньевна

0: Бородинки.
1: Какой свежий ароматный бородинский хлебушек. Почем брали?
2: Ну, рублей 50-60.
1: Да вы что, дешевка какая-то. Наверняка с микропластиком. Я вот хлеб дешевле 500 рублей вообще не покупаю.
3: О, вы определенно наш клиент. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Только для вас. Специалисты отдела завышения цен ежедневно отслеживают ценники в популярных торговых сетях, находят самые дорогие и умножают на три.
4: Три конца. Интерьеры от ведущих дизайнеров, кассиры с высшим математическим образованием, живая музыка, красная ковровая дорожка и швейцар при входе.
3: Да, мы дерем с вас в три конца, иногда в четыре. Но ведь вы можете себе это позволить.
1: Бутылка молока 400 рублей? Десяток яиц 900? Ну, не знаю. Меня устраивает.
3: Поверьте, нас тоже. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Приходите и платите. Ведь вы этого достойны.
4: Адрес ближайшего магазина легко найти на сайте. Да-да-да, мы тут совсем в нашей Москве охренели. Точка все.
5: Не реклама.
6: Привет! Ты чё такой невеселый?
7: Ты что тут скажешь? Не высыпаюсь, переутомляюсь. Похоже, у меня депрессия. Что делать?
6: Делай, как я! Принимай! Меня прёт!
7: Меня прёт? А что это?
8: БАД «Меня прёт» – новейшая разработка российских ученых. Вы устали, приуныли, потеряли вкус к жизни. Всего одна капсула «Меня прёта» поднимает тонусы настроения на целый день.
6: Вот поработаем, потом спортзал, потом читальный зал, велопрогулка, бассейн, в Третьяковку заглянем, потом прыгнем с тарзанки, а вечером попозже у нас урок бачаты.
8: «Меня прёт» действительно работает.
6: Еще как!
8: Спрашивайте «Меня прёт» и отвечайте. Да, меня прёт.
9: БАД не является лекарством, нигде не продается. Перед применением проконсультируйтесь и поймите уже наконец, что это не реклама, а просто мы на Юмор ФМ так шутим.
5: Не реклама!
10: Ой, ты гоеси, краснодевица. Угостишь ли боярина?
11: Угощу. А чего ж не угостить? Чего изволите?
10: Дай покумекать. Откушаю, пожалуй, царь-булку с требухой. Растягай с карасем, который из детского меню. Репы пареной 9 ломтев. Да квасу ржаного.
11: С хреном квасу, а ли с медом?
10: С хреном, без льда, среднюю крынку.
11: Капусты квашены на закусь, огурчиков малосольных.
10: Огурчиков не желаю, а вот грибочков соленых возьму. Пожалуй, большой туес.
11: Подать в бересте, аль на злате серебре?
10: Да в бересте, по-простому.
11: Внутрихоромно трапезничать желаете, аль во свояси?
10: Так во свояси, девица, во свояси.
12: Сеть трапезных быстрого питания «Житие мое». Яства дивные, по рецептам старинным, с пылу с жару.
10: А знаешь, девица, давай-ка мне и огурчиков, пировать буду.
12: «Житие мое». Вкусно, душевно, легко.

Радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вокруг девушки надо виться шмелем, с каждым кругом становясь все шмелее и шмелее.

0: Кострома.
1: А самое страшное для девушки, это когда болеет ее бабусечка.
2: Все, Кать, в этом меня хранить будешь.
3: Макс, ты серьезно? У тебя 37,2.
2: 37,2, итого 39, Катюш.
3: Это так не работает, Макс.
2: Так и работает, Кать. У меня ж наследственное. Вот у меня бабка во сколько умерла? В 34, как и мне.
3: Ну, только ее машина сбила.
2: Ну, ты же не знаешь, какая у нее температура была. Кать, да все очень серьезно. Я уже даже завещание написал, на.
3: Ты в своем уме? Всем респект?
2: Спасибо за жизнь. Я уже даже маме сказал, что заболел.
1: Что ты сделал?
4: Ах ты, сынульку моего довела.
3: Да и вам не хворать.
4: Сынок, ты прости, что так долго 20 минут из Самары добиралась. Просто билетов не было, пришлось по шпалам бежать.
2: Мамочка, у меня 37,2.
4: Шансов мало. Ну попробуем тебя с того света достать. Ой, какой же ты у меня красивый. Вот. Молодой Куравлев, весь в папку «Царствие небесное».
2: Эй, мам, папа жив.
4: Так у него 37,5. Тоже валяется там.
2: Ой, что-то я посмотрел, вообще это что-то страшное. Вирус всех мужиков выкашивает. Это, наверное, свиной грипп.
3: Конечно, свиной. Чей ты сын-то?
1: Да ты лучше бы его лечила!
3: Да что вы говорите, он сам не лечится, сидит играет в свою приставку целый день.
1: Ты пообрывал бы провода у приставки.
2: Давайте, отключайте меня от аппарата жизнеобеспечения.
3: Обеспечение.
2: Я не знаю, температурка шарашит. Опа, Володя смс-ку написал, там футбол, я пошел на стадион.
1: Ты ж болеешь.
2: Ну я ж в шарфике.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Может, нейросеть уже способна рисовать картины, как настоящий художник, но уехать в Питер во время творческого кризиса и там уйти в запой ей пока не по силам.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: На причале мужик сидит, огромный у него громкоговоритель. Лодка номер 9, возвращайтесь, ваше время истекло. Повторяю, лодка номер 9, возвращайтесь на базу, время и ваше время истекло. Маленький мальчик подходит, говорит: дядя, откуда лодка номер 9, у вас только 7 лодок. Тот монотонно повторяет: лодка номер 6, что у вас произошло?
2: Едут два мотоциклиста, без касок, без ничего. Причем, три человека. Без коляски, но на одном мотоцикле, втроем. Проезжают, ну, явно пьяные, и гаишник вылетает со свистком, тормозит, а рукой машет ему, им. А один, который сзади сидит, показывает: ну, мы что, мы тебя на башку посадим же.
1: Жена мужа бьет. Он ночью пришел пьяный, бьет его: будешь пить? Будешь пить? Он: ладно, наливай.
0: Игорь Маменко и

0: никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
1: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все.
1: Шутки и танцы.
3: Диджей, смени пластинку.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+.